0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Роза Люксембург 19.
3: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Rock and talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mulligan Time».
10: Rock. And Talk.
11: На рок-арсенале.
12: Привет вам, рок-зависимый. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM.
1: Now when I was a little boy.

0: Dan.
1: Реклама. Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Джойпабе летний концерт группы «Blues Doctors». Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20:00 в Джойпабе. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
6: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. В Кушве продолжают устранять последствия вчерашнего смерча. На улицах уже убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах временно отключили газ. Энергетики продолжают возвращать электричество. В первую очередь свет подают в социально значимые объекты, в жилые дома. Сейчас в городе действует режим ЧС. За медицинской помощью обратились 15 жителей. Всего, по данным властей, повреждены 97 домов. Сообщает Е1. Ураган вчера добрался и до Туринска. На город обрушился ливень, град, шквалистый ветер. По данным СМИ, часть домов остались без света и воды. Серьезно пострадал торговый центр Туринский. СМИ пишут, что ветер сорвал часть крыши, обломки упали на дорогу и повредили соседний жилой дом. Передовые промышленные разработки представят свердловские компании на выставке «Иннопром». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Выставка будет проходить в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. «Мы будем рады видеть гостей из разных стран и регионов на главной российской площадке, где формируются основы промышленной политики», – написал губернатор. По словам Дениса Паслера, «Иннопром» позволяет расширить круг деловых контактов, увидеть изменения в разных отраслях и наметить планы по развитию. Отмечу, выставка отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится сегодня в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости. Госдеп США ранее сообщал, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Глава израильского генштаба Эйяль Замир назвал перемирие хрупким и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил в матче против Австрии, доведя свой счет до 17 голов на мундиалях. Таким образом, он превзошел достижение немца Мирослава Клозы, который забил 16 мячей. Для Месси этот гол стал четвертым на чемпионате мира этого года. Тем временем в Аргентине открыли самую высокую статую Месси. Высота монумента 26 метров, вес 70 тонн. Месси в форме сборной Аргентины стоит на коленях с поднятой правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира. На груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Доллар 73,77, евро 84,59.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня в 20:00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Рост потребительских цен в России в мае этого года стал минимальным с ноября 2022-го, сообщил ЦБ. В регуляторе отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, к маю упал до 1,8%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов, но при этом динамика цен в устойчивой части также продолжала снижение. По оценкам ЦБ, годовая инфляция в апреле составила 5,5%, а в мае снизилась до 5,3%. Это произошло в основном за счет продовольственных товаров. Смерч, который накануне обрушился на город Кушву, может повториться. Первый торнадо образовался к юго-востоку от Нижнего Тагила и пошел дальше на север. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Еще один может образоваться вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, вчера по Свердловской области пронесся именно смерч, а не торнадо. Торнадо – чисто американское явление. Мощные атмосферные вихри, характерные для климата США, в России не встречаются, рассказали в Росгидромете. Суд над бывшим главой азербайджанской диаспоры Видадем Мустафаевым начался в Екатеринбурге. Его обвиняют в мошенничестве. Потерпевшие рассказали, что отдали ему огромные суммы, чтобы Мустафаев решил их проблемы. Только помощи не дождались. Один пострадавший, Навруз Садатов, заявил об ущербе в 16 миллионов рублей. Другой потерял 5 миллионов, еще один 700 тысяч. Мустафаев говорил им, что у него есть связи среди силовиков и чиновников. На деле этого не было. Он брал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению, заявил источник портала Е1. Сам Мустафаев обвинение отрицает. Свердловские школьники могут бесплатно получить востребованные аграрные профессии по целевому направлению. Уральский государственный аграрный университет в этом году готов принять 170 первокурсников. Целевое обучение проходит за счет бюджетных средств. Выпускники гарантированно получат работу на сельхозпредприятиях региона, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Работа по набору специалистов для аграрной отрасли ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» нацпроекта «Продовольственная безопасность». На книги Ленина и Маяковского нанесут предупреждающую маркировку. В обновленный список, составленный Российским книжным союзом, попали более 100 произведений, где упоминаются запрещенные вещества. Всего список книг, подлежащих маркировке, насчитывает более 2500 наименований, пишет ТАСС. В обновленный перечень вошли, в частности, «Ослиный мост» Ленина, «Война языков» Владимира Маяковского. Кроме того, туда попали романы Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и другие. Доллар 73,77, евро 84,59.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения. От консервативных до хирургических. «Здоровье 365» – современная медицина для всей семьи. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10:04 в Екатеринбурге. Еще раз доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Начинаем разговорный интерактивный канал на радиофорум 104,5 FM. Начинаем, естественно, рубрикой «Макс Авто». Говорить будем об автомобилях и всем, что с ними связано. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Я напомню, что интерактивное участие слушателей в нашем эфире всячески приветствуется. Задавайте ваши вопросы, присылайте комментарии, делитесь наблюдениями. Все это в формате текстовых сообщений присылайте нам на номер +7 908 909 104,5 в любом удобном для вас формате и мессенджере отправляйте. Ну и также можно написать через чат в нашем сообществе ВКонтакте, который называется «Радиофорум форум 104.5 FM. Там идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь, смотрите, лайки ставить не забывайте. Я начну со своего наблюдения. Максим, на перекрестке Луначарского-Первомайская наконец-то положили асфальт. То, о чем мы с тобой говорили неоднократно, ура, что там приходится останавливаться, там асфальтовая ступенька, крайне некомфортно. Все это в прошлом. Теперь трамвайные пути можно не просто проезжать, а прям пролетать. Ну вот когда красота, тогда красота. Так что отчитываюсь, следил я внимательно,
6: видимо, за этим перекрестком. Видимо, где-то ремонт закончили и нашлись свободные рабочие руки.
5: Да, и куда-то эти руки передвинулись дальше, и ноги, и другие части тела. Кстати, Малышевский мост, наш с тобой любимец еще один, готовят к открытию. Его должен проинспектировать Алексей Орлов. Я ехал там в последний раз в воскресенье по Малышевскому мосту. Как-то вот в последнее время регулярно там оказываюсь. Ну, как это назвать? По половинке. Там открыто, ну, не реверсивное движение, а встречное движение. Да?
6: Одна часть.
5: Одна полоса туда, другая обратно. Да. Ну, стыки, еще раз отмечу, которые там сейчас и делают. Это просто песня, ровненько, практически не ощущаются. Но, честно скажу, что на другой стороне, на завершение работ как-то не сильно похоже. Поэтому, ну, не знаю. Опять же, готовить к открытию можно ведь долго, правда? Можно и неделю, и
6: слушай, две. Ну, обещали до конца месяца, по-моему, открыть, да, этот самый мост.
5: Ну, уже 23 число.
6: Ну, уже 23, осталось неделя, поэтому вполне, мне кажется, можно успеть какие-то работы завершить. Угу. Мы с тобой небольшие специалисты в дорожном строительстве, поэтому давай уж не будем тут нагнетать.
5: А мы про стройку и не говорим. Я говорю, что эксплуатировать мне нравится. Отремонтированную часть моста, я думаю, и на второй части будет примерно то же самое. Ну, ждем, надеемся и верим в то, что это произойдет как можно скорее, потому что жителям ЖБИ мы желаем наконец-то уже скорее начать пользоваться в полном объеме этим путепроводом. Ну и, кстати, на Калине тоже там постепенно продвигаются работы. Несколько раз за последние дни я там ездил. Ну, уже на что-то похоже. Уже в некоторых направлениях можно там ездить, прям скажем, с ветерком. Когда еще и Калина откроется уже полноценно и полноправно, ну тогда это будет просто великолепно и для ЖБИ, и для синих камней, и для всех остальных тоже. Плюс 7-908-909-104.5. Делитесь вашими дорожными наблюдениями, ну и, конечно же, любые ваши автомобильные вопросы присылайте, Максим с удовольствием на них ответит. Ну, как без этой рубрики «Бензиновые хроники», ну или «Топливные хроники», если так вам больше нравится. Безусловно, ситуация на топливном рынке – это сейчас автотема номер один. Но вот если обобщать и не вдаваться в подробности, потому что как-то вот не хочется в них вдаваться, потому что в этих подробностях и утонешь просто. Мне кажется, сказать можно три вещи. Первое. В ряде регионов их главами, ну то есть губернаторами, введены централизованные ограничения на объем отпуска топлива от 20-30 до 50-80 литров на автомобиль. Но, кстати, в Свердловской области таких ограничений сверху, еще раз, централизованно не введено, во всяком случае, пока. Где-то объем продажи топлива регулируют сами сети, ну, если это крупные сети, или сами АЗС, если это небольшие частные заправки. Где-то топливо резко подорожало, но хотя бы есть. Где-то его просто нет. Соответствующие объявления висят. Причем вывести закономерности, наверное, можно. Вот где есть топливо, где его нет, но как-то сложно. Я бы не взялся. В федеральном правительстве создана рабочая группа в Минэнерго по решению этой проблемы. Ну, посмотрим, что тут можно сказать.
6: Ну, все.
5: Посмотрим, подождем.
6: Можно выдохнуть спокойно. Рабочая группа создана. Сейчас дорожная карта будет разработана.
5: Тут не дорожная, тут топливная карта должна быть.
6: Ну, да. Я вчера ездил по Московской области достаточно много так, в принципе, да, и вот увидел, что на сине-голубых заправках на «Газпромнефти», да, нет бензина нигде. И висели объявления, потому что сами заправки работают, хот-доги делают, на всякий случай скажу, да, там водичку можно купить, там в туалет сходить, если надо. Но бензина при этом нет. Везде висят объявления, что по техническим причинам топлива нет. Когда оно появится, неизвестно.
5: Угу.
6: И пока вот так в разговоре с операторами СЗС, они говорят, что у них нет вообще никакой информации, поэтому они ничего нового сказать не смогут, потому что сами находятся в таком же информационном вакууме. Ну, слушай, это вот как раз вполне объяснимо, вот если с точки зрения там что-то объяснить, да, потому что пострадавший московский нефтеперерабатывающий завод, он как раз на «Газпромнефть» и работал, собственно. И поменять всю логистику, когда у тебя везли из одного места, да, надо везти из другого конца страны.
5: Причем это место другое, далеко, да, не рядышком.
6: Ну, скорее всего, да. Поменять логистику там за один день, ну, невозможно в принципе. Это ж нужно бензовозы как-то освободить, да, заново построить всю логистическую цепочку. И совершенно очевидно, что несколько дней на это уйдет. Вот, ну, мне кажется, что такая организация, как «Газпромнефть», она справиться с этим за буквально несколько дней.
5: Ну, еще, кстати, на что обратил внимание, главы регионов в своих посланиях, они еще пытаются сбить ажиотаж. Вот прямо об этом напрямую говорят, дескать, не покупайте бензин впрок, не надо. Вот именно этим и продиктовано ограничение на АЗС. Но, мне кажется, это такое спорное утверждение. Все-таки бензин не гречка, и купить его про запас крайне затруднительно. Мало у кого есть канистры, а если они и есть, ну, сколько их? Ну парочка. Вряд ли.
6: Ну,
5: больше,
6: это ограниченный объем,
5: по 20
6: в любом случае,
5: литров,
6: конечно.
5: Ну, в лучшем случае, на одну заправку вперед ты себе создашь запас. Ну, что это такое? Ну, вот мне примерно на неделю хватает полного бака. Потом снова надо заправляться. Ну, вот, собственно, наверное, так. Будем, естественно, следить за развитием событий. Что еще тут можно сказать в этой ситуации, правда? Плюс
6: да,
5: 7,
6: пока, 900, пока наблюдаем.
5: Да, 908, 909, 104,5. Еще одна тема, мимо которой пройти абсолютно невозможно, хотя она такая условно-автомобильная. У нас редчайшее погодное явление на севере области было зафиксировано в понедельник вечером. Кто-то назвал это торнадо, кто-то назвал это смерчем, кто-то ураганом. Но если вы посмотрели видео, а их довольно много по сети ходит, ну, назовите это как хотите, это огромный вот такой вращающийся пылевой и водяной столб, да, который там засасывает все в себя, там, где он проходит, стихия пронеслась над Кушвой и некоторыми прилегающими населенными пунктами. И вот по состоянию на сегодняшнее утро официальная сводка. Пострадало 16 человек, погибших, к счастью, нет. Повреждено 99 домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач, 32 частных дома полностью разрушены. На место ЧП оперативно выехал министр строительства области Григорий Сурганов, ну, чтобы, видимо, и оценить ущерб, и как-то оперативно помочь в решении вопросов восстановления разрушенного. Ну, и среди прочего пострадали, как я уже сказал, автомобили, и даже АЗС, заправка, как раз вот синяя, бело-голубая.
6: Нет, там это частная заправка.
5: Ну, цвета там именно такие были, да, которые в свете последних событий как будто бы особенно жаль, со всех сторон проблемы навалились. Скажи, пожалуйста, Максим, ну во-первых, ты же у нас еще и синоптик по совместительству, ты регулярно, с удовольствием,
6: да,
5: на тему погоды высказываешься. Ну и, кроме всего прочего, на страховку-то в такой ситуации рассчитывать не стоит, наверное?
6: Ну, если у тебя ОСАГО, то, естественно, не стоит, потому что этот случай не является страховым. Ну, вообще, надо начать с того, что, судя по видеозаписям, это смерч. С точки зрения метеорологических явлений, это все-таки смерч. Это не торнадо. Торнадо в нашем климате вообще присутствовать не может так. Ну, хотя и смерч тоже маловероятен, как, по крайней мере, утверждал у меня искусственный интеллект с утра, что вероятность появления смерча в Куше и в Нижнем Тагиле, она стремится к нулю примерно. Ну, вот стремится к нулю — это не ноль, да, все-таки такое явление, увы, пришлось наблюдать жителям той же Куши. Ну, если есть страховка КАСКО, надо смотреть все условия. Если там есть как раз вот про метеоусловия что-то, то страховка покроет. Но там же ввели еще режим ЧС, насколько я понимаю, локальный режим ЧС. Вчера был введен, и это позволяет, надо смотреть законодательство, это позволяет какие-то компенсации получать. том числе и рассчитывает на помощь государства.
5: Но от государства, а не от страховых компаний, правило,
6: правильно? Да, как правило, от государства такая помощь касается все-таки жилого фонда. Да, про автомобиль, возмещение ущерба автомобилям редко, когда идет какая-то речь.
5: Угу. Ну, а что по погоде скажешь, по самой? Ты удивился, как и все мы, тому, что подобное, в принципе, возможно в Свердловской области?
6: Так, конечно, удивился. К тому же еще с учетом того, что в Кушеве последние две недели каждый день лили дожди и не было никакой жары. Да, вот. Ну, просто кажется, что такое метеорологическое явление, оно как раз вот должно образовываться, когда вот какие-то идут осадки, плюс жара, например, какая-то, да? Угу. Вот, и все это начинает с воздушной массы смешиваться. Вот. Но нет, здесь в Кушеве не было ни жары, ни чего-то еще. Там две недели льют просто дожди, вот, и вот стеной не прекращаясь. Да, эти дожди вот вылились вот в что-то еще. Ну, здесь метеорологи лучше подскажут, я думаю, я здесь уже пас.
5: Я думаю, эту тему после 10:30 обязательно подхватит Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. И мнения, и прогнозы, и многое другое от синоптиков они нам расскажут. Плюс 7-908-909-104.5. Присылайте ваши комментарии, ваши наблюдения и, конечно же, любые ваши вопросы к нам сюда в рубрику «Макс Авто». Пока еще по новостям мы пройдемся. Продажи подержанных машин в мае выросли на 4 с небольшим процента. Об этом сообщает сегодня федеральный коммерсант. Спрос на автомобили с пробегом устойчиво растет. Продажи подогревают высокие цены на новые машины, крепкий рубль и опасения относительно сохранения льготных ставок утилизационного сбора. При этом, Максим, обращаю твое внимание, на вторичке сменился лидер. Лада семерка.
6: Да, ушла легенда. Ушла легенда, да.
5: Ну, временно, ну, вполне возможно.
6: Все равно.
5: Она отошла в сторонку. Призывых. Она еще вернется, да. Лада семерка уступила первое место. Теперь самой продаваемой БУ моделью стала Kia Rio. На второе место вышла Hyundai Solaris. А Лада 2107, та самая легенда, о которой ты сказал, опустилась аж на третью строчку. Кроме того, на что обращают внимание аналитики, растет доля китайских брендов с пробегом, продажи которых в мае показали опережающую динамику. Но это, наверное, тоже объяснимо, да? Потому что все больше китайских машин приходит к нам в страну. Сначала они новые, а потом куда они деваются? Вот на вторичный рынок они
6: и переезжают. Ну, конечно, смотри, здесь как раз вот здесь логические объяснения вполне есть. Да? Вот у нас такая китаизация рынка началась с 2022 года, примерно там, ну, с мая, да, будем говорить так, вот апрель-май 2022 года. Четыре года, то есть, эти автомобили сейчас исполнилось. Многие автопроизводители сначала, когда начался ввоз автомобилей, давали гарантию в 3 года. Гарантия закончилась, еще год поездили, и, видимо, по какой-то причине решили, что надо продавать. Вот, да? И сейчас вот самая интересная стадия начинается. Сейчас мы с вами скоро поймем информацию, какой из китайских производителей больше дешевеет, какой меньше дешевеет. И можно будет вот посмотреть по стоимости продаж именно, да, вот, ну, по хотелкам, по крайней мере, да, можно это посмотреть, так как там реальная сделка, цена реальной сделки, она часто никому не известна, вот, потому что есть объявление в Classified, да, которое легко отследить, чем закончится сделка, неизвестно, но общую картину составить всегда можно.
5: Mm-hmm.
6: И вот это, наверное, будет интереснее всего, потому что когда начали появляться китайцы, там главный был вопрос, а потом, за сколько я смогу его продать через 3 года, насколько он подешевеет. А на этот вопрос ни у кого ответа не было, так как никто не знал, и рынка такого сегмента автомобилей просто не существовало, такого огромного. Ну, сейчас вот...
5: А сколько ждать-то, когда уже какой-то баланс организуется на этом рынке?
6: А баланс, что ты имеешь в виду под балансом?
5: Ну, когда уже определенная история будет накоплена, долговечность,
6: думаю,
5: качество этих автомобилей, соответственно, стоимость.
6: Да.
5: Люди же не просто
6: думаю,
5: так будут деньги платить, правильно? Они будут готовы платить за то, что понадежнее, за то, что меньше в цене потеряет дальше. 3-4 там, года
6: маловато. Еще раз отвечаю, еще раз пару лет еще придется подождать, тогда мы получим более объективную картину. Ну, она уже сейчас
5: еще через пару лет еще более объективнее.
6: Объективнее.
5: Ну, конечно, понятно. В общем, чем больше, тем лучше.
6: это именно так работает, да.
5: Ну и в качестве вывода, возвращаясь к происходящему на вторичном рынке, в июне интерес к машинам с пробегом, вероятно, продолжит расти, но без резких скачков. Так считают опрошенные Коммерсантом аналитики. Новый, если угодно, если вам так больше нравится, возрожденный бренд «Волга» и один из крупных банков объявили о запуске льготного кредитования, Максим. Машину можно будет купить со ставкой кредита от 0,0 и 1 сотой всего лишь процента. Наверное, это хорошая новость.
6: Фактически рассрочка, да.
5: Да как будто бы бесплатно.
6: Ну, слушай,
5: даже,
6: это здесь «Волга» не является каким-то пионером, да, в этом направлении. Очень многие автопроизводители совместно с банками такие предложения на рынок выставляют. Ну, да, это хоть как-то подстегивает рост продаж. Вот и именно из-за таких предложений мы и видим, да, что средняя ставка на новые автомобили процентная, да, вот по кредиту, она у нас, она у нас 8% сейчас.
5: Так это уже, можно сказать, не так уж и плохо. Ну, хотя это средняя температура, правильно? Это, слушай, где-то это, есть это 0, абсолютно... а где-то, соответственно, есть там 15-20.
6: Это абсолютно такая история ожидаемая вполне, поэтому...
5: Ну, ты имеешь в виду, что ключевая ставка снижается, следовательно, снижается и стоимость кредита любого.
6: Нет, нет, появляется... Ну, во-первых, да, во-вторых, такие предложения, «Волга» — это не уникальное предложение, и у других автопроизводителей они тоже есть.
5: Ну ладно, хорошо. Идем дальше. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии присылайте, ваши вопросы. Любые автомобильные вопросы сюда к нам в рубрику «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Екатеринбург расторгает соглашение с кикшерингами. Но спокойно, спокойно. Не надо подпрыгивать, не надо пугаться. Для того, чтобы заключить новое... Об этом пишет телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Судя по всему, ну, как мне представляется, поправки готовятся для того, чтобы несколько изменить баланс сил в пользу властей. Так предусматривается два режима работы для кикшерингов. Пилотный для новых операторов, не более 1000 самокатов на согласованной территории, срок до конца сезона. И полноценный для операторов, которые отработали более 2 месяцев, то есть показали, видимо, себя уже каким-то образом, на всей территории города с квотами электросамокаты до 12 тысяч единиц на всех. Электровелосипеды до 4000 единиц. При этом предусматриваются жесткие санкции. За нарушение сокращается разрешенный парк, например, на 500 единиц при полноценном пользовании. И вводятся технические требования к самокатам. Транспорт должен быть не старше 2 лет, иметь ограничение скорости 25 км в час и автоматическое снижение скорости в медленных зонах и так далее. Ну и что мы скажем по этому поводу? Что-то меняется?
6: Ничего бы не скажешь.
5: Или как будто бы и ничего не меняется принципиально?
6: Понимаешь, чтобы ответить на вопрос, что-то меняется или нет, нужно знать условия содержания старого соглашения, которое расторгают. Нам оно неизвестно. Новое мы тоже на самом деле не знаем, да, поэтому здесь комментировать что-то абсолютно невозможно. Ну, какие-то процессы идут. Вот очень удивило меня про новых операторов кикшеринга, да, вот как-то еще большая тройка, ждем. По-моему, сложилась федеральная, причем тройка, да, и местные, как правило, не выдерживают конкуренции. Были попытки в некоторых регионах местных компаний, именно региональных компаний, выйти на этот рынок, но они не выдерживают конкуренции с федералами.
5: Ну, да, в больших городах, таких как Екатеринбург, да, наверное.
6: У тех больше возможностей, да, вот... Поэтому вот этот пункт, конечно, удивил, да. Ну, мы с тобой, может быть, не знаем, может, там очередь стоит целая, да, из местных компаний,
5: так, которые хотят. Так опять же, нам, судя по всему, должно быть все равно, если есть общее количество.
6: По сути,
5: 12
6: да?
5: тысяч единиц, все, на всех. Хоть их 5 операторов, хоть 15, хоть 3, больше 12 да? тысяч электросамокатов их не будет.
6: Именно так. Ну, да. И не зная условия соглашения, мы ничего не можем сказать. И вот те же самые сокращения на 500, да? Допустим, выявили нарушение, у кого-то забрали 500 самокатов. Вот они дальше перераспределяются, или их уже будет 11 500? Или их также будет 12, но просто перераспределяться на другие компании?
5: Не, ну в моменте их будет 11 500, а потом после устранения нарушений вернут эти 500, и их опять станет 12. Ну ладно. В общем, фиксируем, действительно, ты правильно говоришь, что-то происходит, к чему приведет, посмотрим. Рубрика «Новости параллельной вселенной». Мы такое тоже с тобой любим. Электрокар Xiaomi YU7GT первым в мире полностью автономно прошел трассу Нордшляйфе. Это северная петля гоночной трассы Нюрбургринг, ну, знаменитой трассы, где Формула-1 в том числе проходит, и установил рекорд. Кроссовер без водителя, вот прям вот совсем без водителя, проехал трассу за 10 минут и 29,5 секунды. Разница с человеческим пилотированием составила 3 минуты 7 секунд в пользу человека, Максим, пока. Как это ни странно. С пилотом эта же машина Xiaomi проехала трассу за 7 минут и почти 23 секунды. Вот что творится в мире-то, а?
6: Потому что вот 3 минуты разница, потому что нет такого чувства, как отвага у бездушной машины, да? Вот, а у некоторых людей она еще как присутствует, вот эта самая отвага.
5: С другой стороны, у машины чувства самосохранения, инстинкта нету. Поэтому при изменении настроек, я думаю, у человека шансов не будет.
6: Скорее всего, есть алгоритмы, которые как раз вот не позволяют попасть в ДТП, а не позволяют попасть в ДТП, это значит, что ты не можешь на грани где-то двигаться, да, а человек может. Потому что машина просчитывает, что буду я здесь на 5 км в час быстрее ехать, и все, меня унесет, а человек думает, а попробую, и едет. Вот поэтому 3 минуты и привозят бездушной машине.
5: Ну ладно, но я все-таки останусь при своем мнении.
6: Ну это круто.
5: Через какое-то время у человека не будет
6: В любом случае это круто. В любом случае, это круто, на самом деле. Вот да. То, что так все это происходит, развивается. Ну, пока мы находимся в стадии наблюдателей.
5: Ну, мы, да, а в том же Китае, насколько я понимаю, уже беспилотные такси – это норма жизни.
6: Ну, можно заказать, насчет нормы жизни. В некоторых городах они есть, действительно. Ну, у нас вот тоже все собираются запустить. Вот недавно очередная новость была, что вот-вот скоро все появится, беспилотное такси. И даже опять в очередной раз называют конкретные районы, где оно появится. Ну, пока ждем, но мы пока наблюдаем. У нас, еще раз говорю, на третьем месте по продажам ВАЗ-2107. Его автопилотом не возьмешь.
5: Это точно. Вопрос от нашей слушательницы Лены. Знакомая недавно купила БУ-электричку, марку не помню. Как считаете, в текущей ситуации это хороший вариант?
6: Надо смотреть емкость батареи, насколько она там еще жива. Но в текущей
5: Давай
6: ситуации
5: не вдаваться в подробности.
6: Это действительно хорошая альтернатива, потому что от нефтеперерабатывающих заводов вы перестаете зависеть. Но у вас появляется зависимость от электричества.
5: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Через 3 минуты примерно в студии появится Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, тебе еще раз огромное спасибо и до завтра.
6: До завтра.
3: «Макс Авто».
7: Реклама.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
9: Расскажите, когда мужчине нужен уролог?
10: На самом деле мужчине уролог нужен всегда. Начиная с молодого возраста, когда нет никаких жалоб, но нужно его в этот момент взять и определить некоторые параметры его, чтобы знать, какой у него уровень метаболизма, именно гормонов, в молодом возрасте, 18-25 лет. Это первое. Второе. Конечно, нужно контролировать его половые органы, половые пути в плане каких-либо инфекций, передающихся половым путем. Это важно, поскольку здоровая репродуктивная система – здоровое потомство. Даже если нет жалоб, проверяться на такие инфекции раз в год, раз в два. Весь комплекс сейчас этот есть.
9: И до какого момента или до какого возраста вот с этим контролем не должно в мужском организме возникать каких-то вопросов или проблем?
10: До 40 лет, примерно 25, мужчина все хорошо. У него никаких не должно быть изменений ни в какой сфере. Но после 40 могут возникать уже какие-то проблемы. И поэтому в возрасте от 40 до 50 нужно повторно обращать внимание уролога на мужчин или мужчин обращать внимание на урологов. И, скажем, базовое сделать обследование УЗИ и почек, и мочевой системы, и брюшной полости, определенные чекапы. Как меняется организм мужчины с возрастом? Нет ли метаболических расстройств, нарушения углеводного обмена сахара, ожирения? Да, вот это страдают, к сожалению, современные мужчины, которые достигли возраста 40 лет. А ожирение – это дополнительный источник эстрогенов, которые ухудшают все основные мужские показатели. Ну и следующий этап – это мужчины 55-60 лет. Здесь, конечно, мы должны уже в первую очередь задумываться, естественно, о онкологических заболеваниях, которые могут возникать именно в этом возрасте. Поэтому возраст 55 лет прошел. Кроме того, что сдавать комплекс УЗИ, мы должны определять такой онкологический маркер рака предстательной железы, который называется ПСА – простат-специфический антиген. К счастью, это тот из всех онкологических маркеров, которые мы имеем в нашем врачебном арсенале, это самый точный и специфичный. Да, если имеется какое-то повышение, то мы незамедлительно должны обследовать данного мужчину, выполнить МРТ и биопсию, если нужно взять предстательные железы, для того, чтобы понять, есть или нет у него рак предстательной железы. И наша задача урологов и онкологов, и всех специалистов, это выявить любые заболевания онкологические на ранней стадии, которые можно достаточно хорошо, качественно и без потерь для последующей жизни вылечить. Тоже касается рака простаты.
9: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета. Заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
8: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама.
3: Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
11: 10:32 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
12: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
11: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Это номер для ваших сообщений. Любым мессенджером пользуйтесь. Сюда присылайте все, что вы думаете по поводу наших тем. Также видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
12: Ну, главное событие к этому часу – это то, что на север Свердловской области обрушился торнадо, он же смерч. Сейчас в Кушве действует режим ЧС. Специалисты продолжают восстановление электро- и газоснабжения по данным на 6 утра. Потом данные, может быть, немного изменятся. Это сообщение управления МЧС. Полностью разрушены 32 частных дома. За медицинской помощью обратились 16 человек. Ну, а вообще повреждены около сотни домов, автомобилей, линии электропередач.
11: Заправки.
12: Накануне смерч оставил без света 4000 домов. И не только Кушва пострадала, часть Верхней Туры, Баранчинский поселок, села Большая Лая и Малая Лая. Об этом сообщили в компании Россети Урал.
11: Да, 16 человек обратилось за помощью. Один был отправлен в Нижний Тагил на госпитализацию. Остальные на месте получили помощь. Сейчас восстановительные работы идут. И портал Е1 ведет онлайн-трансляцию, что там происходит. Отправились туда корреспонденты. И там можно посмотреть ужасающие фотографии. Вот, например, я был во дворе, а жена в доме. Видел, как смерч начал крутить крутить, и все вверх поднималось. Потом уже вышли, дома нету, синяя наша баня вон там, крыши нету. Потом дождик, град размером с яйцо, в дом забежали и ждали, пока стихнет, машину маленько помяло и так далее. Потом еще один, одна еще речь прямая. Я был на работе, тещин дом трехэтажный, а снесло там два этажа. Жена позвонила, сказала, что крышу унесло. Я в пожарной охране работаю, приехали, а тут вот такое уже, теща чудом не пострадала, находились на заднем дворе. То там реально, там не просто так вот крышу унесло, как мы привыкли, да, или там ограждение какой-нибудь мусорной площадки там сносило дома.
12: Да. Ну, вообще, вихри, ураганы, правда, меньшей силы фиксировались у нас и раньше. Вспоминают, что, например, в 2017 году по Нижнему Тагилу пронесся ураган и тоже повреждал кровли зданий, линии электропередач, но не настолько мощный. Если вспоминать совсем глубокую историю, и даже не север области, а наш город Екатеринбург, это лето 1910 года, когда шквал 10 часов подряд бушевал над нашим городом. И об этом говорится в книге «Хроника строительства Екатеринбурга» Геннадия Елагина. Гроза, ливень, ураган, повалены были десятки деревьев, изгородей, крыши снесены, а сильнее всего тогда, в 1910 году, пострадало здание Сибирского банка в центре нашего город, где сейчас проспект Ленина, поврежден был фасад, снесена крыша, городские лавки лишились крыш, склады на Сенной площади, это вот где сейчас улица Декабристов, Куйбышева, Белинского, Луначарского, эта территория. То есть это очень давно было, и явление, конечно, редкое.
11: Явление редкое, но сильный ветер и торнадо, я имею в виду, когда закручивает, да, вот это вот смерч, то, что называется, то, что мы привыкли видеть в каких-нибудь фильмах про юг Соединенных Штатов Америки, где есть прям уже традиция, как прятаться от этого всего. У нас вот таких вот смерчей и торнадо не наблюдалось особо. Наблюдалось, говорит, например, Алексей Пулин, но в каких-то таких местах, где никто не живет. А вот сейчас
12: синоптик
11: подобрались.
12: Алексей, да. Пулин, кстати, насчет путаницы в терминах, все-таки принято считать, что это синонимы. И Гисметия пишет, хотя, например, Александр Голубев, это начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра, рассказал РИА Новости, что все-таки это не торнадо, это смерч. Дальше начал очень-очень витиевато объяснять, никто ничего не понял. Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо – это мощный атмосферный вихрь в виде воронки. Никто ничего не понял, но дальше он сказал то, что поняли все. Просто по физике, да, процессы схожи, но торнадо охватывает большую территорию, и этот термин некорректен для использования в России, потому что используется в Америке. Но главное все-таки не игра в слова,
11: это вот когда,
12: а последствия.
11: Да, короче,
12: но
11: когда закручивается вот это вот все, и все затягивается в воронку.
12: Что важно, сказал Голубев, предугадать смерч заранее невозможно. Это к вопросу о том, что начали в разных телеграм-каналах пинать синоптиков, что же вы не предсказали. Угу. Он утверждает, что предугадать заранее невозможно, потому что это локальное явление, смерч. Угу. Но предсказать вероятность, конечно, можно, но только по прогнозу на ближайшие несколько часов. Но этого сделано не было. И при этом синоптик Алексей Пулин заявил, что вполне вероятно формирование еще одного торнадо вблизи границы Свердловской области и Пермского края.
11: Сегодня посмотрим, но там, может быть, не заденет никакие жилые кварталы, да, никакие поселения и так далее. А вот, в принципе, да, то, что предугадать невозможно, это же целый поджанр фильмов, когда есть торнадо, ученые стремятся к торнадо, чтобы понять, как он...
12: К сожалению, это не Голливуд, это, к сожалению, то, что случилось, люди домов лишились. Агентство «Европейские азиатские новости» публикует большую-большую статью, что делать в случае торнадо, ликбез. Там очень много всего, просто несколько выдержек. Знаете, такой спойлер. Если вы читали памятки, что делать при атаке беспилотников, это очень похоже.
11: Это очень похоже. Раз. А интересно, с какого года вот эти самые правила взяли наши коллеги? Потому что там есть несколько интересных таких моментов.
12: Давай сначала, что делать при смерче, если вы заранее о нем...
11: Заранее, если все-таки заранее вас предупредили, да, то укрепите крыши зданий, печные и вентиляционные трубы, заделайте окна на чердаках, ставни, фанерные щиты, освободите балконы и дворы от пожароопасных предметов.
12: А это никому и никогда не помешает, в принципе, сделать. Ну, дальше
11: ну, понятно,
12: продукты
11: там,
12: собрать, воду на случай эвакуации.
11: Да. А, если не сообщили службы вовремя, то тогда обратите внимание на усиление ветра до 20-30 метров в секунду, следите за резким падением атмосферного давления, ливневые дожди и штормовые нагоны воды тоже должны вас убедить в том, что скоро может быть торнадо, наблюдайте за обильным снегопадом, обратите внимание на темно-синие или черно-грозовые облака на горизонте. Все.
12: То есть, открытая местность, то же самое, что вы слышали в других ситуациях.
11: Не оставайтесь в машине, в общем, да. Пытайтесь найти убежище.
12: Увидите яму, попытайтесь скрыться там, на дне, во враге, в ущелье, укройте голову одеждой или ветками деревьев и так далее. Что если в здании, то же самое, отходите от окон, в ванну идите или в подвал спуститесь, отключите электричество.
11: Не просто электричество, любопытно. Погасите огонь в печах. Отключите газ и электричество.
12: Да, для сельской
11: ладно,
12: местности.
11: А вот тут прям красота. Включите радиоприемник для получения информации от гражданской обороны. Следуйте указаниям по радио. Если радио нет, ждите стабилизации погоды.
12: И последнее. Если вы оказались внутри торнадо, это, конечно, что ты смеешься, это страшное, не дай
11: да,
12: бог.
11: Да, ну просто красота.
12: Ну, процитирую эту красоту.
11: Если вас подняло в воздух внутри воронки, не сопротивляйтесь. Глубоко вдохните и ждите приземления. Внутри торнадо скапливается пыль и грязь, которые могут повредить дыхательные пути. И тут барабанная дробь. Держитесь до последнего и верьте в лучшее.
12: В принципе, эта фраза хороша в
11: для
12: любой ситуации.
11: Любой ситуации. Да. Что происходит? Держитесь до последнего и верьте в лучшее. Присоединяемся.
12: Да, за ситуацией, конечно, на севере области мы будем следить. Если будут какие-то новые подробности, мы сообщим. А сейчас перенесемся в Екатеринбург, где назвали лучшие для жизни районы и худшие. И не кто-нибудь назвал. Это отчетный доклад главы Екатеринбурга Алексея Орлова, который сегодня...
11: Сейчас
12: Алексей Орлов должен озвучить депутатам городской думы. И что есть в этом докладе? Фактически такой рейтинг Алексея Орлова. Это важно. Давайте я очень коротко скажу, потом будут подробности. Лучший для жизни. Ленинский, худший Чкаловский.
11: Да, и потом ранжирование идет. Причем этот рейтинг не является прямой оценкой деятельности администрации районов, но отражает уровень развития отдельных районов.
12: Так-то... Это ты откуда сказал?
11: Это вот сигнал Урал, да,
12: это сигнал.
11: Нам
12: давай
11: донесло, это издание донесло информацию.
12: Паш, да. Давай так, мы сейчас с тобой расскажем подробности, но сначала я хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям. Оцените, пожалуйста, качество жизни в районе, где живете вы. Главный плюс и главный минус. Чтобы долго не писать, просто очень коротко. Вот вы живете в этом районе, напишите нам, что за район. Первое. Главный плюс жизни в этом районе, ну, кроме того, что там вы живете. И главный минус. Плюс 7-908-909-104.5 или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте радиофорум 104.5 называется страничка. Паш, ну а теперь рассказывай подробности этого рейтинга.
11: Как измеряли? В Ленинском районе традиционно самый развитый потребительский рынок, высокий уровень социального благополучия, в том числе самая высокая заработная плата, а также хорошо развитая муниципальная сфера образования. Зафиксированы самые высокие темпы роста прибыли организаций и достаточно высокие темпы роста, оборота организации, за счет чего отрыв от других районов увеличился.
12: То есть такой достаточно глубокий анализ. Я думаю, что наши слушатели и зрители сейчас точно не будут думать про рост прибыли организации. Они будут думать о
11: про
12: своей
11: себя.
12: Жизни и насколько комфортно им жить в конкретном районе. Давай все-таки после Ленинского.
11: Верхосецкие позиции, лидирующие
12: серебро,
11: по уровню,
12: да?
11: Да, по уровню развития потребительского рынка, опять же, то есть считают, как потребительский рынок работает. Третье место у Октябрь района.
12: Паш, а ты знаешь, что Верхесецкий район, здесь еще и такая статья, как один из самых низких уровней социальной напряженности именно в Верхесецком районе. Социальная напряженность, как-то это считалось. Итак, бронза у Октябрьского.
11: Бронза у Октябрьского, хотя было второе место в прошлом году, кажется, или в 24-м. Сейчас снизились показания до третьего места. Четвертое место — Орджоникидзевский район. На пятой строчке — Кировский. Шестое место – железнодорожный, потом академический и восьмое – Чкаловский. Несмотря на то, что в нем выросли темпы строительства жилья, улучшилась ситуация с социальной напряженностью. Цитата это была. Улучшилась
12: это
11: ситуация.
12: Отрицательный рост?
11: Да, улучшилась ситуация с социальной напряженностью. И зафиксированы самые высокие в городе темпы роста прибыли предприятий.
12: Ну, это еще раз, это все-таки анализ достаточно глубокий, широкий. Мы спрашиваем на бытовом уровне, просим оценить качество жизни в районе, где живете вы, главный плюс и главный минус. И, кстати, напишите нам, вы согласны с этим рейтингом? Еще раз, лучше всего по качеству жизни в Ленинском районе обитать, хуже всего в Чкаловском. Вы согласны с этим или у вас свой рейтинг? Итак, значит, сначала Ленинский, потом Верхесецкий, потом Октябрьский. Это такая золотая тройка. Потом Орджоникидзевский, потом Кировский, потом Железнодорожный, Академический и т.д. Совсем-совсем глубоко Чкаловский район.
11: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши свидетельства. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM. Страничка называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. Немножко нечестно, мне кажется, это все. Потому что,
12: почему нечестно?
11: Ну, потому что, ну, во-первых, каждый ребенок должен быть любим. С точки зрения администрации.
12: А здесь не про любовь, здесь про качество жизни.
11: А, да, вот у нас это вот Иван дурак, а вот эти вот двое, у них, им повезло больше, они постарше,
12: но
11: например.
12: Я понимаю, что ты имеешь в виду, но все-таки, если абстрагироваться от конкретного анализа, я думаю, что каждый житель города может назвать районы, где, как ему кажется, в принципе, комфортно жить, а где районы... Вот я согласна, например, при всем, как говорится, уважении, я вообще родилась в Чкаловском районе, и я могу сравнить, если раньше там было не очень-то уютно, то сейчас, когда я иногда там бываю, ты знаешь,
11: ты
12: я просто даже не хотела бы обижать людей.
11: Торчермете. Да. Тут
12: ну,
11: гораздо
12: не только, конечно.
11: Нет, ну, я говорю, гораздо честнее тут микрорайоны выбирать, потому что, извините, Ботаника Чкаловского района и в Торчермет средний, где еще не идет новое строительство Чкаловского
12: ты
11: района, это
12: сказать,
11: разные вещи.
12: Разные очень,
11: совершенно.
12: Да,
11: новый УКТУС там левобережный. Ну, там проблемы с транспортом так и сохранились. И какой-нибудь, ну, не знаю, там, Елизавет такой дремучий. Там тоже разные Елизаветы есть. Это разные совершенно
12: все,
11: вещи.
12: После эфира Паша Рубцов записывает видео с извинениями.
11: Кому?
12: Елизавета.
11: Не, ну действительно, ну когда чем дальше там к окраине, тем сложнее жить. Тоже сортировка в железнодорожном районе, да, и там район вокзала того же самого.
12: Объясни, по каким параметрам ты сейчас оцениваешь район, это важно.
11: Это просто, знаешь, такое внутреннее ощущение, где безопасно, где безопасность, удобство, комфорт во всех смыслах этого слова, сходить куда-нибудь и так далее. Вот, например, я проживаю в районе на третьем месте сейчас, в данный момент, Октябрьский, да, но чуть-чуть перейдешь, это уже что у нас будет? Кировский или Ленинский?
12: Ленинский,
11: вот.
12: Паш.
11: И, ну, как, мне какая разница? Я перехожу там через Исеть, и у меня получается другой район, но я воспринимаю это как единое пространство для жизни. И как я должен оценивать это все?
12: Но все-таки это близко. Близко и по рейтингу. Ты же не переходишь одной ногой, знаешь, в Европе, в другой в Азии, одной ногой ты в Ленинском, а другой в Чкаловском.
11: Хорошо,
12: нет,
11: перехожу, ладно. Уктусская гора, Баден-Баден, тот же самый, там располагается. Я приехал туда, вот на эти термальные источники, порадовался, все, у меня очень хорошее впечатление от комфорта, или там в какой-нибудь аквапарк заехал. Перехожу буквально через дорогу, через лыжников какого-нибудь на Уктус, такой глубинный Уктус. У меня другие совсем впечатления.
12: В общем, Екатеринбург – город контрастов, мы поняли.
11: Да это
12: уже
11: любой город
12: контрастов. Сейчас мы почитаем все-таки про вас. Итак, район, где вы живете. Главный плюс этого района или микрорайона и главный минус, пожалуйста.
11: Да, Ирен пишет, ВИС правобережный, пруд и развитая инфраструктура недалеко от центра, минус, угнали почти все трамваи.
12: Плохо ходит общественный транспорт, особенно трамваи.
11: Орджоникидзевский, наличие метрополитена, за короткое время можно приехать в любую точку города, конечно, плюс. Парковый.
12: А минусов Михаил не назвал, да?
11: Да-да-да, Михаил, опишите минусы. Парковый, с восклицательным знаком, Пауль Зиберт пишет нам.
12: Мы за вас рады, но мы
11: плюсы
12: же...
11: и минусы, почему?
12: Да,
11: нам-то
12: да.
11: Интересно, почему. Октябрьский, зеленый, водоем и мало высоток. В Октябрьском мало высоток. Вы когда там были последний раз в Огран?
12: Ну, в конкретном месте, видимо, где живет наш слушатель. Еще он пишет Тихий центр. Да, Тихий центр.
11: Так, по утрам лев рычит. Видимо, около зоопарка проживает.
12: Все поняли, да. Все, да.
11: Рейтинги необъективны. Ну, кто же говорит? Просто для администрации важнее показатели. Вот как мы видим из вот этого рейтинга, там показатели активности
12: экономической. Конечно, это немножечко разное. Так вот, к вопросам ощущения нашего безопасной жизни. Улица Луначарского, как говорится, центрее некуда. И очередной инцидент, который связан с общественным транспортом и подростками. Это уже не про тот самый инцидент в выходных, о котором мы рассказывали накануне. Это уже про трамвай.
11: Это про трамвай. В Екатеринбурге подростки, написано на портале Е1, разбили, не разбили, а выдрали, я бы так сказал.

0: Apple.
1: В конце концов. Зачем здесь вопрос бессмысленно задавать?
0: Подростки вообще бессмысленно с подростками что-то решать в этом случае, потому что у них дури в голове столько, что ой-ой-ой.
1: Ну, к счастью, не у всех, у конкретных вполне себе, да, и с ними нужно разбираться, их нужно искать, но известно, что представители Гортранса будут обращаться в полицию после произошедшего. Но а то, что мы рассказывали накануне, нетрезвая компания напала на водителя автобуса. Это было на улице Военной, напали с электрошокером, а водитель применил нож.
0: Это было около автовокзала, они с Военной ехали.
1: Угу. Ну, понятно, нетрезвые, в районе мегаполиса, получается, торгового центра. Вот, и хотя в Гортрансе сказали, что будут за него заступаться, за водителя, при этом уточнили, что, конечно, он не должен был покидать кабину. Он сделал ошибку, но тем не менее, милые детки нанесли урон не только конкретному человеку, еще и ущерб Гортрансу, как минимум в 154 тысячи рублей. Разбили зеркала, плюс еще посчитали простой этого автобуса. Они пытались как-то выломать камеры видеонаблюдения.
0: Ну да, еще до того, как у них был конфликт с водителем, они начали докапываться до камер. Ну, что ты меня снимаешь? А вот такое было поведение примерно. Самое интересное, что до эфира не было никакой информации, может, сейчас появилось про этих подростков. Про водителя есть, он задержан, да, и к нему какие-то меры будут применять, а про подростков никакой.
1: Ну, задержан, так, конечно, громко было накануне сказано, да, его, видимо, опросили, но, конечно, это очень неприятные истории, потому что, понимаете, такой резонанс, но они не прекращаются все дальше и дальше, никто, по большому счету, ведь не знает, что делать с этими детьми, потому что периодически какие-нибудь рейды устраивают, очередные общественники в рейд вместе с полицейскими выходят, на время, может быть, все затихает, а потом снова.
0: Они перегруппируются и пойдут на другой маршрут, как это было как раз с рейдами, которые ты вспоминаешь. Русская община на вторчермете пошла в рейды, а подростки куда-то переместились, ну, не помню, на какой именно маршрут, но куда-то в другое место.
1: Нам продолжают писать про безопасные или, наоборот, опасные районы, про качество жизни в разных районах нашего города.
0: Михаил, все-таки вот мы его попросили описать, какие минусы. Минус — погода на нелетняя, в другие года было получше. Просто имеется в виду Орджоникидзевский район.
1: У нас погода отличается от района в район.
0: Может быть, там север.
1: А, да, конечно. Пауль Зиберт пишет про парковые. Тихо, спокойно, транспорт хороший, магазины. Рядом лес, в парке имени Маяковского. Но и нам продолжают писать уже не только про Екатеринбург, например, от Вадима.
0: Вот, да. Живу в Березовском, живу в Сталинке. Радуюсь, что мало народа вокруг и вода чистая. Рядом лес.
1: Мы за вас рады. А сейчас переносимся в Москву и поговорим про, это такая красная новость, про Геннадия Андреевича Зюганова. Накануне прошла новость о том, что Геннадий Андреевич, как говорится, не черным, а красным по белому, предложил изъять банковские вклады россиян исключительно для нужд бюджета страны. Он выступал на съезде КПРФ. И вот что сказал, мы дадим вам послушать небольшой фрагмент того самого нашумевшего выступления.
2: Его можно, бюджет, минимум на 30 триллионов рублей дополнительно изыскать без промедления. В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
1: Геннадий Зюганов про банковские вклады. Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, окрестил это бредом, бессмысленным ограблением граждан, которое уничтожит доверие к государству. И не только он раскритиковал, тот же депутат Госдумы Анатолий Аксаков сказал, что такие действия бессмысленны. Но потом начался, как это принято говорить, жалкий лепет оправдания, потому что КПРФ пошла опровергать то самое высказывание, якобы Геннадий Андреевич вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его, конечно же, неправильно поняли.
0: Выдернули.
1: Цитату вырвали из

0: контекста мы только что дали вам послушать. Как это иначе можно понять? Причем дали вдогонку новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны, но тем не менее съезд, тот самый, транслировался на видео, и запись лежит в открытом доступе на сайте партии, и вы только что прослушали. Вот там это... все абсолютно однозначно.
1: Да-да, интонация ваших вкладов. 67 триллионов только лежит в ваших, он сказал. Ваши, да, да еще предприниматели там.
0: Нет,
1: 63.
0: может быть, это аудитория.
1: КПРФ,
0: да.
1: Поделитесь, пожалуйста. Но на самом деле, да, очень странное заявление с точки зрения Зюганова. И тот же Делягин сказал, что...
0: В преддверии выборов, конечно, он сам себе подарок не сделал с Алексеем Шабуровым сегодня после 13.00. В том числе и это заявление мы обсудим. Еще быстренько мы расскажем вам о том, что Российский книжный союз актуализировал список произведений, которые подлежат обязательной маркировке из-за упоминаний наркотиков. И в числе прочих там есть произведение Ленина. Если говорить точнее, это «Ослиный мост», сборник с выдержками из избранных работ Владимира Ильича. И там действительно есть его произведение. Это то, что составил Лев Данилкин.
1: Лев Толстой как зеркало русской революции туда вошло. А Карл Маркс, биографический очерк с изложением основ марксизма, а также письма Инны Армант.
0: Что сказать? Теперь это будет все с
1: плашечкой,
0: да. Нет, с плашечкой, с маркировкой о пропаганде наркотиков. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В арт-галерее Ельцин-центра открылась новая выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Выставка обобщает путь независимого сообщества нео-авангардных художников и поэтов «Уктузская школа». Объединение появилось в Свердловске в 1964 году. За 10 лет своего существования «Уктузская школа» стала одним из значительных явлений уральского андеграунда и оказала влияние на развитие неофициального искусства в СССР 60-80-х годов, от Ленинграда до Москвы. Участниками группы были Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Голомага, Виктор Кикин и другие. В самом начале совместного пути они встречались на открытом воздухе неподалеку от трамплина в районе Уктуз на окраине Свердловска, где вместе катались на лыжах и строили творческие планы. Тогда Валерий Дьяченко и предложил название «Уктузская школа», предлагая следовать примеру французских импрессионистов и общаться на пленэре. В ироничном названии было и определенное самоутверждение. Анне Таршес была близка идея трамплинизации, то есть прыжка в неведомые сферы нового искусства. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ «Уктузской школы». Участники группы изучали сюрреализм и дадаизм, конструктивизм и футуризм, поп-арт, дизайн, кибернетику, отказывались от единообразия, создавали теории и сами же их опровергали. Все это отразилось как в отдельных произведениях художников, так и в коллективных проектах. Живопись и графика, самиздатовские журналы и книги, поэзия и проза, скульптура, коллажи, абстрактные фотографии и конструкторские проекты. Всем этим занимались художники, и все это представлено на выставке. Работы для нее собирали в разных институциях. Их предоставили Екатеринбургский музей изобразительных искусств, музей современного искусства «Гараж», музей андеграунда, музей Букашкина, библиотека имени Белинского. А также на выставке представлены работы из частных коллекций Валерия Дьяченко, Татьяны Жумати, Виктора Кикина, Леонида Тишкова и других. Выставка будет работать в галерее Ельцин-центра до 6 сентября.
2: Концерты.
3: 26 июня пианист Алексей Гриболь отметит свой юбилейный день рождения в Ельцин-центре. Это будет масштабная программа «Природа и любовь». Он составил ее из вокальных произведений своего любимого композитора Петра Ильича Чайковского. И наряду с широко известными романсами Чайковского в этот вечер прозвучат редко исполняемые вокальный квартет «Ночь» на тему Моцарта. Это, кстати, предпоследнее сочинение композитора. И кантата «Природа и любовь» для трех женских голосов, женского хора и фортепиано. Вместе с Алексеем Гриболем на сцену Ельцин-центра выйдут солисты Урал-оперы Полина Кумылганова, Ольга Семенищева, Елена Бирюзова, Сергей Осовин, Федор Шенкевич, Евгений Бавыкин и другие солисты. Билеты остались в продаже по 2800 рублей.
2: Кинопоказ.
3: «Курочка, пух и прах». Смелый и остроумный драматический триллер режиссера-визионера Джорджа Пальфи в этот четверг выходит в прокат в Ельцин-центре. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, где «Курочка» получила почетное упоминание жюри. По сюжету курица сбегает с промышленной фермы и находит убежище во дворе старого ресторана у моря. Здесь у нее появляется шанс на новую жизнь, она осваивается среди других птиц, высиживает яйца, но за ее маленькой борьбой за дом и потомство постепенно проступает совсем другой мир – человеческий, жестокий и неустроенный. Через путь упрямой беглянки-курицы фильм с иронией и грустью показывает, как устроены страх, власть и желание выжить в мире людей. «Курочка, пух и прах» в прокате с 25 июня. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Доброе утро. Федеральная антимонопольная служба, а также цифровые платформы Авито, Озон, Валберис борются со спекулятивными перепродажами топлива. Об этом рассказали в ведомстве. Авито временно скрыл объявление о продаже топлива для доработки правил. Озон и Валберис запретили продажу, блокируя карточки таких товаров на этапе модерации. Служба постоянно проверяет экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов, включая транспортировку, хранение и сбыт. На оптовом рынке прошли внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет сговора на торгах. По итогам проверок будут приняты меры, сообщает «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подростки снова разгромили трамвай, разбили в вагоне стекло. Это произошло 22 июня около 15 часов на Луначарского. На записи видно, как четверо подростков на остановке подходят к трамваю, двери которого уже закрыты. Затем один цепляется за стекло, пытается залезть в окно, но то вываливается и падает вместе с подростком. После этого все четверо убегают. В мэрии сообщили, что представители гортранса обратятся в полицию. В Екатеринбурге заработал мобильный пункт приема отработанных покрышек. За первый день пункт на минометчиков 30 принял более тонны покрышек, сообщает мэрия. До конца года пункт будет работать по субботам с 10 до 16 часов. За раз можно сдать 4 покрышки. Кроме того, в пункт можно принести и другие отходы, и мелкую электронику, и отработанные бытовые масла. Уральская погода может погубить урожай. За первую половину июня в Свердловской области уже выпало в разных районах от 1 до 2 июньских норм дождей. И ливни продолжаются. При этом на этой неделе на Урале может быть достаточно жарко и ясно днем, а ночью прохладно и влажно. Такая погода губительна для сельскохозяйственных культур, рассказала агентству «Новый день» агроном Ангелина Чеглакова. Такая погода может вызывать температурный шок у растений. К тому же постоянные дожди вымывают минералы из почвы. Из-за воды также могут начаться гниения и грибковые инфекции, рассказала эксперт. При худшем сценарии, по ее словам, регион может недосчитаться 30-50% урожая. На Солнце произошли две самые сильные вспышки июня. Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали их в воскресенье. Это говорит о росте солнечной активности. Эти вспышки стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область движется ближе к линии видимости Земли. По данным ученых, именно на нее пришлись все 7 вспышек, зафиксированных в воскресенье. Среди них 2 мощные, 5 менее сильных. На Земле на этой неделе возможны магнитные бури, но более-менее точных прогнозов пока нет. Доллар 73,77, евро 84,59.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кино.
3: 5-й международный фестиваль дебютных фильмов «Одна шестая» объявил о запуске новой конкурсной программы. Впервые за 5 лет существования фестиваля в его конкурсе появятся анимационные дебюты. И 1 сентября, в День знаний, в Екатеринбурге и городах Свердловской области можно будет бесплатно увидеть 12 анимационных проектов из России, Европы и Азии. На конкурс принимаются короткометражные мультфильмы продолжительностью не более 20 минут, созданные за последние 2 года и ориентированные на детскую и семейную аудиторию. Участвовать могут режиссеры-дебютанты, их первый или второй фильм. Всего в конкурс возьмут 12 анимационных короткометражек, 6 отечественных и 6 зарубежных. Прием заявок открыт и продлится до 10 июля. Подать работу может как сам режиссер, так и продюсер или кинокомпания через официальный сайт фестиваля onesix.ru. И, как и в предыдущие годы, в конкурс войдут 24 игровых и документальных дебюта. 12 российских, 12 зарубежных. Фестиваль состоится в этом году с 29 августа по 3 сентября. Вход на все показы, творческие встречи, лекции и мастер-классы бесплатный.
2: Театр.
3: И к событиям этой недели. Театр «Урал-Опера-балет» закрывает балетный сезон и на закрытии по традиции представит новую программу «Все звезды». В трех отделениях вечера зрители увидят два балета и концертную программу с премьерами миниатюр. Часть из них создана на музыку, написанную по заказу театра. Откроет вечер балет «Кабаре Святош» на музыку Леонида Десятникова. Это первая сценическая версия его вокального цикла «Идиш». В его основе транскрипции песен польских кабаре межвоенного времени, то есть периода между Первой и Второй мировыми войнами. Прямо на сцене вместе с танцовщиками будут находиться музыканты, сопрано и струнный квартет театра. Поставил этот балет Александра Кагиджи. Над визуальной составляющей работали художницы Анна Давыдова и Елена Трубецкова.
2: И еще.
3: Традиционные гала «Урал-балета» представят во второй части программы. В него вошли «Тарантелла» из Неаполя, «Лебедь», дуэт из «Спящей красавицы» и «Корсара». Хореограф Антон Пиманов готовит новую работу на музыку Антона Светличного, «Ахидеки из Сумура», на сочинение Чарльза Айвза «Вопрос, оставшийся без ответа». Евгений Балабанов работал с музыкой, которую по заказу театра написал Глеб Лукомец. В пьесе задействованы два сопрано и оркестр. Ну а руководитель балетной труппы Максим Петров представит романс на одноименную песню группы «Окуджав». Премьерные показы программы «Все звезды» идут 23, 24 и 25 июня. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
5: 11 часов и 7 минут на 104.5. Радиофорум продолжается. Дневной интерактив. По вторникам после 11 часов время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. И сегодня вместе со мной в этой студии Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег.
6: Добрый день.
5: Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому ваши комментарии, а также вопросы на плюс 7 908 909 104 и 5 посредством большинства функционирующих сейчас мессенджеров через этот номер точно можно присылать нам вопросы. Также ходят по этому номеру смс-сообщения и прямая трансляция юридической консультации. Официальная страничка радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Вопросы и комментарии в трансляции, которые оставлены под трансляцией юридической консультации, они в прямой эфир обязательно попадают. О чем хочу поговорить в самом начале нашего эфира. Дело в том, что у нас официально объявлены думские выборы, и мне кажется, что вот это был тот момент, до которого откладывали представители различных политических партий и объединений ряд каких-то инициатив просто для того, чтобы они прозвучали громче на фоне общей повестки. Я говорю об истории с очередным, я бы сказала, внесением в правительство и предложением обсудить в Госдуме. Правда, сейчас этот законопроект, если я правильно понимаю, на отзыве в правительстве, новую версию законопроекта о домашнем насилии. Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за побои или другие насильственные действия, совершенные в отношении близкого лица или близкого родственника. Я открыла публикацию «Ведомостей». В принципе, она достаточно нейтрально написана.
6: написано. Почему я хочу, чтобы мы с вами обсудили эту тему в эфире? Дело в том, что уже лет 10 пытаются именно закон о домашнем насилии принять в том или ином виде, но если вчитываться в обсуждения, которые возникали вокруг этой темы, получается, что ВОЗ и ныне там. Юридическое сообщество очень нейтрально и взвешенно говорит, что уголовный кодекс написан достаточно универсально. Большинство случаев, по которым так или иначе квалифицируется домашнее насилие, оно уже в уголовном кодексе есть. Там есть статья «Побои». Там есть различные отягчающие моменты, прописаны не только в 116-й статье. Но при этом и общественность, и в принципе, я бы сказала, что время, но давит. И информационная повестка в зависимости... То есть всегда можно найти случай какой-то из ряда вон выходящий. В общем, информационная повестка, она тоже так поддавливает именно эту тему. Вот в том виде, в котором сейчас предложены формулировки закона о домашнем насилии. Что в них в очередной раз не получилось? Вот так вот спрошу вас, Олег Сергеевич.
7: Ну, тут нужно отметить несколько моментов. Но если вот, давайте так, сразу отвечать на ваш вопрос, а потом уже...
6: Что в них не получилось.
7: Да, а потом уже развивать вот эту тему, то я бы сказал, что не получилось и не получается, на мой взгляд, сам подход. Что я имею в виду? Дело в том, что проблема домашнего насилия это многоаспектная проблема. Это... Здесь есть элемент культурный, есть элемент социальный, есть элемент правовой, уголовный, общественный и так далее. И попытка разрубить этот гордиев узел, который завязывался и затягивался в каком-то смысле десятилетиями, а то и веками, одной некой нормой, уголовной,
6: вот
7: любого,
6: сейчас напишем, и всем,
7: любого
6: и все
7: уровня,
6: исчезнет.
7: Одной нормой невозможно. То есть это и с этой точки зрения есть риск, что вот подобные... Я сейчас не оцениваю конкретный законопроект, потому что, на мой взгляд, тут тоже я говорюсь, то, что эта тема в очередной раз поднята, в очередной раз получает какое-то освещение, пусть с таким... флером предвыборной, ну, если не гонки, то предвыборной пробежки. Тем не менее, это очень важно. Так вот, никакого, на мой взгляд, вот такой одной нормой, безусловно, эту проблему не решить. Тут, конечно, наверное, здесь правильно говорить скорее с социологами, может быть, социальными антропологами, кто вот эту сферу изучает именно с социальной точки зрения. Но, на мой взгляд, и это отмечается многими, что первый этап очевидный, который на самом деле, как по моему ощущению, я не обладаю конкретными цифрами, это личное ощущение. Наше общество еще не прошло. Так вот, первый этап, когда домашнее насилие становится не внутренним, частным делом семьи или там конкретных людей, а является сферой некого публичного внимания. И государство, и государственные, и социальные институты, общественные институты, пожалуй, здесь такое социальное и общественное влияние является более эффективным и более действенным, чем в чистом виде юридические механизмы. Когда государство и общество на это обращает внимание, и это порицает и словом, и делом. Второй момент, на который стоит обратить внимание. Когда мы говорим о домашнем насилии, то у нас можно выделить несколько составляющих. И наказание, ответственность или кара, это только одна из составных частей решения проблемы домашнего насилия. Это такая реакция постфактум. Но очень большой блок, действенный блок, связанный со снижением, с защитой жертв домашнего насилия, это разного рода предупредительные меры. По-разному они называются, значит, по-разному их регулируют, но это, условно говоря, разного рода охранительные запретные ордера. Это запрет на приближение, запрет на общение, безусловно, с негативными последствиями. это, ну, скажем так, расселение или просто чисто физически защита там, жертвы насилия от агрессора. Это разного рода социальные институты. То есть это вот большой блок. И третий блок, такой, я бы сказал, процессуально-процедурный, без которого ничего работать не будет, к сожалению, это действия и оперативность действий, связанных с обращением. То есть мы прекрасно, скажем так, наслышаны о том, что, и это связано в том числе, конечно, и с объективными обстоятельствами, с просто критической нехваткой кадрового состава в правоохранительных органах.
6: Сотрудников.
7: Это, безусловно, нельзя сказать, что это может быть основная причина, но когда мы говорим, как в известном анекдоте, во-первых, не было пороху, то есть, во-первых, у нас мало сотрудников, объективно кадровый голод. Во-вторых, это, ну, скажем так, ну, давайте так, это подобные дела, подобные заявления, связанные, обращения, связанные с домашним насилием, учитывая, что все это, как правило, происходит за закрытыми дверями, и обе стороны, и агрессор, и жертва, они связаны, как правило, некими личными отношениями, и это влияет в том числе на их позицию, на их оценку и в момент обращения, и впоследствии. То есть, действительно, нередки случаи, когда лица, которые обращаются за защитой, они потом как-то остывают, прощают, вне зависимости от того, что сам факт правонарушения был, безусловно, но прощают и отказываются от своих заявлений.
6: Но обвиняют-то потом полицию, потому что когда полиция именно как орган такой защиты и охраны правопорядка говорит, так может вы остынете, а потом придете, вот через денечек напишете заявление, достается полиции.
7: Дело в том, что такой подход, он может быть понятен с такой обывательской точки зрения, но с точки зрения закона и функции правоохранительных органов, он, конечно, абсолютно неприемлем. Потому что за этот день, как мы отделим тот случай, когда, значит, остыли, помирились и все в порядке, и хотя мы обращаем внимание, факт насилия при этом остается.
6: То есть,
7: с этой точки зрения этот же факт никуда не исчез, но есть эти более вопиющие ситуации, и о них в новостной ленте мы время от времени встречаемся, когда жертва сообщала, обращалась, а когда ее убили, она прийти или его убили. Это тут я говорю, что это может быть, конечно, обе стороны.
6: Жертва, некий общий.
7: Когда жертву убили, то она уже обратиться не может. Поэтому, на мой взгляд, для эффективного решения этой проблемы или попытки решения этой проблемы, я, пожалуй, соглашусь, что нужно совершенствовать не формулировки уголовных статей, не формулировки, не уточнять их и не расширять, а совершенствовать практику применения, и причем практику применения на уровне не следствия и не суда, который потом привлекает к ответственности, а на уровне полиции. Скорость реагирования, изъятие там, жертвы насилия или отстранение агрессора от жертвы насилия, защита просто чисто физическая. Потому что простая ситуация. Если есть звонок в полицию, то наряд должен приехать незамедлительно по месту вызова. И уже одно это может охладить пыл и так далее. То есть с этой точки зрения я соглашусь с общим посылом, что действующее законодательство содержит, может быть, не исчерпывающее, но уже содержит неплохой набор инструментов. Вопрос достаточности, это все-таки нужно говорить больше со специалистами вот в этой сфере. Но уже неплохой набор инструментов, которые в текущей ситуации не работают в связи просто с процедурными моментами, с моментами и с особенностями управления в правоохранительной сфере и так далее. Поэтому тот факт, что на это внимание обращается, да. Но, повторюсь, юридический механизм, особенно механизм наказания, это, что называется, вишенка на торте. есть элементы просвещения, есть элементы социального, там, социальной, меры социальной поддержки. Это, ну, условно говоря, если происходит домашнее насилие, то куда жертве идти? Где она должна искать защиту? Кто ей предоставит просто банально крышу над головой, уж называется, и, значит, чтобы под дождем не мокнуть?
6: Это, ну, же вот поэтому эти... в этих самых поправках и прописали заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного. То есть невозможно уйти из квартиры, ну, просто вот тогда на улицу.
7: Дело в том, что...
6: Это ведь тоже зависимое состояние.
7: Дело в чем, что... Эти все формулировки, они влияют на оценку вины, на оценку и определение уровня ответственности. А я когда говорю, я говорю в первую очередь о том, что нужно предотвращать домашнее насилие по возможности и, скажем так, ограничивать, купировать последствия.
6: А я тогда, я прошу прощения, но я тогда сейчас сформулирую запрос общества, который каждый раз, вот, собственно, и провоцирует вот эти вот повторные внесения не совсем, возможно, доработанных и доформулированных поправок. Вы же их не сажаете, говорит общественность. Для того, чтобы предотвратить, вы одного, второго, третьего посадите, а вы им даете административные штрафы, этого они не боятся. Но, простите, вот я прямолинейно скажу, у каждой посадки тоже есть определенные последствия, которые также могут коснуться вот там конкретной семьи или конкретно взятых отношений. Ну, вот это запрос общества.
7: Ну, во-первых, известнейшая истина, сказанная там, бесчетное количество лет назад, важна не суровость законов, а неотвратимость их применения. Да. Поэтому с этой точки зрения, то есть, тут важно, и об этом мы говорим, что вопрос, не надо докручивать, закручивать гайки или там прикручивать новые.
6: Требовать
7: хотя, посадок. Хотя бы использовать то, что есть. Но повторюсь, что, на мой взгляд, такая новость, закон о домашнем насилии, поправки, там, инициатива, она звучит достаточно громко. Повторюсь, я полностью поддерживаю само привлечение внимания к этой теме. Она звучит громко, вполне себе популистски. И что слышат люди?
6: Это огорчает. Начинаешь читать, а там конкретики нет.
7: А речь же идет о другом. У нас ведь мы недооцениваем, ну как, фактически этого не происходит, роль, ну, даже банального просвещения. Потому что если сейчас пройти на улице и задать вопрос прохожим, а как, если вы знаете, что там ваш сосед или соседка там ударил супруг супруга или врезали ребенку, он ходит с синяком или что-нибудь подобное. Я уж молчу там про все эти истории пороть ремнем, если мы говорим в отношении к детям.
6: Да, то элементарно вот... вечерние скандалы за стеной. Я думаю, что процентов, ну, 65 так или иначе слышат это в домах, где живут.
7: Мы сейчас, когда мы говорим о насилии, безусловно, психологическое насилие, там, истязание, абьюз, это все тоже есть, но мы сейчас даже говорим о такой базовой, вроде бы абсолютно очевидной вещи, о физическом насилии. И вот если сейчас провести опрос, то все, наверное, скажут, что это плохо. Но порог, после которого это становится неприемлемо, у каждого будет сильно отличен от нуля. Он будет свой, но он будет отличен от нуля. То есть в обществе нетерпимости еще не укоренена мысль, о нетерпимости и неприемлемости насилия как такового. И вот, на мой взгляд, пока и с этой точки зрения, что требует общество в ответ на насилие? Новый виток насилия. Давайте посадим. Поэтому, безусловно, юридическая ответственность должна быть, но юридическая ответственность разной степени строгости, здесь можно это обсуждать, она является лишь одним из составных элементов, небольшим кусочком пазла, который может и должен принять, решить проблему домашнего насилия. Безусловно, в этих, когда этот маятник качается, он качается в разные стороны. Мы это, например, видели на известном движении MeToo, связанных с насилием в отношении, уже взрослым насилием, даже не сексуальным насилием в отношении там, да и женщины, мужчины, и кого бы то ни было. И в рамках этого движения, безусловно, очень важного такого социального и общественного шага на пути такой дестигматизации самого факта и обращения на это внимание. Но мы видели в том числе и где этот маятник качнулся так далеко в обратную сторону, что только что неаккуратное слово, обвинение, ничем не подкрепленное и без... рушат людям карьеры, рушат людям жизни.
6: Ну, те, кто следил вообще за тем, как вот эта вот, скажем так, вот волна сначала, она поднялась, а когда она начала, когда она схлынула, она за собой очень много что потащила.
7: Поэтому бесспорно, что в этом движении этот маятник, он был в одной стороне, он качнулся в другую, и где-то он на серединке...
6: Остановить, главное, его невозможно,
7: да,
6: затормозить.
7: Ну, это и есть функция общества, как такого социального организма, который неким образом эти раны затягивает и перерабатывает. Поэтому и с этой точки зрения, вне юридические, или я бы так сказал, вот действия, пусть юридические, но не связанные с непосредственным наказанием, непосредственной карой, то есть как мы, вот в теории определяется одно из понятий юридической ответственности, имеет значительно большее влияние, большее значение, чем, собственно говоря, норма Уголовного кодекса, специальная, отдельная, расширенная, неважно какая.
6: Ну вот я сейчас упрощу то, что вы сказали. Получается, что в Советском Союзе, ну вот так вот, ретроспективой дальше мы пойдем за пределы Новой России. То есть в Советском Союзе эта проблема, она отчасти держалась на условном авторитете участкового, который приходил, проводил разъяснительные беседы, и вот эти вот как раз этические нормы о том, что там, не знаю, детей бить нельзя и женщин бить нельзя, а то я в следующий раз приду и тебя заберу. Вот оно как-то вот на этой просветительской деятельности. Я не говорю, что проблемы не было, но так или иначе вот какое-то решение эта ситуация давала, вот служба участкового.
7: Я, честно говоря, не уверен. То есть сам по себе институт участкового, то есть полицейского,
6: но
7: который...
6: Но на местах же оно так примерно решалось.
7: Есть, полицейского, который находится, и причем там мы знаем, что во многих государствах вот эти, это местная полиция, которая как раз вот...
6: На земле
7: она часто является муниципальной, и часто глава ее является выборным, то есть это там есть элемент участия общества в формировании этого института, и с этой точки зрения общество, каждый конкретный человек, гражданин, он воспринимает это не только и не столько как диктат государства над собой, но как собственную такую самоорганизацию. Безусловно, наличие такого человека, такого института участковых на расстоянии вытянутой руки, это шаг и это путь к оперативному, эффективному вмешательству на ранних стадиях, когда,
6: ну, вот еще, предупреждение,
7: когда еще ничего не началось или вот на самом раннем стадии. Но говорить о том, что в Советском Союзе это эффективно действовало, я бы поостерегся, потому что
6: как-то действовало.
7: Потому что даже исходя из литературы, из фильмов, из книг, из рассказов, из интервью, домашнее насилие просто традиционно, культурно было нормализовано. То есть это же сколько этих историй и анекдотов. Муж бьет жену, жена бьет мужа, оба бьют детей, поротое, непоротое поколение и так далее. Это те культурные, такие традиционные издержки, которые общество просто в силу там, возраста, взросления начинает переваривать, перерабатывать. И странно подходить с мерками 19-го или там, 18-го, или я там можно уйти вглубь веков, еще каких-нибудь времен, в 21 веке. Все-таки такие нормы права, основные ценности, гуманизм, ну, начиная с Возрождения и далее везде. Поэтому с этой точки зрения я бы не приводил бы Советский Союз как образчик воспрепятствования домашнему насилию, но как пример достаточно эффективной работы на Земле, безусловно.
6: Я исключительно вот именно как тот, скажем так, субъект, который так или иначе работал и вел некую просветительскую деятельность. Потому что вот просветительскую деятельность в текущих обстоятельствах мне представить достаточно сложно, именно при том достаточно таком прямолинейном общественном запросе, с которого мы, собственно, спорить и начали. Сейчас мы с Олегом Сергеевичем прервемся на 3-минутный перерыв. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, +7 908 909 104.5 и трансляция под трансляцией юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM. Можно эти самые вопросы и комментарии оставлять. Через 3 минуты мы продолжим.
8: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Расскажите, когда мужчине нужен уролог?
9: На самом деле мужчине уролог нужен всегда. Начиная с молодого возраста, когда нет никаких жалоб, но нужно его в этот момент взять и определить некоторые параметры его, чтобы знать, какой у него уровень метаболизма, именно гормонов, в молодом возрасте, 18-25 лет. Это первое. Второе. Конечно, нужно контролировать его половые органы, половые пути в плане каких-либо инфекций, передающихся половым путем. Это важно, поскольку здоровая репродуктивная система – здоровое потомство. Даже если нет жалоб, проверяться на такие инфекции раз в год, раз в два. Весь комплекс сейчас этот есть.
3: И до какого момента или до какого возраста вот с этим контролем не должно в мужском организме возникать каких-то вопросов или проблем?
9: До 40 лет, примерно 25, мужчина все хорошо. У него никаких нужно быть изменений ни в какой сфере. Но после 40 могут возникать уже какие-то проблемы. И поэтому в возрасте от 40 до 50 нужно повторно обращать внимание уролога на мужчин или мужчин обращать внимание на урологов. И, скажем, базовое сделать обследование УЗИ и почек, и мочевой системы, и брюшной полости, определенные чекапы. Как меняется организм мужчины с возрастом? Нет ли метаболических расстройств, нарушения углеводного обмена, сахара, ожирения? Да, вот это страдают, к сожалению, современные мужчины, которые достигли возраста 40 лет. Ожирение – это дополнительный источник эстрогенов, которые ухудшают все основные мужские показатели. Ну и следующий этап – это мужчины 55-60 лет. Здесь, конечно, мы должны уже в первую очередь задумываться, естественно, о онкологических заболеваниях, которые могут возникать именно в этом возрасте. Поэтому возраст 55 лет прошел. Кроме того, что сдавать комплекс УЗИ, мы должны определять такой онкологический маркер рака предстательной железы, который называется ПСА – простат-специфический антиген. К счастью, это тот из всех онкологических маркеров, которые мы имеем в нашем врачебном арсенале, это самый точный и специфичный. Да, если имеется какое-то повышение, то мы незамедлительно должны обследовать данного мужчину, выполнить и МРТ, и биопсию, если нужно взять предстательные железы, для того, чтобы понять, есть или нет у него рак предстательной железы. И наша задача урологов и онкологов, и всех специалистов, это выявить любые заболевания онкологические на ранней стадии, которые можно достаточно хорошо, качественно и без потерь для последующей жизни вылечить. Тоже касается рака простаты.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
8: Если хочешь быть здоров.
2: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
6: 11:33 на часах. Юридическая консультация в эфире радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гость и эксперт сегодняшней студии — это Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, поэтому вопросы можно посредством мессенджеров и смс-сообщений присылать на номер +7 908 909 104.5. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Давненько мы не говорили о налогах, особенно с участием Олега Сергеевича, поэтому давайте разбираться с предложением Минфина поправки в налоговый кодекс о сроках владения жильем. Если я правильно вообще прочитала и осознала тот обзор, который опубликовал портал право.ру, это история о том, что, во-первых, у нас история с московской-столичной реновацией, она пошла по регионам, у нас есть комплексное развитие территорий, и вот эта история про налоговые льготы при определенных сроках владения жильем, она как раз натолкнулась на историю с тем, что у нас жилье либо расселяется, которое аварийное, либо изымается в пользу, не в пользу государства, а на нужды государства. Есть у нас в том числе и такие истории, и такие территории. И получается, что для Москвы сроки владения вот такими вот, ну, я условно назову, не спорными, а сложными квартирами, для Москвы эти сроки суммировались, а для остальных территорий как-то вот не додумали. И это решили уравнять. Вот в рамках этих поправок в том числе. Там Конституционный суд тоже высказался на эту тему.
7: Не совсем так.
6: То есть у меня все в кучу смешалось.
7: Значит, в чем проблема? Значит, сразу оговоримся, что проблема в определенном смысле носила технический характер, ну, я бы сказал так, концептуально-технический. То есть законодательство, не налоговое законодательство изменилось, появились новые институты, в данном случае институт КРТ, комплексного развития территории и все, что с этим связано. А налоговый кодекс это не учитывал.
6: Не
7: учитывал, а сейчас учитывает. В чем суть? В налоговом кодексе есть, ну, по сути, налоговая льгота, которая предполагает освобождение от налогообложения дохода от продажи недвижимости. Физическими лицами, разумеется, мы говорим о физических лицах. Но эта льгота применяется, если физическое лицо, налогоплательщик, владел недвижимостью минимальный срок. В настоящий момент этот минимальный срок установлен 5 лет. В некоторых случаях 3 года, ну, это частные случаи. То есть, по общему правилу, 5 лет. Вполне понятная норма. С одной стороны, предоставляется льгота физическому лицу. С другой стороны, стоит некое препятствие на пути, ну, разного рода спекулянтов. Там, купил квартиру на уровне котлована, значит, там за год, за полтора она достроилась, увеличилась в цене, продал квартиру, ну или что-нибудь подобное. Это я беру самый сейчас примитивный вариант. В таком случае... Ну,
6: да, очередные заградительные меры были выставлены.
7: Это не заградительные меры. Все-таки льгота должна, предполагается в данном случае, что она предоставляется физическому лицу, у которого нет цели и такого целеполагания извлечь короткую прибыль. То есть, когда это не операции с недвижимостью, как некий элемент предпринимательской деятельности или такой псевдопредпринимательской, а когда это недвижимость, которая используется в личных целях для личного проживания и так далее. Соответственно, в чем возникла проблема, когда появился институт КРТ? У нас все-таки по общему правилу, в подавляющем большинстве случаев, переход права собственности осуществляется по воле собственника. Собственник должен продать, подарить, обменять, что угодно. И есть там считанные на одной руке случаи, когда это изъятие происходит помимо его воли. Расселение из аварийного жилья и вот подобные истории. А здесь появился новый институт, когда нормальная недвижимость, которая не аварийная, которая может использоваться, но помимо воли собственника у него изымается, и ему предоставляется там либо другое жилье, либо денежная компенсация в зависимости от условий. Но с точки зрения налогового кодекса, налоговый кодекс в этом смысле, он смотрит вот через свою узкую щель сформулированной нормы. Он смотрит
6: сколько
7: примитивно.
6: Владели квартиры?
7: У вас была недвижимость. У вас теперь этой недвижимости нет, право собственности от вас перешло. Вы в связи с этим получили некий доход в виде другой квартиры, доход в натуральной форме, либо в виде денег. 5 лет не прошло, будьте добры, заплатите налог. И когда принимался закон по расселению и вот реновации, так называемой, в Москве, то там была предусмотрена специальная норма. В налоговый кодекс в том числе была внесена такая поправка и в закон о реновации, что в этом случае, когда идет принудительное изъятие жилого помещения, сроки эти не применяются в том смысле, что этот доход освобождается от налогообложения вне зависимости от срока владения. Но реновация, а потом и КРТ из Москвы пошло семимильными шагами по всей стране, и сейчас как бы активно это развивается. А в отношении других регионов такой нормы не было. И поэтому многие налогоплательщики, граждане не попали в абсолютно вопиющую с точки зрения вообще сути правового регулирования ситуацию. У них была квартира, они в ней спокойно жили, им ничего не надо было, их все устраивало. Они не хотели оттуда переезжать, но принято решение КРТ. Их оттуда выгоняют, помимо их воли. Мы даже сейчас молчим и не обсуждаем о том, что предоставляется взамен, какие компенсации. Это отдельный громаднейший пласт проблем. Но, тем не менее, их выгоняют, и с них еще берут налог. А учитывая, что квартиры, как все-таки у нас, как правило, дорогие, то это не 13%, это и 15%, а то и выше. То есть моей воли никакой.
6: Одни сплошные убытки.
7: Меня без меня женили и еще сверху налог доначислили. Ну, разумеется, это абсолютно по своей сути несправедливая и такая несоразмерная норма. И поэтому сейчас вносятся изменения. О том, логика которых очень проста, и она на самом деле в других частях налогового кодекса, налогового законодательства тоже повторяется. Но если ее здесь сформулировать, если право собственности переходит вне воли собственника, то доход от такой передачи права собственности налогом не облагается. Поэтому, с одной стороны, это норма, которая просто приводит налоговый кодекс к такому к налоговому кодексу здорового человека, такой, где и появляется внутренняя логика последовательная. Но для многих наших сограждан это, конечно, безусловно, положительное изменение, которое освободит их от налогообложения. Отдельный вопрос, вот здесь нужно будет посмотреть, как будут переходные положения сформулированы, потому что встает вопрос, а как быть с теми налогами, которые уже были оплачены.
6: Да.
7: То есть будет ли эта норма иметь ретроспективное действие? Потому что тут, что называется, палка о двух концах. С точки зрения логики, с точки зрения справедливости, с точки зрения последовательности налогообложения, конечно, нужно придать этому ретроспективное действие. Потому что почему налогоплательщик, гражданин, у кого изъяли квартиру, условно говоря, сегодня, будет находиться в лучшем положении, точнее, не так, почему налогоплательщик, у кого изъяли квартиру год назад,
6: раньше,
7: находится
6: да,
7: в худшем положении, чем тот, у кого это произошло сегодня. С другой стороны, мы понимаем, что ретроспективное действие – это существенное количество выпадающих доходов бюджета. Потому что нужно не просто...
6: нужно тщательно просматривать.
7: Потому что нужно не просто бюджет недополучит, а он должен будет вернуть. А давайте, это же посчитать достаточно, если мы берем общо, достаточно просто. 13%, если у нас стоимость там квадратного метра условная 100 тысяч рублей, 13
6: тысяч... Это очень условная. Давайте 130 или 140.
7: Я для ровности
6: счета. Для простоты математики.
7: То есть у нас ведь есть разные территории. В Москве это одно, а где-нибудь в других городах другое. То есть это будет там по 13-15 тысяч квадратного метра нужно будет возвращать. И вот возьмем, расселяет какую-нибудь пятиэтажку, какие-то деньги, а если в контексте страны, то это деньги совсем существенные. И проблема-то в чем? Дополнительная проблема, уже такая бюджетная, что у нас налог на доходы физических лиц является источником поступлений регионального бюджета. А у нас региональные бюджеты, мягко говоря, и так находятся в не самом хорошем положении с точки зрения дефицита, с точки зрения собственных доходов.
6: Большинство регионов у нас в принципе дотационные. Соответственно, сами на себя регионы не зарабатывают.
7: Поэтому, ну, вопрос, куда еще все это тратится, но дела сейчас нет. То есть это будет существенные дополнительные расходы, фактически расходы региональных бюджетов, которые, конечно, они сами не потянут.
6: Это будут расходы на места.
7: И, соответственно, это будет вопрос. Там, и, в общем, это еще бюджетная проблема, и поэтому есть такие опасения, что могут ретроспективно не распространить. Но, что называется, посмотрим, само по себе изменение положительное, логичное, закономерное. И уж раз такие положительные новости из налоговой сферы, еще одну положительную новость. Когда мы с вами много раз в рамках нашей программы говорили о цифровизации, о информационных технологиях, и в том числе и в налогово-правовой сфере. И чаще всего мы, когда об этом говорили, мы говорили не только о плюсах, но говорили о том, что повышается прозрачность, повышается контроль и некое поле неподнадзорных действий. Я в абсолютно таком нейтральном смысле говорю о неподнадзорных действиях. Оно постепенно сокращается. Но у этого есть свои положительные издержки. А именно, в налоговый кодекс предлагается внести изменения и, по сути, отменить, ну или скорректировать статью о налоговой ответственности за неподачу налоговой декларации. При одном условии, если эта неподача не привела к ущербу бюджета. Что имеется в виду? У нас есть две отдельных статьи в налоговом кодексе, 122 и 123. 122 статья предполагает ответственность за неуплату налога, а 123 предполагает отдельную самостоятельную ответственность за неподачу налоговой декларации тем лицом, кто обязан ее подавать.
6: То есть отдельно за деньги и отдельно за бумажку?
7: Отдельно за деньги, отдельно за бумажку. Ну, потому что декларация является инструментом налогового контроля. То есть, если декларацию подал, то налоговый орган может тебя хотя бы проконтролировать, как ты правильно посчитал, неправильно посчитал. И ты, как минимум, вышел из тени на свет. Даже если ты не заплатил налог, ты сказал, вот он я.
6: Не обозначился потенциальный злодей.
7: Да, денег нет, но вы держитесь, деньги будут. Поэтому, разумеется, сейчас уровень... Тут есть две таких превходящих. Во-первых, уже несколько лет у нас достаточно давно действует единый налоговый счет, когда все налоги, которые платят, все обязательные платежи, которые платит налогоплательщик, они поступают в некую единую корзинку, из которой бюджет берет и сам распределяет по бюджетам, по счетам, то есть это вопрос уже внутреннего распределения. Соответственно, для налогоплательщика важно перечислить на этот единый налоговый счет общую сумму своих налоговых обязательств и платежей. Очень стало, в этом смысле стало удобно. У этого есть свои, конечно, издержки. Но в целом раньше могла возникнуть ситуация, что, например, по налогу на имущество ты переплатил 100 рублей, а по транспортному налогу не доплатил 100 рублей, и тебя за транспортный налог начнут...
6: Начнут штрафовать,
7: потому что налог на имущество физических лиц – это местный налог, а транспортный – это региональный. В общем, сложные системы внутреннего...
6: 100 рублей никак вот так вот не перекладываются.
7: Внутреннего учета это все было достаточно сложно. Когда возник единый налоговый счет, ввели. Сейчас это уже проблемы там, государства, налогового органа перераспределять внутри. И встает вопрос с точки зрения декларирования. Что такое декларация? Это заявление налогоплательщика о том, сколько он должен платить налогов. И он в тех случаях, когда он сам их считает. У нас масса случаев, когда мы налоги сами не считаем.
6: Сколько начислили, столько и заплатил.
7: По НДФЛ – налоговый агент. По налогу на имущество – налоговый орган. По транспортному налогу – налоговый орган. То есть у нас для физического лица, если мы говорим о физических лицах, там минимальное количество ситуаций, когда налогоплательщик сам должен подать декларацию. Не может, когда льготу получить, а должен. Но, тем не менее, такие ситуации есть. Но для налогового органа сейчас в условиях цифровизации, в условиях абсолютной такой прозрачности, в том числе финансовых перечислений, прозрачности учета конкретных там юридических лиц, которые являются налоговыми агентами, источниками дохода, в условиях этой бигдаты, это уже является не столь существенным. Они это и так много чего видят. Мы с вами там много раз об этом говорили, например, о таких потенциальных возможностях контролировать доходы от сдачи имущества в аренду, там, от сдачи квартир, которые не декларируются. Это все в целом видно. Поэтому сейчас декларация уже утратила вот то значение, информационное значение для налогового органа. И вполне логично, и можно такую инициативу поддержать, зачем привлекать к ответственности, если негативных последствий ни для налогового администрирования, потому что налоговый орган все видит, ни для бюджета, потому что деньги на этом едином налоговом счете есть. Если негативных последствий нет, за что мы наказываем? Вот, соответственно, предлагается эту ответственность отменить, а мы всегда поддерживаем любое смягчение, снижение или отмену любой юридической ответственности в разумных пределах.
6: Ну, справедливости ради, это инициатива Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, то есть это очень обдуманная, сформулированная и выверенная инициатива, что, в общем-то, кратно повышает...
7: С большим

0: в двух значениях.
1: Во всех его
0: значениях. Во всех возможных значениях, да.
1: Хорошо, но все-таки вопросы. Здравствуйте, покупаю долг. Насколько тщательно я обязан проверять продавца, чтобы суд не отменил сделку за 6 месяцев до его банкротства?
0: Тут при признании лица банкротом сделки, которые он осуществил, они подлежат проверке, дополнительной проверке не только по общегражданским основаниям, но и по специальным банкротным основаниям. Условно говоря, сделки, которые направлены на вывод имущества, являются неэквивалентными, несоразмерными, они могут быть признаны недействительными. Но при этом, если сделка была эквивалентна, возмездна, действительно, все равно подлежит оценке, насколько вторая сторона сделки являлась добросовестной. Насколько он знал, сторона, знала о том, что продавец является банкротом или находится в предбанкротном состоянии, и, соответственно, эта сделка может ухудшить его положение. Это вопрос доказывания и доказательств. И практика по этому поводу достаточно обширна, никакого-то единого рецепта нет. И есть, например, примеры в судебной практике, когда, например, многочисленные судебные споры продавца, когда из картотеки арбитражных дел видно, что с него пытаются взыскать. Даже публикация кредитора о том, что он намерен подать заявление о банкротстве. Даже такие вот обстоятельства, они не признавались доказательством того, что сторона знала или должна была знать о предбанкротном состоянии продавца, стороны сделки. Поэтому я бы сказал так, на уровне общей информации, наверное, стоит это проверить. В первую очередь, я бы посмотрел бы картотеку арбитражных дел, базово они не подано ли уже заявление о признании лица банкротом, нет ли, может быть, оно находится на самых ранних стадиях, и посмотреть публикацию ФРСБ, тоже где аккумулируется вся информация о банкротстве. Поэтому здесь вопрос доказательств какого-то рецепта такого универсального дать, к сожалению, невозможно.
1: Следующий вопрос. Подарили недвижимость, а ее уже не существовало. Договор можно признать недействительным?
0: Мне кажется, что он бесспорно, такой договор можно признать недействительным в силу его ничтожности. То есть у нас недействительные договоры бывают двух видов. Ничтожные и оспоримые. Ничтожные, которые недействительны с момента его совершения и вне зависимости от признания судом. То есть суд только констатирует, что он является недействительным. Потому что в данном случае у нас просто отсутствует предмет договора. Поэтому нужно вести речь об исправлении реестровой ошибки, если у нас, по сути, в реестре есть запись об объекте недвижимости, отсутствующем в реальности. И, соответственно, у нас исчезает предмет договора. Непонятно, по поводу какого предмета мы договариваемся. И тут вполне понятные последствия, потому что у нас в вопросе «подарили недвижимость». Это, конечно, мы очень рады, но что-то даритель-то вас немного подставил, когда подарила.
1: У меня вопрос, а как документы-то подписывали?
0: Дело-то в том, что у нас ведь особенность недвижимости в том, что она фактически это не передается, то есть подписывается акт приемки, передачи. А если мы говорим о договоре дарения, то это односторонняя сделка. Но односторонние сделки это
1: но
0: есть...
1: хоть посмотреть, существует этот объект вот с этим вот
0: это
1: волшебным номером.
0: Тут разные, конечно, бывают обстоятельства. Тут проблема-то в том, что в случае дарения недвижимости возникает вполне серьезные налоговые последствия, потому что если это дарение не между близкими родственниками, то это доход в натуральной форме, с которой нужно платить налог. Что, в общем, в связи
1: это вам не КРТ.
0: В связи со стоимостью недвижимости это может быть вполне существенно. Поэтому, да, конечно, можно признать недействительность в связи с ничтожностью. Разумеется, в случае доказывания нужно будет доказать, что эта недвижимость действительно отсутствует.
1: Нам с вами доказывать-то, что тут доказывать? Мы вынуждены признать, что время юридической консультации на сегодня, к сожалению, закончилось. У нас 10 секунд только на то, чтобы попрощаться и друг с другом, и со слушателями, и со зрителями трансляции. Огромное спасибо Олегу Жигареву. Через неделю, я думаю, снова встретимся в этой же студии.
0: Обязательно. Всего доброго.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Встречи в Домне.
0: Второй ювелирный форум «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» в середине июля. Ювелирный рынок переживает сейчас структурные изменения. Премиальный сегмент делает ставку на смысл и эксклюзивность, а масс-маркет уходит в онлайн. Куда движется индустрия и как находить точки роста для своего дела, станет предметом обсуждения профессионалов на форуме. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли. На одной площадке свои коллекции представят около 30 ювелирных домов, фабрик и авторских мастерских Урала и России. Помимо выставки ювелирного искусства и бижутерии, анонсируется еще ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды и прогнозы». На секции «Живой культурный код» участники разберут, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы, традиции и ДНК бренда. А на секции «Креаторы и коллаборации» речь пойдет о примерах успешного партнерства между ювелирами, дизайнерами, архитекторами и другими творцами. 15 и 16 июля выставка-форум «Тонкие грани» состоится в Домне на Вайнера 16. Вход на все события свободный по регистрации. Она уже открыта на официальном сайте проекта.
1: Прямой эфир.
0: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства регулярно проводит прямые эфиры на самые актуальные темы. Скажем, 23 июня состоится прямой эфир «Как реестр креативного предпринимательства поможет получить льготный заем». В Свердловской области запущен электронный реестр предпринимателей креативных индустрий. Новый цифровой сервис расширяет возможности получения региональных мер поддержки. Кроме того, данные из областного реестра будут уходить в федеральный и учитываться в том числе и при разработке федеральных инструментов поддержки. В четверг, 25 июня, анонсируется прямой эфир «Валютный контроль внешнеторговых расчетов. Типология нарушений». Валютное законодательство – одна из самых сложных и динамично меняющихся областей права. Чтобы помочь разобраться в нюансах, на прямой эфир пригласили начальника отдела валютного контроля службы федеральных таможенных доходов Уральского таможенного управления Марину Яковлеву. Она разберет основные схемы нарушений, почему возникают расхождения между данными о пересечении границы товара и поступлением валютной выручки, о типичных ошибках при оформлении документов, на какие нюансы в контрактах обращают особое внимание инспекторы, какие условия внешнеторговых сделок способны предотвратить валютные нарушения. И, конечно, об актуальных требованиях 2026 года. Также расскажет Марина Яковлева. Начало 25 июня в 10 утра. Прямой эфир состоится онлайн. Требуется регистрация.
1: Полезно и важно.
0: И еще об одном прямом эфире, который состоится уже на следующей неделе, 30 июня. Обязательные требования к турбизнесу. Как работать по закону? С прошлого года в России действуют новые правила для туристической отрасли. Они касаются отелей, баз отдыха, санаториев, хостелов и других мест проживания туристов, а также сайтов бронирования и самих экскурсоводов с инструкторами. В этом эфире примут участие сразу несколько спикеров. Они разберут все новые требования простым языком и покажут, как избежать ошибок и штрафов. Все подробности и регистрация на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
1: Фабрика идей.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Добрый день. Губернатор Денис Паслер выехал в Кушву, чтобы лично оценить ход ликвидации последствий вчерашнего урагана. Смерч в понедельник вечером обесточил в городе 4000 строений. Около сотни домов были существенно повреждены, некоторые разрушены. Как сообщил агентство «Новый день», депутат Алексей Свалов, работающий на месте происшествия, за помощью к медикам обратились 15 человек, один госпитализирован. Сегодня большая часть города вновь подключена к электроснабжению. Утром оперштаб уже провел подомовой обход улиц, которые пострадали от стихии. Ведется оценка ущерба. На некоторых небольших заправках в Свердловской области пропало топливо. Вслед за этим на АЗС точечно взлетели цены. Кое-где стоимость достигает 100 и даже 140 рублей за литр. В Екатеринбурге пока все не так печально. В городе нет очередей, завышенных цен, дефицита. Эксперты уверены, что затяжного топливного голода на Урале не будет, если водители не впадут в панику и не станут впрок закупаться бензином. Как пояснил Е1 зам гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, с нехваткой бензина столкнулись в основном небольшие заправочные сети. Рост цен там стал следствием кризиса в оптовом сегменте, а также внепланового ремонта сразу нескольких НПЗ после атак дронов, пишет Е1. Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он снимался в фильмах и сериалах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Озеро», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин также был автором гимна «Бессмертного полка», а его авторские песни «Последний бой под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия» стали по-настоящему народными, пишет РИА. На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноуг. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар 73,77, евро 84,59.
1: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Новая масштабная выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» проходит сейчас в Екатеринбургском музее изобразительных искусств на Воеводина 5. И об этой выставке говорим с заместителем директора по научной и просветительской работе музея-заповедника «Царское село» Ираидой Бот. Разговор мы записали прямо в музее. Ираида, расскажите, пожалуйста, какова логика выставки, вот как она составлялась, общая какая-то концепция?
4: Ну, вы знаете, логика и концепция в самом названии «Царское село. Шедевры императорской коллекции». Действительно, в основе нашего музея, который был создан в 1918 году, вот в июне 18 года, в начале и в конце, для посетителей были открыты залы Екатерининского и Александровского, двух наших царскосельских дворцов. А до этого еще с февраля, после февральской революции, когда все имущество императорское было национализировано, в музей приехали специалисты. Нам очень повезло, у нас оказался Георгий Крескентьевич Лукомский, который возглавил так называемую историко-художественную комиссию. И вот они повели учет всему тому имуществу, которое вот перед ними открылось. Это были сокровища, действительно.
0: И сколько тогда было предметов, когда учет провели?
4: Я думаю, что тогда описи эти не сохранились. Лукомский, который вскоре, увидя, как развиваются события, покинул, уехав в отпуск из Царского села, затем спустился в Киев, там помог создать на базе коллекции Ханенко музей русского и зарубежного искусства, затем в Ливадии тоже поучаствовал в создании музея и уехал за границу. И вот за границей, увезя фотографии и автохромы, которые он делал, мы ему благодарны тем, что он зафиксировал на фотоматериалах вот тот момент, когда императорские музеи, вернее, императорские дворцы стали художественными государственными музеями. Так вот, он много публиковал. Он публиковал в 20-е годы и в Берлине, и в Париже, и в Брюсселе, и очень высоко оценивал коллекции Царского села. Он говорил, что если что и можно сопоставить, сравнивает это только Версаль с царским селом. Ну, мы ему верим. Вот. Во всяком случае, описи нет, но судя по тому, что перед войной в 1938-1940 году после распродаж они были у нас не столь существенны по количеству, но из дворца изъяли самые интересные художественные вещи. И живопись, и мебель, и бронзу хорошую. Вот. Но все-таки перед войной было 110 тысяч предметов. Правда, это были предметы все, которые находились и в кладовых, и в мягких кладовых. То есть, имеется в виду и портьеры, и какие-то там тканевые запасы. Но все-таки 110 тысяч единиц хранения, которые стояли на даже на бухгалтерском учете. Коллекции были огромные. Коллекции очень пострадали в годы войны, потому что вывести, несмотря на все усилия, удалось, ну, там, пятую, даже меньше, чем пятая часть, сохранить, вернуть. Но потери были огромные. Дворцы и павильоны стояли в руинах. И надо сказать, что воссоздание царского села началось довольно поздно. Вот Павловск сразу после войны, следом Петергоф. А вопрос с царским селом долгое время был открытым, потому что дворец весь деревянный внутри, весь позолоченный. Считалось, что такого количества, ну, во-первых, это большое и финансовые затраты, но и такого количества резчиков и специалистов, в общем, наверное, нет. Хотя уже в 1944 году, еще война, но уже освобожден Ленинград и Пушкин, создается школа реставраторов. И вот эта знаменитая Ленинградская школа реставраторов, которой мы по праву гордимся и сегодня. Так вот, вопрос о воссоздании, возвращении царскому селу статуса дворцов и музеев, он был решен только к 1957 году. Вот с этого момента, с 1957 года и по сегодняшний день идет возрождение нашего ансамбля. Ансамбля грандиозного, включающего три парка, два дворца, около сотни павильонов, садовых форм, плотин, мостов, которые тоже требуют реставрации. Но эта работа идет. И вот буквально несколько дней назад мы завершили, можно сказать, работы над воссозданием половины Екатерины, 10 интерьеров в Зубовском флигеле. И вот открыли 3 июня во время работы форума экономического, открыли громадный, красивый, нарядный китайский зал. Панели китайские лаковые для них выполнили китайские специалисты. Это тоже было для нас большим таким событием. Лукомский создает экспозицию в двух дворцах. Очень важно обратить внимание, что в Александровском, который в 20-е годы потом исследователи многие ругали вкус последних владельцев, но он принимает решение оставить все, как есть на местах, не переворачивать страницу календаря, даже цветы, засыхающие или засохшие, не трогать. Оставить это как памятник вот истории, как памятник момента. И такое долго сохранялось.
5: Несколько вопросов уточняющих. Вот возвращаясь к тому, что утрачено. Это я правильно понимаю, что когда большевики распродавали какую-то часть имущества, и второй момент – я видела бальную книжечку. Расскажите о ней тоже, пожалуйста.
4: Да, мы специально включили в экспозицию эту бальную книжку, футляр Корне дю Баль, да, бальная, это действительно книжечка, футляр, в котором находятся три костяных листика. Такой книжечкой пользовались барышни, которые записывали и танец, и обещанный тому или иному кавалеру танец. Две такие книжки 18 века французской работы были вывезены, оказались в числе эвакуированных предметов Новосибирска. И вот из Новосибирска, когда был освобожден Пушкин, уехал директор этого хранения эвакуированного, Анатолий Михайлович Кучумов, уехал в Пушкин, и каждый день, преодолевая, в общем, большими усилиями, преодолевая сложности, он двигался по дворцу, разрушенному, без перекрытий, без кровли, и писал письма своим коллегам Новосибирска. И вот по результату этого отчета такого они написали, взяв эту книжку, это вообще беспрецедентный случай, взять музейные предметы и что-то там вообще еще написать. Они написали: дворцы. 25 января, Пушкин освобожден, но дворцы погибли. Память о них сохранится вечно. И расписались. И интересно нам было, когда мы изучали это Корне и рассматривали второй, что они выбрали именно этот предмет, на котором, в отличие от другого, написано «На память о дружбе». То есть это то вот братство, которое сложилось там, и сложилось уже в момент подготовки к эвакуации, эвакуировали в основном женщины. Нас иногда удивляло, в картинном зале 140 картин, но почему 16 не вывезли? А ответ оказался очень прост. Они оказались самого верхнего яруса, и они были довольно большие по размеру. Их физически было женщинам не снять. Хотя вот одна из сотрудниц, заместитель директора по научной работе, Вера Владимировна Лемус, оставила воспоминания, написала, что уже после войны не понимала, откуда брались силы для того, чтобы схватить бронзовый тяжелый таган камероновский и отнести его из одной его части дворца в другой, где велась упаковка. То есть, да, это был подвиг. Не было тары, не было уже материалов. Опять же, по воспоминаниям мы знаем, что небольшие предметы мебели просто грузили на какие-то средства передвижные, на телеги, для того, чтобы отвозить на вокзал. И успели поезда до того момента, пока не покорёжены были рельсы и пути, выехать. И вот значительная часть этих эшелонов, в которых были не только царскосельские вещи, но и Павловск, и Гатчина, и Петергоф, вот они уехали вглубь страны. Сначала направились в Горький. Горький скоро стали бомбить Нижний Новгород. Он стал прифронтовой, можно сказать, зоной. И тогда транспорт уехал дальше за Урал.
5: Предположу, что, наверное, какие-то особые отношения у вас с Новосибирском. У музея.
4: Да, вы знаете, хороший вопрос, потому что вот скоро, в сентябре, будет выставка, которую инициировал наш большой зал, вообще наш большой зал филармонии петербургской, который тоже там оказался. Там же в Новосибирске собрались и музеи, русский музей, Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств и филармония. И вот они там дали первый концерт после того, когда выехали в эвакуацию. И по инициативе Большого зала филармонии мы предоставляем все пригороды, которые там оказались, мы предоставляем по знаковому предмету, характерному, собственно, или так, которые являются символами того или иного музея сегодня, на выставку, а оркестр филармонии, значит, соответственно, прозвучит в Театре оперы и балета, где коллекции наши в годы войны хранились. Театр тогда не был достроен. И опять по воспоминаниям знаю, что приехавшие коллекции разместили в цокольном этаже. Там же разместились и наши сотрудники. Абсолютно на бетонном полу с детьми. Это было, конечно, тяжело. Это было несколько дней. Потом им нашли жилье уже у горожан.
5: Перейдем к выставке. На сегодняшний день в коллекции Царского музея-заповедника «Царское село» более 57 тысяч предметов. В Екатеринбург привезли более 300. У меня вот в 360, сообщается.
4: Да, это единица хранения. Знаете, там у нас же свой учет. Если, говорит, допустим, комплекс предметов, там чашка и блюдце, чайная пара, два музейных предмета. Но на самом деле, если посчитать это комплектами такими, да, то это, где-то 300 предметов.
5: Ну, это так же, как у нас конструктивизм. Считаем дома, то есть когда целый комплекс, да. Там тоже, расхождение. Да. Расскажите о самых, выдающихся, с вашей точки зрения, предметах, жемчужинах. Вот я там видела, одна картина так и характеризуется.
4: Если говорить о живописи, то, может быть, для нас очень интересны те произведения, которые мы не привезли. Произведения, которые появились в Царском селе в петровские времена и которые впервые из кладовых вынула Елизавета Петровна, когда создала дворец и установила на стены картинного зала. По этой причине мы не привезли. Но для нас интересна живопись, которая появилась благодаря Екатерине. Причем она появилась как предметы сознательно формировавшейся живописной коллекции. Вот все, что у нас, это сегодня коллекции. А когда-то в императорскую историю это были обстановочные по существу вещи. Это вещи убраны пространства и парадных, и жилых интерьеров. Те вещи, которые нравились, были близки. И были случаи, когда из одного дворца они перевозились, и просто вот на момент 17-го года они остались там или здесь. Но вот если говорить о вещах, то очень интересно екатерининское время, при Беретоне картина, которая была куплена Екатериной в очень известном английском собрании премьера Роберта Уолпола, которая по описям этой коллекции числилась там с 1726 или там 24-26 года. Екатерина покупает, и эта картина появляется среди первых, когда она формировала вот коллекцию, ставшую основой, ядром будущего Эрмитажа. Из этой же коллекции у нас маленькие две картины. Одна здесь на выставке, Карреля ван Фаленса, голландского художника, который был очень популярен в свое время. А и эта картина происходит из собрания Гацковского. Вот ту коллекцию Гацковского берлинского коллекционера Екатерина полностью покупает. И это тоже вот основа начала формирования Эрмитажной живописной коллекции. В этом смысле это очень интересно. У нас таких произведений несколько. Все они происходят из Зимнего дворца. И по тем или иным причинам какие-то нравились нашим хозяйкам, в XIX веке Марии Александровне, или еще Елизавете Алексеевне, супруге Александра I, они оказались вот в царском селе. Очень интересная история небольшой картины Григория Чернецова «Александр I перед гробницей Александра Невского». Эта картина была написана по заказу Марии Федоровны, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери Александра, сразу после его кончины. И эта картина довольно известна, она есть во многих музейных собраниях, но существует она в виде раскрашенной гравюры или даже написанной по гравюре масляной живописью, что так называемой венкой. А у нас вот тот самый первоначальный подписной источник, который происходит из императорского дворца. Перед войной он находился в комнатах Александра II. Ну, по каким-то причинам, по понятным причинам, эта картина не была эвакуирована, исчезла. Мы ее числили в потерях. Она могла сгореть, погибнуть в пожаре или там от неблагоприятных погодных условий. Она вошла даже в сводный каталог потерь, который был подготовлен музеем по инициативе Министерства культуры еще в 90-е годы. И вдруг в Берлине на маленьком аукционе, совсем не таком известном, как большие, там, Сотбис, Кристис и Буковский, появляется эта картина, которую даже не могли идентифицировать, и как Чернецова, не могли прочитать латиницей написанное, кириллицей написанное имя, как интерьер ортодоксальной церкви. И только благодаря нашим коллегам и друзьям из Потсдама, а в частности хранителю живописи господину Бартошику, который следил за всеми аукционами, тем более уж на территории Германии, он узнает это произведение, звонит нам. Как сейчас помню, это майские праздники. Мы не можем никак отреагировать, не писать. Ой, какой год, хороший вопрос. Это год, когда мы еще активно покупали на аукционах. Наверное, какой-нибудь 12-й, 13-й, 14-й. Вот. И мы тогда просим их выступать от нашего имени, посылаем им гарантийное письмо или доверенность такую своеобразную, и они участвуют в этом аукционе. Оговариваем сумму. Сумма была очень стартовая, невысокая, потому что неизвестное произведение, неизвестное изображение, непонятно, а мы кто все видели, непонятно кто. Вот. Но понятно было не только нашим специалистам, но двум представителям московского коллекционера, имя я до сих пор его не знаю, который не уступил. И с которым, в общем-то, соревновались, пока мы не сдались. То есть наши немецкие коллеги не отказались. Нам было очень грустно, нам было очень печально, что эти люди, несмотря на то, что наши немецкие коллеги рассказали историю, что она из дворца, что музей очень хочет вернуть, не пошли нам навстречу, ну и сделали даже телевизионный сюжет на эту тему. И каково же было удивление и радость, когда спустя 2 года друг нашего музея, уже многолетний друг, меценат Михаил Юрьевич Корисалов, который нам помогает и помогает находить наши вещи, и помогает пополнять коллекцию высокохудожественными объектами, находит эту картину в Москве и у коллекционера, да, выкупает и приносит в дар-музей.
5: А тогда еще такой вопрос. А Чернецов писал с натуры или как?
4: Нет, это после смерти написано. Да, там такая история. Александр, как известно, покинул Петербург в ночь на 1 сентября 1825 года. И сохранились воспоминания его кучера, который вез его в эту ночь без свиты, без сопровождения. И вот он рассказывает о том, что, выехав из Каменноостровского дворца, Александр проехал по Каменноостровскому проспекту, на Троицком мосту попросил остановиться, перекрестился на Петропавловский собор, усыпальницу, где покоились все его предки, и направился в Александро-Невскую лавру. И вот здесь, перед гробницей Александра Невского, больше часа он молился. И что интересно, это уже потом история была восстановлена, что накануне, 30 августа, в день святого Александра Невского, он принес по традиции большой дар, сделал вклад, дар в церковь. Да, это, в общем-то, обычно он там свечи, это елей, это масло, но он сделал годовой вклад, такой большой, объемный. И вот, помолившись, он уехал, и последняя остановка была уже на границе города, когда, опять же, по воспоминанию кучера, он обернулся и посмотрел, значит, вот как прощаясь. Это уже потом расценивали как прощание с городом, прощание с столицей. И вот этот момент... коленопреклонение перед гробницей, вот перед отъездом из Петербурга изобразил Чернецов, который, конечно же, не присутствовал, который, конечно, знал вот по воспоминаниям тех очевидцев, которые наблюдали этот момент.
5: Не могу не спросить о янтарной комнате. Привезли нам мозаику флорентийскую из комнаты.
4: Да, вот это тоже такой предмет с очень интересной историей. Ну, сама история янтарной комнаты до сих пор волнует умы. Очень много людей, и адекватных, и не очень, которые до сих пор продолжают поиски. Много исследователей, которые выдвигают самые разнообразные версии. Нам, например, нравится версия Александра Георгиевича Мосякина, который целые тома написал про эту книгу, и вообще вопрос очень действительно фундаментально изучил. Но, тем не менее, значит, комнату искали, не нашли. В 79 году правительство Российской Федерации, тогда РСФСР, приняло решение восстанавливать комнату. И эта работа началась, и продолжалась она 24 года. В 2003 году, к юбилею Петербурга, комната была готова. И это было действительно тоже таким большим событием, которым, в реализации которого на последнем этапе нам помогли, как известно, немецкие партнеры «Рургаз», партнеры «Газпрома». Комната вот была завершена. И в это время, в 97-м еще году, когда тема бурлила и у нас, и в Германии, появилась информация, которая подтвердилась о том, что в Бремене найдена одна из мозаик. Как знаете, эту комнату украшали 4 мозаики, рассказывающие о 5 человеческих чувствах. Это зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Ну, вот обоняние и осязание в одной композиции в Бремене. И вскоре, благодаря, опять же, исследованию немецких специалистов, стала известна история. Янтарную комнату не смогли эвакуировать. Ее такая основательная масштабная реставрация намечалась на лето 41-го года. Такое решение было принято в 40-м году. Но началась война, и эти планы не осуществились. Когда попытались демонтировать панно, мозаичные детали посыпались, потому что связующее уже было устаревшее, нарушенное. И было принято решение оставить, потому что никто не допускал мысли, что город будет оккупирован, что сюда войдут. Поэтому проклеили, как положено, марлей, закрыли ветошью, заколотили досками. В общем-то, предохраняли от каких-то случайных там попаданий, от сквозняков, дождя и так далее. А когда пришли оккупанты, это случилось 17 сентября, то в недельный срок команда, значит, солдат демонтировала эти панно и вывезла в Кёнигсберг. В Кёнигсберг, в замок, где ждал с нетерпением. Янтарный – это шедевр, янтарное чудо. Доктор Альфред Роде, специалист по янтарю, хранитель коллекции, которая тогда в Кёнигсберге находилась. Так вот, до Кёнигсберга одна мозаика не доехала. И вот когда появилась она в Бремене, стало понятно, у кого она появилась, потом стало ясно. У сына такого некого Ахтермана, ефрейтора, который был водителем санитарной машины, вот он под сиденьем своим возил некоторое время, там чуть ли не больше года, эту мозаику, которую вот в этой суматохе демонтажа и упаковки он, значит, просто украл. И в отпуск, который ему полагался тогда, вот, и он оказался в Бремене, он ее туда привез. Она хранилась в доме на чердаке, пока его сын не решил продавать. Продавать он хотел в Великобритании. Но юристу стало понятно, к которому он обратился, вызвали тогда еще все это тайно, это было непросто, специалистов, в том числе и наших, которые подтвердили, что это мозаика из янтарной комнаты. Эту мозаику мы привезли, потому что она у нас находится в хранилище, потому что к этому моменту мозаика на эту тему, эта композиция была готова. Из четырех было готово две, и в том числе это. Сначала мы очень скорбели, потому что мы стараемся возвращать на места, ну, каждый подлинный элемент, обнаруженный на руинах или возвращенный другим способом. А, и мозаику бы мы вернули, но решили, что это будет прекрасный такой выставочный экспонат, коль скоро новодел есть. Новодел блестящий. Мы некоторое время их новодел вмонтированный в стену, и мозаика на мольберте оригинальная находились рядом. И каждый желающий, каждый посетитель имел возможность сравнить.
5: Найти 10 отличий.
4: Да, найти 10 отличий. Два были. Два были. Значит, одно отличие заключалось в том, что наша мозаика чуть интенсивнее по цвету. Это объясняется тем, что мы пользовались в большей степени самоцветами или яшмами, в том числе уральскими, нежели мраморами, как это было во Флоренции. А еще в основе мы пользовались иконографией в виде живописного эскиза, а там краски тоже, так сказать, живописные. И второе отличие, которое мы никогда бы не, о котором бы мы никогда не узнали, не получив оригинал, что все листики, из которых состояли кроны деревьев, были слегка гравированы. Это, конечно, по фотографии не понять, и на эскизе это не было. Вот эти два отличия. А так, конечно, это была очень точная, хорошая копия. Копия выполнена в натуральных материалах. Ну, и она давала нам основания говорить о том, что и воссоздана весь, вся комната, она столь же, так же близка к оригиналу, как и сама эта мозаика.
5: К нам вы привезли копию, соответственно.
4: Нет, к вам мы привезли оригинал.
5: Да,
4: оригинал что? Остался у нас, как я сказала. То есть копия сейчас вместе с тремя остальными копиями на стенах воспроизведенной или копийной янтарной комнаты, а оригинал у нас в хранилище, где хранится коллекция янтарных изделий. Она тоже недоступна для постоянных посетителей, эта коллекция. Это только исключительные редкие выставочные экземпляры, причем некоторые из них вообще не выездные. Это такие есть бескаркасные ларцы, которые очень, ну, в самом крайнем случае. Вот мы сейчас, слава богу, у нас ларец Турау, такой знаковый, подписной, с именем Турау, который работал и над янтарными панелями комнаты, он каркасный. И вот мы его в Новосибирск везем, вот как раз на ту выставку, про которую я говорила. Так что нет, эта мозаика находится в хранилище, и она является вот таким вот выставочным, интересным экспонатом, позволяющим нам рассказывать историю создания комнаты, историю возрождения комнаты.
5: Ну, то есть та самая мозаика, которая в Бремене побывала, которая ездила под сиденьем у шофера.
4: Да, совершенно верно. И та самая мозаика, возвращение которой решалось на государственном уровне, решалось длительное время, около 3 лет. И в 2000 году президент Владимир Владимирович Путин в нашем большом зале в присутствии немецкой делегации и специалистов вот вручил нам эту мозаику и в придачу еще комод из янтарной комнаты, который тоже за эти годы объявился в немецких коллекциях.
5: Уже упомянули уральские камни. Сейчас у нас отмечается 300-летие камнерезного дела на Урале. И, конечно же, тоже не могу не спросить вот о том комплекте из цветного камня, который встречает, можно сказать, посетителей в зале, который обрамляет вот этот вот баннер. Расскажите о нем тоже, пожалуйста.
4: Да, это уникальный комплект.
5: Он,
4: да, и вы увидели только маленькую часть. 25 предметов выполнены, мебели, предметов мебели, включая и бра, который здесь присутствует, и огромную люстру, тоже с бронзой, с лазуритом. Они происходят из Лионской гостиной императрицы Екатерины II. Екатерина, как вы знаете, она поддерживала все начинания на благо России, на благо Отечества, в том числе и экспедиции в поисках вот и новых месторождений. И при Екатерине был найден лазурит вот, по берегам реки Слюдянки. И с этого момента этот поделочный камень, этот самоцвет активно входит и в украшение предметов обстановки. Но особый... Да, и Екатерина использует лазурит, правда, бадахшанский, потому что байкальский вот, только начинает разрабатываться, и он мне, например, очень нравится. Он голубой, не темно-синий, он с белыми прожилками, он очень 18-вековый, но, тем не менее, ценится настоящий интенсивный, с золотыми такими, да, проблесками. А бадахшанский, афганский лазурит, Екатерина его покупает, он из Бухары идет, значит, вот сюда, в Петербург, и украшает им одну из своих гостиной, где другим украшением является лионский шелк.
5: Поэтому зал назывался Лионским.
4: Да, Лионская гостиная или комната лионских обоев, потому что это был шелк невероятный, шелк по рисунку Филиппа де Лассаля, вот тканный шелк с павлинами, петухами, фазанами, в общем, очень нарядный. И она обрамляет лазуритом порталы, оконные откосы, нижние панели. И это действительно очень красивое сочетание золотистого шелка с вот синим камнем. Вообще, это была удивительная гостиная, которая Екатерине на завершающем этапе показалась не очень эффектной. Она предложила еще использовать перламутр в наборе паркета и полотнищ дверей, что и было проделано. И сегодня это все восстановлено, но... восстановлена на тот вид, какой-то гостиная приобрела при Марии Александровне, супруге Александра II, которая заняла помещение бывшей личной половины императрицы Екатерины. И парадные залы были в это время несколько переделаны, и в частности Лионская гостиная. То есть сохранились лазуритовые панели, шелк поменяли, но он тоже был лионский, так называемый золотой бутон, очень красивый шелк. Вместо печей появились камины, и тогда же, в 1866 году, к 25-летию бракосочетания Марии Александра, Александра II и Марии Александровны, был на Петерговской гранильной фабрике заказан громадный комплект предметов из лазурита. Мария Александровна очень любила лазурит. И вот тогда появились 30 с лишним предметов. Это обстановки, это столы, это подставки, это тумбы, это канделябры, это кашпо, это бра, это большая люстра. Многие из них украшены вензелями МА. И эти предметы созданы были по проекту придворного архитектора Ипполита Манигетти. Вот вы здесь видите стол, вы видите подставки, кашпо и бра. Это Манигетти. А маленький кабинетец, который... Царское село поступило из Зимнего дворца, он находился и принадлежал Марии Александровне, он как бы дополнил этот комплект. Да, это уникальный комплект, сегодня в нем 25 предметов позолоченной бронзы и лазурита.
5: Еще один тоже уникальный момент, от которого невозможно спросить, Нарышкинский клад, что привезли к нам?
4: Немножко мы привезли, потому что сам клад насчитывает более 2000 предметов, 400 килограммов серебра, Это, конечно, богатство невероятное. Наша коллекция изделий из серебра и драгоценных камней очень небольшая, хотя в ней присутствуют предметы, принадлежавшие Елизавете, Екатерине, там табакерки, дорожные приборы. Но все-таки это была коллекция такая, которая очень существенно, в общем-то, ну, не знаю, как на разных этапах, значит, из нее изъяли предметы. Один этап мы знаем, это 18-й год, когда из Александровского дворца, где находились, например, в большом количестве предметы, выполненные фирмой Фаберже, в том числе и яйца, которые были поднесены Николаем Александре Федоровной, подносились там каждый год к празднику. Это все уже было сразу вместе с архивами, фотоальбомами семейными, все это было перевезено в Москву.
6: 1918.
4: Да, вот. Поэтому наша коллекция, ее коллекцией нельзя было назвать, были какие-то отдельные предметы, мы пытались узнавать историю, они были связаны с императорами, но так, от одного императора, другого, третьего, императрицы. И вот сегодня у нас уже коллекция, которая насчитывает около 3000 предметов, благодаря кладу. Кладу, который был обнаружен в 2012 году при работах в петербургском особняке Трубецких-Нарышкиных на улице Чайковского, 29, в тайной комнате, замуровано. Вот было все это хозяйство, все это сокровище. Некоторые предметы были завернуты в газеты 17 года, ну, которые свидетельствуют о том, что упаковка была произведена в эти неспокойные революционные годы. Вскоре семья и покинула Петербург и Россию. В 18 году мы получили полностью этот клад. Этому получению предшествовала большая работа по постановке на учет. Все-таки это очень ответственно, получить такое количество изделий из драгметаллов. А изделия были высокохудожественные. Это предметы в основном середины второй половины и начала 20-го, второй половины 19-го, начала 20 века. А в значительной степени русских ювелирных фирм, российских фирм, Овчинникова, Хлебникова, Сазикова, но и Фаберже немножко есть, уже принадлежавшие последнему владельцу, вот, Сомову. И изделия тоже столового серебра французских фирм. Невероятно интересные в этой большой коллекции предметы выполнены в стилистике неорусского или стиле ля-ля рюс. И вот мы привезли большую крюшонницу с чарочками, с интересными шутливыми всякими поговорками и пословицами, касающимися этого возлияние. Застолья, да, возлияния. И два уникальных канделябра. Канделябры серебряные в виде дерева с хороводами крестьян под кронами деревьев. Подобные, они датируются 70-ми годами, Сазиков, но подобные изделия были подготовлены им для Лондонской всемирной выставки 1851 года и имели большой успех. И, видимо, настолько, что вот он эту тему как-то развивал и там и продолжал вплоть до 70-х, 80-х годов, когда интерес к изделиям вот а-ля рюс был, ну, на пике. Поэтому всего несколько предметов, но они дают нам возможность показать уровень этой коллекции и вот рассказать эту действительно интересную историю, потому что сегодня этот клад оценивается как самый большой в отечественной истории.
5: Загорелась душа до винного ковша, чару пить, здраву быть и прочие надписи. И, наверное, хотелось бы с вами еще разговаривать и разговаривать, но мир несовершенен, время заканчивается. Последний зал, третий, он такой девочковый, я бы сказала. Там и платье Ворта, если...
4: Да, Чарльза Ворта, да.
5: И, да, попрошу рассказать. Mm-hmm. И вот эти вот шкатулки поделочные, шкатулки для рукоделия очень красивые.
4: Куклы. Да, да, вы знаете, действительно, вот когда я говорила о 110 предметах, это опись или этот учет, он включал все, в том числе гардероб. Гардероб, поскольку жилой дом был твой, и гардероб был Александры Федоровны, и старших, и вообще детей в Александровском дворце был большой. И сегодня у нас гардероб Николая II насчитывает более 300 предметов, комплектов предметов. То есть самый большой в России, да и не только в России. Это и понятно. Вот. Но много есть и лакун. опять же, потому что не эвакуировали и утрачено. И, в частности, мы работаем над воссозданием женского костюма. Удается, конечно, пополнять только костюмом от конца 19-го, начала 20 века, потому что более ранние периоды, ну, в силу того, что материал это совсем не вечная на субстанция, вот, очень трудно удается находить. Но и вот Чарльз Уорд – это то, что когда-то, когда мы активно участвовали в европейских аукционах, могли все это покупать и следили за ними, нам удалось купить в Лондоне платье Уорда, не имеющее отношения к императорской семье, но очень качественное, очень красивое. Тот предмет, который можно использовать как выставочный, иллюстративный выставочный экспонат, что мы здесь и сделали. Ну, также мы собираем аксессуары, которых было очень много в Александровском дворце. Вот зонт, его бы хорошо открыть. Он такой колокообразный, необычной формы. Здесь же и ботиночки петербургской работы, и перчатки, и веера. У нас сложилось уже очень хорошее, в дополнение к небольшой части исторической, очень хорошая коллекция с именами французских знаменитых фирм и Александр, и Девлеруа, и китайские веера, и русская работа, и английские 18 века. Это мы тоже вот показали на выставке. Кукол было немало, но у нас сейчас их больше. Дело в том, что дорогие куклы, которые девочки все, а 4 девочки в семье, конечно, имели и дарили родственники. В основном это куклы с головами немецкого происхождения или французского. Они многие погибли, а значительная часть еще до войны была, значит, аккумулирована, была и находится сегодня в музее кукол в Сергиевом Посаде. К сожалению, один раз мы делали выставку с нашими предметами из Александровского дворца. Очень бы нам хотелось вернуть и кукол, и игрушек в свои уже исторические, собственно, пространства. Но, увы, ну, хотя бы в виде выставочных так, каких-то проектов пока тоже это не получается. И мы решили, что мы должны комплектовать абсолютно аналогичные тем. Ну, конечно, ничем не заменить мемориальный предмет, даже если это кукла абсолютно Симона и Хальбика, та же самая или Жюмо. Но, тем не менее, мы идем по этому пути, и у нас есть тоже замечательный меценат Светлана Валерьевна Пчельникова, которая нам из года в год дарит совершенно прекрасных кукол, подбирая их сама, самостоятельно, по образцу тех, которые когда-то существовали. Слава богу, фотографий много, и по ним можно. А мы реконструируем костюм. Речь идет не об этих двух экспонатах. Эти уникальные экспонаты в аутентичных костюмах, особенно это Жюмо большая стоящая, да, 800, она датируется прям с точностью до 3 лет. У нее красивое платье, у нее белье, у нее туфельки, у нее серьги. Все абсолютно аутентичное. И маленькая кукла тоже в своем, еще маленькая кукла механическая. Да. Вот, в этой же витрине... Да, она передвигается. Один раз я видела, больше мы ее не включаем, наверное, только по редким каким-то случаям, может быть, еще когда-нибудь продемонстрируем. А вот в этой же витрине находятся две шкатулки. Шкатулки, которые принадлежали Марии Федоровне I, супруге Павла I. Это французская работа, капово из капа, дерево, украшенное иллюминированными гравюрами, а внутри такими тканевыми гирляндами, цветочками, ну, очень характерно предмет. Да, это на такой НССР и такая рабочая шкатулка, где предметы из ручки перламутровые, да.
7: Я сначала вообще подумала, что это маникюрный набор, а потом...
4: А там и то, и другое. А-а-а. Да, это такой и НССР, и рабочая шкатулка. А рядом, или вернее ниже, мы установили привезенную уникальную вещь. Это шкатулка с фарфоровым пластом. И этот пласт выполнен на берлинской фарфоровой мануфактуре и изображено имение Фрайенвальда в окрестностях Петербурга, имение бабушки нашей императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, Шарлотты, русской принцессы Шарлотты. Шкатулка, которая имеет необычный замок. Если вы обратили, там по фасаду 6 колец с разными камнями, и жемчугом в том числе, изумрудом, сапфиром, бирюзой. И мы понимали, что это шифр. И надо в нем разобраться. И сейчас нет, Нет, это не кодовый замок, это код, который понятен посвященным, то есть семье. В этих камнях зашифрованы домашние имена, неофициальные имена шестерых детей королевы Луизы и Фридриха Вильгельма III, родителей Шарлотты, нашей императрицы Александры Федоровны. Александра Федоровна – это сапфир, буква «С», «Шнейвайсе блюме», то есть белый цветок или белая роза, как ее в семье называли, и, соответственно, все остальные дети тоже. В семье было 7 детей. Последний родился Альбрехт в 1809, по-моему, году. Но, во всяком случае, вот этим, скорее всего, это шкатулка Луизы, королевы Луизы, в которых вот обозначены дети. И в эти кольца продевалась золотая цепочка с замочком маленьким. В таком виде шкатулка изображена на акварели Гау в Аничковом дворце. Когда мы это увидели на выставке Гау, мы были поражены. Вот с этого момента проявился особый интерес к этому предмету, и вот история стала нам понятной. Так вот, эту шкатулку привез отец Фридрих Вильгельм III, и когда со своим старшим сыном, будущим королем Фридрихом Вильгельмом IV, старшим братом Шарлотты Александры Федоровны, приехали в Россию в 18 году, когда в семье Николая I Александра Федоровны появился первенец, будущий Александр II. Приехали в Москву, и на память о детстве, и счастливом тогда еще детстве, вот в имени бабушки во Фрайенвальде была привезена эта шкатулка еще на память о матери. Вот так мы понимаем этот предмет, предмет совершенно великолепный. Он из Зимнего дворца, в нем она хранила письма, какие-то переписки, судя по описи, которые вот уже как содержимое до нас не дошли.
7: Из Зимнего дворца, но передали...
4: А это не нам передали, это еще императорская воля была. А. Это все, вещи мигрировали, это же были их дворцы. Они уезжали на лето, привозили с собой предметы. Также вот и живопись, например, которая нравилась. Иногда делали копии того, что было в Эрмитажной живописной галерее. А иногда просто забирали и привозили в резиденцию. Ну и слава богу, у нас это оставалось.
7: Слушала бы вас еще и слушала, но нужно прощаться. Что-нибудь, может, какой-то пожелание горожанам, стоит ли готовиться как-то специально к выставке?
4: Вы знаете, я спросила, здесь будут и экскурсии, а мы провели занятия, и, в общем-то, какие-то такие интересные подробности, истории создания, происхождения, бытования, с этим познакомили наших коллег. Здесь будет и аудиоэкскурсия, поэтому, конечно, надо, наверное, когда придешь, вот все-таки, наверное, послушать эти экскурсии, а вообще, конечно, выставке хочется пожелать успеха, как всегда, чтобы зритель был внимательный, заинтересованный, доброжелательный и получил удовольствие от выставки.
1: Интервью на 104.5 FM.
8: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
9: Расскажите, когда мужчине нужен уролог?
10: На самом деле мужчине уролог нужен всегда. Начиная с молодого возраста, когда нет никаких жалоб, но нужно его в этот момент взять и определить некоторые параметры его, чтобы знать, какой у него уровень метаболизма, именно гормонов, в молодом возрасте, 18-25 лет. Это первое. Второе. Конечно, нужно контролировать его половые органы, половые пути в плане каких-либо инфекций, передающихся половым путем. Это важно, поскольку здоровая репродуктивная система – здоровое потомство. Даже если нет жалоб, проверяться на такие инфекции раз в год, раз в два. Весь комплекс сейчас этот есть.
9: И до какого момента или до какого возраста вот с этим контролем не должно в мужском организме возникать каких-то вопросов или проблем?
10: До 40 лет, примерно 25, мужчина все хорошо. У него никаких нужно быть изменений ни в какой сфере. Но после 40 могут возникать уже какие-то проблемы. И поэтому в возрасте от 40 до 50 нужно повторно обращать внимание уролога на мужчин или мужчин обращать внимание на урологов. и, скажем, базовое сделать обследование УЗИ и почек, и мочевой системы, и брюшной полости, определенные чекапы, как меняется организм мужчины с возрастом, нет ли метаболических расстройств, нарушение углеводного обмена сахара, ожирение, да, вот это страдают, к сожалению, современные мужчины, которые достигли возраста 40 лет. Ожирение – это дополнительный источник эстрогенов, которые ухудшают все основные мужские показатели. Ну и следующий этап – это мужчины 55-60 лет. Здесь, конечно, мы должны уже в первую очередь задумываться, естественно, о онкологических заболеваниях, которые могут возникать именно в этом возрасте. Поэтому возраст 55 лет прошел. Кроме того, что сдавать комплекс УЗИ, мы должны определять такой онкологический маркер рака предстательной железы, который называется ПСА, простат-специфический антиген. К счастью, это тот из всех онкологических маркеров, которые мы имеем в нашем врачебном арсенале, это самый точный и специфичный. Да, если имеется какое-то повышение, то мы незамедлительно должны обследовать данного мужчину, выполнить и МРТ, и биопсию, если нужно взять предстательные железы, для того, чтобы понять, есть или нет у него рак предстательной железы. И наша задача урологов и онкологов, и всех специалистов, это выявить любые заболевания онкологические на ранней стадии, которые можно достаточно хорошо, качественно и без потерь для последующей жизни вылечить. Тоже касается рака простаты.
9: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
11: Если хочешь быть здоров.
8: Экономика и бизнес.
9: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
8: Банк России.
9: Банк России 10-й раз подряд снизил ключевую ставку. Решение было озвучено.

0: осторожности в ЦБ назвали бюджетную политику. Ее параметры на ближайшие годы могут потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем ожидалось, заявили представители регулятора. Также в документе, который был опубликован по итогам пятничного заседания, сказано, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Напомню, цикл снижения ставки начался с заседания в июне 2020 года, и с тех пор показатель опустился на 6,75.
1: События.
0: В Свердловской области было запущено более 20 новых или модернизированных производств в прошлом году. Число созданных рабочих мест составило около 2000. Это в 6 раз больше, чем годом ранее, рассказал губернатор Денис Паслер.
2: Наши предприятия осваивают новые виды гражданской продукции. Проводится глубокая модернизация предприятий. За 5 лет по объему отгруженной промышленной продукции мы вошли в пятерку лидеров с показателем больше 4 триллионов рублей в год. А наша базовая отрасль машиностроения показала рост в 2 раза.
0: Губернатор отметил, что промышленный комплекс Свердловской области, как и во всей России, работает в жестких условиях внешнего давления. В прошлом году индекс промпроизводства снизился почти на 5%, а металлургия, ключевая отрасль для региона, просела больше чем на 30%.
1: Рынок труда.
0: В Свердловской области по итогам мая на 10% упало число активных резюме от соискателей. Снижение активности в поиске работы зафиксировали во всех профессиональных сферах, показатели по которым считаются значимыми. Всего в мае на сервисе HeadHunter было обновлено около 246 тысяч резюме, пишет агентство ЯН. Заметно упало число соискателей в направлениях безопасность, рабочий персонал, розничная торговля и транспорт, логистика и перевозки. Также в списке автомобильный бизнес, категория продажи обслуживания клиентов, медицина, фармацевтика. Снижение показателей здесь составляет от 11 до 13%. Тенденцию эксперты рынка труда называют привычной и соответствующей сезону, которая в первую очередь свидетельствует о стабильности на рынке труда. Картина должна измениться к началу осени.
1: Рынки, туризм и отдых.
0: Спрос на туристические поездки по России сокращается, как и глубина бронирования. В первую очередь это связано с падением продаж ключевых курортных направлений Крыма и Сочи, пишет сегодня газета «Коммерсант». Совокупный объем бронирований отдыха в России с начала месяца потерял от 12 до 25%. При анализе бронирований с января до конца мая показатели при этом не превышают 6%. Средняя глубина бронирований на пляжных направлениях сократилась на четверть. Сейчас это 14-17 дней вместо обычных 20 или 30. Туристы к началу лета заняли выжидательную позицию из-за финансовой или транспортной ситуации. Представители туристического бизнеса заявляют, что летом заметная часть туристов уже могла переориентироваться с отдыха внутри страны на поездки в Турцию, Египет, Таиланд и Вьетнам. Ситуация может дополнительно измениться после возвращения в ассортимент туроператоров Ближнего Востока. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Выставки.
3: В арт-галерее Ельцин-центра открылась новая выставка «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Выставка обобщает путь независимого сообщества неоавангардных художников и поэтов «Уктузская школа». Объединение появилось в Свердловске в 1964 году. За 10 лет своего существования «Уктузская школа» стала одним из значительных явлений уральского андеграунда и оказала влияние на развитие неофициального искусства в СССР 60-80-х годов, от Ленинграда до Москвы. Участниками группы были Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Голубов.

0: Ломага, Виктор Кикин и другие. В самом начале совместного пути они встречались на открытом воздухе неподалеку от трамплина в районе Уктус на окраине Свердловска, где вместе катались на лыжах и строили творческие планы. Тогда Валерий Дьяченко и предложил название «Уктусская школа», предлагая следовать примеру французских импрессионистов и общаться на пленэре. В ироничном названии было и определенное самоутверждение. Анне Таршес была близка идея трамплинизации, то есть прыжка в неведомые сферы нового искусства. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ «Уктусской школы». Участники группы изучали сюрреализм и дадаизм, конструктивизм и футуризм, поп-арт, дизайн, кибернетику, отказывались от единообразия, создавали теории и сами же их опровергали. Все это отразилось как в отдельных произведениях художников, так и в коллективных проектах. Живопись и графика, самиздатовские журналы и книги, поэзия и проза, скульптура, коллажи, абстрактные фотографии и конструкторские проекты. Всем этим занимались художники, и все это представлено на выставке. Работы для нее собирали в разных институциях. Их предоставили Екатеринбургский музей изобразительных искусств, музей современного искусства «Гараж», музей андеграунда, музей Букашкина, библиотека имени Белинского. А также на выставке представлены работы из частных коллекций Валерия Дьяченко, Татьяны Жумати, Виктора Кикина, Леонида Тишкова и других. Выставка будет работать в галерее Ельцин-центра до 6 сентября.
1: Концерты.
0: 26 июня пианист Алексей Гриболь отметит свой юбилейный день рождения в Ельцин-центре. Это будет масштабная программа «Природа и любовь». Он составил ее из вокальных произведений своего любимого композитора Петра Ильича Чайковского. И наряду с широко известными романсами Чайковского в этот вечер прозвучат редко исполняемые вокальный квартет «Ночь» на тему Моцарта. Это, кстати, предпоследнее сочинение композитора. И кантата «Природа и любовь» для трех женских голосов, женского хора и фортепиано. Вместе с Алексеем Гриболем на сцену Ельцин-центра выйдут солисты Урал-оперы Полина Кумылганова, Ольга Семенищева, Елена Бирюзова, Сергей Осовин, Федор Шенкевич, Евгений Бавыкин и другие солисты. Билеты остались в продаже по 2800 рублей.
1: Кинопоказ.
0: «Курочка, пух и прах». Смелый и остроумный драматический триллер режиссера-визионера Дьордия Пальфи в этот четверг выходит в прокат в Ельцин-центре. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, где курочка получила почетное упоминание жюри. По сюжету курица сбегает с промышленной фермы и находит убежище во дворе старого ресторана у моря. Здесь у нее появляется шанс на новую жизнь, она осваивается среди других птиц, высиживает яйца. Но за ее маленькой борьбой за дом и потомство постепенно проступает совсем другой мир – человеческий, жестокий и неустроенный. Через путь упрямой беглянки-курицы фильм с иронией и грустью показывает, как устроены страх, власть и желание выжить в мире людей. «Курочка, пух и прах» в прокате с 25 июня. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: В эфире радиофорум на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Добрый день. В Пятигорске предотвращен двойной теракт. Готовившие его женщины задержаны на подходе к одному из зданий силовых ведомств. Найденные при них самодельные бомбы обезвредили, сообщили в ФСБ. Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц. О предотвращении теракта в Пятигорске ФСБ сообщило сегодня утром, передает РИА. Свердловская МЧС и синоптики объявили новое штормовое предупреждение. По сообщению Уралгидромета, в течение суток 24 июня и ночью 25 в отдельных районах Свердловской области ожидается очень сильный ливень, гроза, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. 61% детей-мигрантов сдали тест по русскому языку в Екатеринбурге. Об этом на заседании консультативного совета при главе города по вопросам межнационального и межконфессионального согласия сообщила директор департамента образования Елена Кириченко. С июня прошлого по май этого года тестирование прошли 1288 человек. Из них достаточный уровень владения русским языком продемонстрировали 794 ученика или 61% от общего числа. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 32%, сообщает Царьград. Форум стратегического развития города России пройдет 10-11 декабря, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своих социальных сетях. Глава города обсудил подготовку к мероприятию на заседании оргкомитета вместе с замминистра экономического развития России Дмитрием Вахруковым и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Форум пройдет на площадке Екатеринбург-Экспо. Городом-партнером станет Гуанчжоу. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил в матче против Австрии, доведя свой счет до 17 голов на мундиалях. Таким образом, он превзошел достижение немца Мирослава Клозы, который забил 16 мячей. Для Месси этот гол стал четвертым на чемпионате мира этого года. Тем временем в Аргентине открыли самую высокую статую Месси. Высота монумента 26 метров, вес 70 тонн. Месси в форме сборной Аргентины стоит на коленях с поднятой правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира. На груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Доллар 73,77, евро 84,59.
1: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
2: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
1: 16+.
2: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Как обычно, она идет в сети ВКонтакте, а страница называется «Радиофорум 104,5». Для связи со студией также есть номер плюс 7 908 909 104,5. Все мессенджеры работают. Ну, начнем мы с местных новостей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей не паниковать и не создавать ажиотажа на АЗС. В разговоре с журналистами он сказал, что проблемы с бензином не повлияют на работу общественного транспорта. Не паникуем?
4: Ну, вообще, паниковать никогда не надо. И здесь можно только к этим призывам присоединиться. Паника – худший спутник и советчик.
2: Водителя в первую очередь.
4: Водителя в том числе, да. Но и делать вид, что совсем ничего не происходит, и все там радужно и прекрасно, наверное, тоже смысла нет, потому что мы все понимаем, что что-то происходит. Как минимум, цены на бензин растут, а где-то его вот уже нет. Хотя Свердловская область, как я понимаю, в меньшей степени пострадала от подобных историй.
2: Ну, знаете, если с Крымом сравнивать, то, конечно, но тем не менее. Есть, например, вот свидетельство коллег, «Сигнал Урал» пишет, накануне сеть «Газпромнефть» уже ввела ограничения, то есть не везде, а на конкретный АЗС, например, приводит, тут, в пример, адрес, не отпускают более 40 литров 92-го на одну машину. Частные заправки начали взвинчивать
4: на частных
2: цены. Среднеуральский, Верхняя Пышма, да. Там 92-й до 115 рублей, 95-й до 129.
4: Да, на частных я видел, да, что очень сильно выросли цены по сравнению там с крупными сетевыми. Действительно, проблема есть, и она, я думаю, что пока в ближайшие там дни точно не разрешится, потому что если бы были какие-то готовые рецепты, как с этим бороться, правительство нам бы уже сказало, что... А вчера было совещание в правительстве.
2: У Новака.
4: Да, у Новака они сказали, ну вот будем мониторить, принимать все меры. если вы почитаете этот релиз, он максимально общими фразами написан, и как бы никакой конкретики в нем нет.
5: Но погодите, там есть любопытная подробность. Подробность, во всяком случае, по ведомостям я цитирую, о том, что правительство России готово начать поставку топлива из-за рубежа. Если верить, например, агентству Рейтер, ссылаясь на источники, журналисты пишут, что судно с нефтепродуктами ожидается в этом месяце, идет оно из Азии.
4: Это возможно, как у нас в свое время со сливочным маслом было, такая же была ситуация, да, когда просто начали закупать из-за границы сливочное масло, чтобы как-то погасить дефициты и рост цен на внутреннем рынке. Но вообще странно, конечно, да, что Россия, крупнейшая нефтедобывающая страна, начнет закупать нефтепродукты, но если это нужно будет, значит, ну, значит, будут делать. Здесь же другой вопрос о том, что это все очень сильно влияет, да, на настроение в обществе. Если бы это просто был, да, какой-то топливный кризис, который, ну, время от времени случается. Да, но мы уже неоднократно говорили, что у нас все социологи фиксируют, да, рост напряжения, тревоги в обществе. И тут вдруг еще это накладывается, да еще с учетом, что у нас скоро выборы. То здесь, конечно, я думаю, что властям нужно приложить максимум усилий, чтобы какой-то вот рост напряжения, тревоги погасить. Потому что, ну, понятно, что рост цен на бензин, он на всех влияет.
5: Прямо кстати, или косвенно. Здесь еще очень важно, что говорить людям. Вот, например, ну, Алексей Орлов правильно сказал, не надо паниковать. Он сказал про, я так понимаю, Гортранс, потому что, слава богу, помните, когда-то шла речь о том, что, может быть, отказаться от электротранспорта, от троллейбусов, от трамваев. Так вот, слава богу, что не отказались.
4: Да, конечно, безусловно.
5: Благодаря этому у нас общественный транспорт и будет ходить.
4: Я думаю, что общественный транспорт, он в любом случае будет ходить, потому что власть сделает все, чтобы как бы для там, государственных, муниципальных нужд топлива было, в том числе на сельхозтехнику. И если надо будет жертвовать, ну, значит, они сначала частными автомобилистами пожертвуют, но в пользу общественного транспорта, потому что ну, он может перевести гораздо большее число людей за там, меньший объем бензина, чисто рационально.
5: Ну, еще раз, у нас не весь общественный транспорт этом топливе. Так вот, почему, с чего я начала? Начала с высказывания Алексея Орлова, а продолжу высказыванием губернатора Владимирской области Александра Авдеева, который у себя в телеграм-канале написал, что жителям региона следует по возможности сократить поездки на автомобилях и покупать бензин в необходимых объемах. Какую реакцию могут вызвать подобные сообщения?
4: Ну, конечно, такие сообщения вызовут панику, растерянность, раздражение.
5: Все, наоборот, поедут на АЗС.
4: Да, все поедут на АЗС запасаться в срок. А другое впрок, дело, что да. Впрок будет ли там бензин. Мы знаем, что это обычно, да, ажиотажный спрос приводит там, к дефициту и к росту цен. И понятно, что сама собой эта ситуация быстро не рассосется. Она может рассосаться только в том случае, если восстановятся поставки.
5: А так, но это быстро не произойдет.
4: Конечно, этого быстро не произойдет.
5: А сентябрь не за горами. Ситуация с бензином отразится на сентябрьских выборах, но я имею в виду явку, я имею в виду результаты этих выборов.
4: Если ситуация не разрешится, конечно, она не может не отразиться на людях. Потому что бензин, во-первых, ну, если его не будет, да, люди не смогут поехать. И, во-вторых, рост цен на топливо – это всегда рост, последующий рост цен за счет удорожания перевозок. И понятно, что счастливыми люди от этого не станут, а наоборот, настроение людей еще сильно ухудшится. Можно предположить, что ухудшение настроения скажется на более критичном отношении к власти.
5: Это будет подарок для каких-либо партий?
4: Я думаю, что партии не будут эту тему специально подогревать, потому что им скажут не сметь разгонять панику, и правильно сделают. Но понятно, что в любом случае они какие-то партии будут выгодоприобретателями. Те же коммунисты, не знаю, кто еще. Возможно, просто распределяться между остальными партиями поровну. Нельзя сказать, что какая-то одна партия начнет эти голоса подбирать. Нет, просто люди, если они будут разочарованы во власти, то будут за другие партии так, потихонечку голосовать уже стихийно.
5: О коммунистах мы чуть позже поговорим обязательно, но сначала несколько слов про Единую Россию. После прошедших праймерис, предварительного голосования, она утвердила кандидатов от партии в ЗАГС Собрание Свердловской области. Какие-то сюрпризы там есть?
4: Там нет сюрпризов, там, по-моему, по в одной только территориальной группе действующий депутат Рипцун не пошел на выборы. Я так понимаю, что его попросили не ходить на выборы, и он не пошел. Это, по-моему, Красноуральская территориальная группа, он там занял первое место, и сейчас его в этой группе, ну, в финальном списке нет, но я думаю, что широкие слои избирателей не заметят.
5: Я боюсь, что, да, при всем уважении, настолько светская хроника наших...
4: А в остальном нет. Что было... не входила в праймерис, это первая тройка. Первая тройка у нас...
5: Вот оцените, пожалуйста.
4: Да, губернатор Паслер, участник СВО Максим Шаломов и Аркадий Чернецкий, бывший мэр Екатеринбурга.
5: Первый вице-спикер ЗАГС.
4: Да, он первый вице-спикер ЗАГС Собрания, бывший сенатор. Я думаю, что нормальная тройка. Понятно, что там должен был быть участник СВО. Я так понимаю, что он пользуется поддержкой полпредства, и здесь... все соблюли, все правила соблюли, всех, кого нужно было, выдвинуть. Единственное, там женщины нет в тройке, но, по-моему, на прошлых выборах тоже женщина была.
5: Максим Шаломов, он не просто участник СВО, и не просто герой России, он лишился обеих рук.
4: Да, да, у него нет обеих рук, действительно, это правда. Тут можно только гадать, займет ли он какой-то руководящий пост в ЗАГС Собрании или не займет. Я думаю, что здесь от его желания тоже будет зависеть, захочет он, если захочет, могут там и председателем комитета его сделать. Не захочет, захочет просто побыть депутатом. Ну, значит, будет просто депутатом.
5: А сам он из Челябинской области.
4: Да, но он там последнее время в Екатеринбурге живет, общественной деятельностью занимается.
5: Про коммунистов. Сейчас я буду цитировать телеграм-канал «Екатеринбург в огне». Как говорится, продолжите фразу. Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев одной ногой уже... Но в Госдуме.
4: Видел, да, я видел этот пост, а он в Госдуме.
5: Да, конечно. Он пойдет первым номером, я продолжаю цитировать этот телеграм-канал, в большой региональной группе КПРФ, что практически гарантирует ему мандат, при условии, если КПРФ в целом не провалится на выборах. Почему действующий депутат от Свердловской области, от КПРФ, Николай Езерский, в новый перечень не вошел, потому что человек 5 созывов подряд по партсписку избирался?
4: Да, он был партийным спонсором, я так понимаю, что Ивачев сделал карьеру, он ее делал долго, упорно, на моей памяти уже 15 лет он ее делал, шел к тому, чтобы стать депутатом Госдумы, и вот, наконец-то, он им станет. На прошлых, все ждали еще, что на прошлых выборах он уже перейдет в Госдуму, но нет, тогда Езерский как-то сумел отстоять свое место в списках, но вот сейчас Ивачев уже, там, не знаю, там, входит в президиум ЦК или там кандидат члены президиума ЦК.
5: Ну,
4: в общем, да, он долго-долго тут бился, боролся, пытался в Москве доказать, что он, в общем, боец и верный слуга партии, наконец доказал. Наконец доказал, и его поставили на действительно проходное место. Там очень как бы сложно все, но, по сути, если КПРФ получит там больше 20 мандатов, то я думаю, что Ивачев будет одним из первых, кому этот мандат достанется.
5: Любопытно,
4: я думаю, что они, конечно же, возьмут свое.
5: Любопытно, что в списке КПРФ на выборы не попали, например, ни Сергей Шаргунов, ни Валерий Рашкин, ни Павел Грудинин.
4: Там разная ситуация у каждого.
5: Это да, лось был не у каждого.
4: Да, Шаргунов, как говорят, он просто устал от политической работы, если вы посмотрите, да, там, начиная с 22 года он резко снизил публичную активность, у него еще была трагедия в семье, и, ну, он как-то, видимо, решил заняться окончательно, вернуться полностью в литературу и не заниматься больше политикой. Поэтому он больше не будет депутатом, я думаю, что если бы он захотел, он бы был в списках. С Рашкиным и Грудининым другая ситуация. Рашкин очень хотел, но, в общем, история с Лосем не забыла.
5: Четыре года вообще прошло?
4: Да, прошло 4 года, но уже почти 5 осенью будет. Но ему не
5: дело о незаконной охоте, если вдруг кто-то...
4: Да, но дело, конечно, не в Лосе. Рашкин просто был слишком активен, слишком заметен, слишком критиковал власть, и никто его в Госдуме снова... Как бы не для того его оттуда выгоняли, чтобы он туда снова вернулся. А Грудинин, он неизбираемый в том плане, что власть тоже на нем еще в 2018 году поставила жирный крест, и он на съезде сказал, что я поражен в политических правах. То есть человек смирился с тем, что он больше, ну, он не будет депутатом, и никто его никогда в Госдуму не пустит. То есть тут примерно как с Рашкиным. Ну, если в списке поставят, также потом Центр избирком найдет причину их вычеркнуть.
5: На прошедшем съезде КПРФ Геннадий Зюганов, как известно, предложил использовать вклады россиян для нужд бюджета. Реакция бурная случилась в той же Государственной Думе, когда Михаил Делягин, помните, накануне назвал это откровенным бредом. Зачем опытному политику Зюганову говорить такое в преддверии выборов?
4: Ну, здесь... Есть конспирологическая версия,
5: вот сразу же многие перекрестились,
4: что не дай бог. Что они специально снижают свой рейтинг, чтобы, не дай бог, там слишком не испортить ситуацию для Единой
5: России. Слушайте, нет, я про другую конспирологическую версию, что их попросили так сказать.
4: Ну, попросили, да, чтобы отпугнуть избирателей.
5: Да.
4: Это все равно, да, примерно то же самое. Mm-hmm. Ну, или просто всегда, да, бритва обкома, может быть, это просто все по глупости сделано, и кому-то действительно показалось, что вот хорошая мысль, да, что у нас в банках лежат, там, сколько он сказал, 130 триллионов рублей.
5: Он минимум на 30 триллионов рублей дополнительного, да, изыскать без промедления. В банках сегодня лежат, я цитирую Геннадия Андреевича, 67 триллионов ваших денег, ваших, дорогие телезрители из серии. В общем, и дальше говорит, лежат и обогащают банкиров, проблему можно решить оперативно, в том числе указом президента, и все поняли однозначно, хотя глагола «изъять» не прозвучало, но потом все-таки бьется это, как ребенка можно разбить ту самую конспирологическую версию, потому что в КПРФ открестились, они сказали, да вырвали из контекста и вклады в граждан священные, и все.
4: Да, там интересная история, это уже не первый раз КПРФ на этом ловят, что расшифровка речи Зюганова на сайте не соответствует тому, что Зюганов говорит на самом деле.
5: А интернет-то все
4: и
5: помнит,
4: там просто
5: есть.
4: Не просто перефразировано, да, а некоторые предложения исчезли. В прошлый раз это было, когда Зюганов призвал не повторять 17-го года, и потом эту фразу, значит, убрали из стенограммы. А тут просто переиначена фраза, и действительно вот этого куска, где он говорит, да будь я президентом, я бы там быстро издал указ и воспользовался полномочиями, чтобы там эти деньги в экономику пошли. Вот этой фразы в стенограмме нет. Значит, эта фраза, она действительно была сказана то ли просто импровизация, то ли они не сами поняли вообще, что они сказали, и не рассчитывали на такую реакцию общественности. Но я склоняюсь к тому, что это было не запланировано, что просто вот как-то вот так получилось, не додумали или реально кому-то показалась хорошая идея экономическим предложением. Потому что это же все идет в то, вот он зачитывал программу КПРФ в разделе «Бюджет», да, за счет чего нам пополнять бюджет. То есть там очень логично, да, это следует, но где нам вообще взять бюджет деньги? Вот, пожалуйста, давайте у банков возьмем. А у банков понятно, какие деньги. Ну, деньги либо вкладчиков физических лиц, либо деньги юридических лиц. Другое дело, что человек, который там 30 лет работает в Госдуме, и вообще все депутаты там от КПРФ, ну, они примерно должны понимать, что деньги в банке, они не лежат физически, да, их нигде нет, никакого сейфа с банками, а эти деньги крутятся также в экономике за счет кредитов, и они нигде не лежат, они все равно работают, да, они создают там процент, ну, конечно, банки на этом зарабатывают, ну, а иначе как еще за счет чего банкам жить, но эти деньги, они не лежат. И, кстати, эта идея, она в 25-м году в начале тоже вбрасывали о том, что Центробанк якобы хочет изъять вклады населения.
5: Говорил, что это глупость.
4: Да, да, и все сказали, что это бессмыслица, потому что
5: деньги
4: работают. Но самое интересное, что спустя несколько месяцев выяснилось, что это была хитрая пиар-компания строительных крупных девелоперов, которые специально запустили этот слух, чтобы население не хранило деньги на вкладах, а бежало вкладывать их в строительство. То есть это было...
5: Но это была, по-моему, одна из версий.
4: Нет,
5: это
4: они признались,
5: серьезно,
4: потом,
5: да,
4: признались пиарщики, которые это запустили, они признались в этом. А здесь, мне кажется, КПРФ просто...
5: То есть
4: просто...
5: здесь уже не хвост виляет собака, и все, да, гораздо,
4: да,
5: проще.
4: Да, а КПРФ, я думаю, что нет. Я думаю, что они просто помнят отголоски той истории, и как-то вот эта идея логично встроилась в их предвыборную программу.
5: Но можно себе представить, что часть электората, может быть, колеблющаяся после этого высказывания, точно не проголосует за КПРФ, потому что для многих деньги это что-то святое, что может быть?
4: Я думаю, что до выборов эта история забудется. Если бы это было за неделю до выборов, тогда да, до выборов эта история, вот эта конкретная локальная история, она забудется. И люди, которые ситуативно будут принимать решения, то есть те, кто вот за КПРФ, они все равно за КПРФ. Для них это не повлияет, а кто-то, может быть, скажет, да, там банкиров раскулачить. А те, кто голосует ситуативно за КПРФ, да, вот в последний момент решаются, ну вот ладно, за коммунистов проголосуют, они не вспомнят.
5: Я думаю, что бабулечка, у которой 100 тысяч рублей лежит на вкладе, Она запомнит это.
4: Я здесь еще думаю, что есть такой эффект, что люди ведь всегда думают, что их-то это не коснется. Вот раскулача там, у кого там 10 миллионов лежит, а нас-то, простых людей, это не коснется. Люди же так часто
5: думают. Ну, посмотрим. А помните, мы с вами в этой студии обсуждали лонгрид в «Ведомостях», большое интервью Геннадия Зюганова, и вы совершенно тогда резонно, как потом выяснилось, впрочем, как и всегда, предположили, ну и с другими топами партий, других партий тоже будут появляться интервью в «Ведомостях». Так и случилось. Владислав Дованков дал интервью. Огромное-огромное интервью. Да, это новые люди, вице-спикер Госдумы. Ну так вот, вы прочитали?
4: Я его прочитал на прошлой неделе, да, я как раз подумал, что я правильно предположил. И, увы, он потерялся на фоне Зюганова, потому что Зюганов, как бы к нему не относиться, да, сказал несколько там ярких, смешных, запоминающихся вещей, а Дованков блекло-серо выступил, вот ничего там по прошествии нескольких дней даже...
5: Надувного слона вспомнил, а журналист спрашивает, опыт работы в сетевой организации «Фиберлик» помогает нам сейчас? Я по-другому скажу. Это опыт, который ты уже потом никогда не забудешь.
4: Ну, это не станет мемом, в отличие от того, что мне 30, платежка на 30 тысяч, как
5: это
4: говорил Зюганов.
5: Да.
4: Поэтому Дованкову, да, надо учиться у Зюганова. Ну, прямо скажем, Дованков вообще не харизматичный лидер, и за него тоже голосовали, наверное, от отчаяния, потому что больше не за кого.
5: А может быть, те, кто вчитывался, зацепились взглядом еще на ответ, за ответ, вот на какой вопрос. Участников спецоперации планируете выдвигать на выборах? И Владислав Дованков говорит, у нас уже есть такой опыт, участники специальной военной операции избирались от партии ранее, и в будущем такие кандидаты также будут. Это к вопросу о том, что новолюды будут откусывать часть яблочного пирога. Вот не факт.
4: Будут, потому что они, конечно, не могут на этот вопрос ответить отрицательно, но я думаю, что в ходе кампании они эту тему педалировать не будут. То есть, если их спросить, там, вы за своего или против, они, конечно, скажут, что они за, но при этом там оговорки нужен, там мирный процесс, там дипломатическим путем и так далее. То есть, они будут юлить на эту тему, и все равно какие-то люди за них проголосуют, потому что, ну, с тем же Дованковым на выборах президента был какой-то там момент, когда да вот там он самый антивоенный, там анти-СВО кандидат из всех. Ну, они будут на этом играть, но если их спросить прямо, они, ну, естественно, они никогда не скажут, что они там против СВО или что мы не будем выдвигать участников СВО. Конечно, будут.
5: Кстати, про яблоко. Яблоко вошло в список 11 партий, которые будут участвовать, точнее, смогут участвовать, конечно, в выборах Госдумы без сбора подписей избирателей. Центр избирком утвердил список из этих 11 партий. Яблоко пойдет на выборы?
4: Яблоко пойдет, но дойдет ли оно? У меня по-прежнему нет уверенности.
5: Хорошо, давайте я по-другому сформулирую. Пойдет в Госдуму, скорее всего, точнее. Ну, может быть, не дойдет, но попытается.
4: Да, пойдет.
5: На местном уровне. Здесь, я смотрю, в Свердловском избиркоме сообщают, что в выборах Свердловского ЗАГС-собрания смогут участвовать 6 партий, в их числе, кроме парламентских «Яблоко». Вот они пойдут на местном уровне после всех этих историй.
4: Они собирались, и там «Ведомости» тоже писали, что Свердловская область один из регионов, там, наряду с Санкт-Петербургом, Псковской, Карелией, еще какими-то регионами, где они планируют, тем не менее, участвовать в выборах, потому что если не здесь, то где? А им нужно все равно иметь в запасе какое-то количество выборов, в которых они участвуют, потому что партия, которая не участвует в выборах, она рано или поздно ликвидируется по ходатайству Министерства юстиции. Поэтому им просто критически важно хотя бы в одном, в двух регионах
5: кого-то не
4: поучаствовать в выборах и дойти до дня голосования. Потому что они, конечно же, если они выборы в Госдуму проучаствуют, то это на 7 лет снимает вопросы к ним. Но я думаю, что и у них нет уверенности, что они до конца выборной кампании дойдут и их не снимут с выборов. Поэтому хотя бы в одном регионе им надо поучаствовать. Ну, а в Свердловской области у них всегда были неплохие позиции, поэтому они тут будут участвовать. Попытаются.
5: Борис Надеждин. Надеждин выдвинулся на выборы в Государственную Думу, выдвинулся как самовыдвиженец. Как думаете, его пустят?
4: Ну, удивительный человек, конечно.
5: После всего?
4: После всего. Во-первых, он не иностранный агент и остался в России, и снова хочет участвовать в выборах. Ну, весь предыдущий опыт говорит о том, что вроде как не должны его пустить, тем более, что достаточно сложно собрать подписи избирателей, то есть избирательный округ Госдумы, это навскидку 500 тысяч избирателей, соответственно, тысячи подписей нужно собрать.
5: В 2024 году он собрал, когда были выборы президента,
4: часть забраковали, тем не менее он собрал, но это была прям всероссийская кампания, в разных городах собирали, уж не знаю, как они это качественно делали, но собирали, даже где-то очереди стояли. Сделать это в рамках одного округа, развернуть кампанию, наверное, будет посложнее, да. Многие люди, которые хотели бы его поддержать, но у них нет прописки в этом округе, и они не могут за него поставить подпись. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что он сможет, во-первых, собрать, во-вторых, что избирком не забракует эти подписи. А то, что он идет самовыдвиженцем, говорит о том, что он ни с кем не договорился, видимо, о своем участии. Я так понимаю, что новые люди как-то с ним контактировали, но, по-моему, Дованков на этот вопрос отвечал как раз в этом интервью, которое мы упоминали, что он же в свое время подписывался за Надеждина, и вроде как они с ним в нормальных отношениях, но вот не взяли к себе в список. Не взяли. Нельзя, видимо, нельзя.
5: Переходим к нашей любимой рубрике «Международная панорама».
4: Хорошо,
5: переходим.
4: Да.
5: Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о своей отставке. Почему это случилось?
4: Потому что его партия начала стремительно терять популярность у избирателей, проиграла, плохо выступала на местных выборах. Обычно по результатам местных выборов пытаются оценить шансы партии на следующих общебританских выборах, которые, правда, не скоро будут, но тем не менее будут, через 2-3 года. И стало понятно, что избиратели достаточно быстро в Стармере разочаровались в его правительстве, и поэтому, если лейбористы хотят следующие выборы выиграть, то им надо поменять своего лидера. А лидер партии — это автоматически премьер-министр, поэтому они, в общем, меняют премьер-министра и меняют лидера партии, чтобы на следующих выборах хорошо выступить. Но у меня нет уверенности, что новый лидер, доработает до следующих выборов, и, не провалит следующие выборы.
5: Есть шансы с уходом этого человека на изменение отношений России и Великобритании?
4: Нет. Я думаю, что вы во всем британском истеблишменте не найдете никого, кто выступал бы за улучшение отношений с Россией, за сближение с Россией. То есть в данном случае, мне кажется, Британия действительно самая такая антироссийская страна, в плане настроения элит. Я уж не знаю, как в широких массах населения, но я думаю, что ни один британский премьер и ни один из нынешних политиков, которые как-то пытаются претендовать на то, чтобы стать премьером, они не настроены на сближение с Россией. Даже Найджел Фарадж, лидер английский Жириновский, если можно так сказать, очень такой популист, который набирает обороты, и за него вполне возможно будут голосовать на следующих выборах. Я так понимаю, что он тоже вообще не за Россию, в отличие какой-нибудь альтернативы для Германии или французов, где более лояльные отношения к России. Нет, с Британией шансов нет. Это страна, с которой мы помиримся, если помиримся в самую последнюю очередь.
5: Наиболее вероятным претендентом на этот пост называют Эндрю Бернема. Что известно об этом?
4: Ну, не то, что наиболее вероятное. Он единственный претендент на этот пост, который специально ушел в отставку с поста мэра Большого Манчестера, принял участие в довыборах. Там специально для него один депутат ушел из парламента, для него освободили округ, он поучаствовал в выборах, избрался в парламент, чтобы потом стать премьер-министром, потому что у них, чтобы стать премьер-министром, нужно быть депутатом. И вот для него такую спецоперацию политическую провернули, чтобы только вот этот Бёрнам стал новым премьер-министром. Это карьерный политик, если вы посмотрите, он, в общем, 30 лет, там, около 30 лет крутится в политических кругах, начинал там, с помощника депутата и, в общем, тихонько двигался. Он был министром здравоохранения еще в правительстве Гордона Брауна, то есть это конец нулевых годов. И потом в какой-то момент он избрался мэром Манчестера и, как считается, был успешным мэром. Вот он сейчас ушел в отставку, но, в общем, был успешным мэром. Действительно, ему удалось реализовать какие-то проекты, программы, как-то привести в порядок бюджет. И, в общем, на фоне этого успеха считается, что вот он будет хорошим премьер-министром. Но я думаю, что вряд ли.
5: Объясните, пожалуйста, как же так происходит, что в стране за 10 лет меняется уже 6-й премьер-министр? Почему?
4: Здесь есть ряд причин. Во-первых, Брекзит, он просто обрушил.
5: Все началось с
4: Брекзита, да, Брекзит обрушил вообще всю политическую конструкцию, старую политическую конструкцию Великобритании, и начался просто хаос. Во-вторых, там действительно не все в порядке с экономикой, как раз после Брекзита, ну и в принципе на фоне различных мировых проблем. Там много и проблемы с миграцией, которые никак не могут решить. И вот есть просто какой-то вал проблем, и ни один премьер-министр не может их решить, потому что, ну, мне кажется, что их просто невозможно решить.
5: Вы знаете, я знаю кучу стран, где эти проблемы
4: да,
5: есть,
4: да,
5: но там премьеры
4: но,
5: не меняются.
4: Вот, да, вот никто не может решить, но избиратели ждут очень чего-то быстрого, да, люди сейчас живут в совершенно другом ритме, и другая информационная ситуация. Раньше там мы избрали, и там 5 лет ждем. А сейчас мы избрали и ждем, что, в общем, через полгода давай уже нам что-то решай, что-то, чтобы поменялось. Но физически никто не может этого сделать. Невозможно все эти проблемы так быстро решить. И люди очень быстро разочаровываются, да, в любом премьер-министре. Вот любой, да, вот там 6 премьер-министров там за там, 6 лет сменилось условно. Потому что люди быстро разочаровываются. А плюс здесь еще накладывается особенность политической системы в Великобритании, там нет, да, как вот в США вы избрали президента, и он 4 года президент, а здесь вы избрали премьер-министра, но у него враги не только в другой партии, у него еще враги в своей партии, партия в любой момент может премьер-министра заменить, что, собственно, и происходит, поэтому ни один премьер-министр не может устоять, во-первых, а, перед валом проблем, б, перед там соперниками из других партий, но и соперниками внутри своей партии. Плюс еще, значит, избиратели, которые, настроение которых меняется каждый месяц, и они ждут, что у них за месяц все станет лучше. А вот ты не исправил, все, иди, мы в тебе разочаровались. И это просто вот такая ситуация, которую никак не изменить. И поэтому я думаю, что нужно привыкать им надо привыкать, что у них очень часто будут меняться премьер-министры. Потому что вот объективно такая ситуация.
5: Мне кажется, что вы один очень важный фактор не назвали. Очень сложно приходить в резиденцию и знать, что там есть пара глаз, которые смотрят на тебя с ненавистью.
4: Да.
5: Знаменитый кот Ларри Мышелов, который за всю свою жизнь меняет, получается, уже 6-го главу правительства.
4: Да.
5: Если кто не знает, у него в соцсети есть страничка у этого кота. И каждый раз, когда очередной премьер уходит, вообще любой, там появляется какая-то совершенно ехидная, паскудная надпись. Когда накануне стало известно про отставку Стармера, ну, будем, конечно, верить, что это кот написал, так вот он написал. Он написал: «Я принял отставку Кира Стармера с поста моего главного слуги и предложил Энди Бернему уточнить, сколько раз в день он будет меня кормить».
4: Прекрасно.
5: Кот Ларри.
4: Кот, да, уже королеву пережил, между прочим.
5: Да, это великое животное, да, очень популярное. Да. Я помню, что несколько лет назад, года 2, что ли, был опрос, кто популярнее – сравнили премьеров и сравнили кота. Как вы думаете, кто
4: конечно,
5: оказался?
4: Кот был популярен.
5: Конечно, кот Ларри. Все на этом. Время у нас истекло. Алексей Шабуров в программе «Радиофорум» говорит и показывает.
4: До свидания. До свидания.
1: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
6: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
8: Расскажите, когда мужчине нужен уролог?
9: На самом деле мужчине уролог нужен всегда. Начиная с молодого возраста, когда нет никаких жалоб, но нужно его в этот момент взять и определить некоторые параметры его, чтобы знать, какой у него уровень метаболизма, именно гормонов, в молодом возрасте, 18-25 лет. Это первое. Второе. Конечно, нужно контролировать его половые органы, половые пути в плане каких-либо инфекций, передающихся половым путем. Это важно, поскольку здоровая репродуктивная система, здоровое потомство. Даже если нет жалоб, проверяться на такие инфекции раз в год, раз в два. Весь комплекс сейчас этот есть.
8: И до какого момента или до какого возраста вот с этим контролем не должно в мужском организме возникать каких-то вопросов или проблем?
9: До 40 лет, примерно 25, мужчина все хорошо. У него никаких не должно быть изменений ни в какой сфере. Но после 40 могут возникать уже какие-то проблемы. И поэтому в возрасте от 40 до 50 нужно повторно обращать внимание урологов на мужчин или мужчин обращать внимание на урологов. И, скажем, базовое сделать обследование УЗИ и почек, и мочевой системы, и брюшной полости, определенные чекапы. Как меняется организм мужчины с возрастом? Нет ли метаболических расстройств, нарушения углеводного обмена, сахара, ожирения? Да, вот это страдают, к сожалению, современные мужчины, которые достигли возраста 40 лет. А ожирение – это дополнительный источник эстрогенов, которые ухудшают все основные мужские показатели. Ну и следующий этап – это мужчины 55-60 лет. Здесь, конечно, мы должны уже в первую очередь задумываться, естественно, о онкологических заболеваниях, которые могут возникать именно в этом возрасте. Поэтому возраст 55 лет прошел. Кроме того, что сдавать комплекс УЗИ, мы должны определять такой онкологический маркер рака предстательной железы, который называется ПСА – простат-специфический антиген. К счастью, это тот из всех онкологических маркеров, которые мы имеем в нашем врачебном арсенале, это самый точный и специфичный. Да, если имеется какое-то повышение, то мы незамедлительно должны обследовать данного мужчину, выполнить МРТ и биопсию, если нужно взять предстательные железы, для того, чтобы понять, есть или нет у него рак предстательной железы. И наша задача урологов и онкологов, и всех специалистов, это выявить любые заболевания онкологические на ранней стадии, которые можно достаточно хорошо, качественно и без потерь для последующей жизни вылечить. Тоже касается рака простаты.
8: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
6: Если хочешь быть здоров. Повтор программы.
1: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: У микрофона Максим Путинцев. Начинаем разговорный интерактивный канал на радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Я начну со своего наблюдения. Максим, на перекрестке Луначарского-Первомайская наконец-то положили асфальт. То, о чем мы с тобой говорили неоднократно,
11: ура,
10: что там приходится останавливаться, там асфальтовая ступенька, крайне некомфортно. Все это в прошлом, теперь трамвайные пути можно не просто проезжать, а прям пролетать. Ну вот когда красота, тогда красота. Так что отчитываюсь, следил я внимательно,
11: видимо,
10: за этим перекрестком.
11: Видимо, где-то ремонт закончили и нашлись свободные рабочие руки.
10: Да, и куда-то эти руки передвинулись дальше, и ноги, и другие части тела. Кстати, Малышевский мост, наш с тобой любимец еще один, готовят к открытию. Его должен проинспектировать Алексей Орлов. Я ехал там в последний раз в воскресенье по Малышевскому мосту. Как-то вот в последнее время регулярно там оказываюсь. Ну, как это назвать? По половинке. Там открыто, ну, не реверсивное движение, а встречное движение, да?
11: Одна часть.
10: Одна полоса полмоста, туда, да. Другая обратно, да. Ну, стыки, еще раз отмечу, которые там сейчас и делают. Это просто песня, ровненько, практически не ощущаются. Но, честно скажу, что на другой стороне, на завершение работ как-то не сильно похоже. Поэтому, ну, не знаю. Опять же, готовить к открытию можно ведь долго, правда? Можно и неделю, и две.
11: Слушай, ну, обещали до конца месяца, по-моему, открыть, да, этот самый мост.
10: Ну, уже 23 число.
11: Ну, уже 23, осталось неделя, поэтому вполне, мне кажется, можно успеть какие-то работы завершить.
10: Mm-hmm.
11: Мы с тобой небольшие специалисты в дорожном строительстве, поэтому давай уж не будем тут нагнетать.
10: А мы про стройку и не говорим. Я говорю, что эксплуатировать мне нравится. Отремонтированную часть моста, я думаю, на второй части будет примерно то же самое. Но, ну, ждем, надеемся и верим в то, что это произойдет как можно скорее, потому что жителям ЖБИ мы желаем наконец-то уже скорее начать пользоваться в полном объеме этим путепроводом. Ну и, кстати, на Калине тоже там постепенно продвигаются работы. Несколько раз за последние дни я там ездил, ну, уже на что-то похоже. Уже в некоторых направлениях можно там ездить, прям скажем, с ветерком. Когда еще и Калина откроется уже полноценно и полноправно, ну тогда это будет просто великолепно и для ЖБИ, и для синих камней, и для всех остальных тоже. Плюс 7-908-909-104.5. Делитесь вашими дорожными наблюдениями, ну и, конечно же, любые ваши автомобильные вопросы присылайте, Максим с удовольствием на них ответит. Ну, как без этой рубрики, бензиновые хроники, ну или топливные хроники, если так вам больше нравится. Безусловно, ситуация на топливном рынке – это сейчас автотема номер один. Но вот если обобщать и не вдаваться в подробности, потому что как-то вот не хочется в них вдаваться, потому что в этих подробностях и утонешь просто. Мне кажется, сказать можно три вещи. Первое. В ряде регионов их главами, ну то есть губернаторами, введены централизованные ограничения на объем отпуска топлива от 20-30 до 50-80 литров на автомобиль. Но, кстати, в Свердловской области таких ограничений сверху, еще раз, централизованно не введено, во всяком случае, пока. Где-то объем продажи топлива регулируют сами сети, ну, если это крупные сети, или сами АЗС, если это небольшие частные заправки. Где-то топливо резко подорожало, но хотя бы есть. Где-то его просто нет. Соответствующие объявления висят. Причем вывести закономерности, наверное, можно. Вот где есть топливо, где его нет, но как-то сложно. Я бы не взялся. В федеральном правительстве создана рабочая группа в Минэнерго по решению этой проблемы. Ну, посмотрим, что тут можно сказать.
11: Ну, все.
10: Посмотрим, подождем.
11: Можно выдохнуть спокойно. Рабочая группа создана. Сейчас дорожная карта будет разработана.
10: Тут не дорожная, тут топливная карта должна быть.
11: Ну да, да. Я вчера ездил по Московской области достаточно много так, в принципе, да, и вот увидел, что на сине-голубых заправках на «Газпромнефти», да, нет бензина нигде. И висели объявления, потому что сами заправки работают, хот-доги делают, вот, на всякий случай скажу, да, там водичку можно купить, там в туалет сходить, если надо. Но бензина при этом нет. Везде висят объявления, что по техническим причинам топлива нет. Когда оно появится, неизвестно.
10: Угу.
11: И пока вот так в разговоре с операторами АЗС, они говорят, что у них нет вообще никакой информации, поэтому они ничего нового сказать не смогут, потому что сами находятся в таком же информационном вакууме. Ну, слушай, это вот как раз вполне объяснимо, вот если с точки зрения там что-то объяснить, да, потому что пострадавший московский нефтеперерабатывающий завод, он как раз на «Газпромнефти» и работал, собственно. И поменять всю логистику, когда у тебя везли из одного места, да, надо везти из другого конца страны.
10: Причем это место другое, далеко, да, не рядышком.
11: Ну, скорее всего, да. Поменять логистику там за один день, ну, невозможно в принципе. Это ж нужно бензовозы как-то освободить, да, заново построить всю логистическую цепочку. И совершенно очевидно, что несколько дней на это уйдет. Вот, ну, мне кажется, что такая организация, как «Газпромнефть», она справиться с этим за буквально несколько дней.
10: Ну, еще, кстати, на что обратил внимание, главы регионов в своих посланиях, они еще пытаются сбить ажиотаж. Вот прямо об этом напрямую говорят, дескать, не покупайте бензин впрок, не надо. Вот именно этим и продиктовано ограничение на АЗС. Но, мне кажется, это такое спорное утверждение. Все-таки бензин не гречка, и купить его про запас крайне затруднительно. Мало у кого есть канистры, а если они и есть, ну, сколько их? Ну парочка. Вряд ли
11: больше. Ну, это ограниченный объем,
10: по 20 в любом литров.
11: Случае, конечно.
10: Ну, в лучшем случае, на одну заправку канистры. Вперед ты себе создашь запас. Ну, что это такое? Ну, вот мне примерно на неделю хватает полного бака. Потом снова надо заправляться. Ну, вот, собственно, наверное, так. Будем, естественно, следить за развитием событий. Что еще тут можно сказать в этой ситуации, правда? Еще одна тема, мимо которой пройти абсолютно невозможно, хотя она такая условно-автомобильная. У нас редчайшее погодное явление на севере области было зафиксировано в понедельник вечером. Кто-то назвал это торнадо, кто-то назвал это смерчем, кто-то ураганом. Но если вы посмотрели видео, их довольно много, по сети ходит, ну, назовите это как хотите, это огромный вот такой вращающийся пылевой и водяной столб, да, который там засасывает все в себя, там, где он проходит. Стихия пронеслась над Кушвой и некоторыми прилегающими населенными пунктами. И вот по состоянию на сегодняшнее утро официальная сводка. Пострадало 16 человек, погибших, к счастью, нет. Повреждено 99 домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач, 32 частных дома полностью разрушены. На место ЧП оперативно выехал министр строительства области Григорий Сурганов, ну, чтобы, видимо, и оценить ущерб, и как-то оперативно помочь в решении вопросов восстановления разрушенного. Ну, и среди прочего пострадали, как я уже сказал, автомобили и даже АЗС. Заправка как раз вот синяя, бело-голубая.
11: Нет, там это частная заправка.
10: Ну, цвета там именно такие были, да. Которые в свете последних событий как будто бы особенно жаль. Со всех сторон проблемы навалились. Скажи, пожалуйста, Максим. Ну во-первых, ты же у нас еще и синоптик по совместительству. Ты регулярно, с удовольствием,
11: да,
10: на тему погоды высказываешься. Ну и кроме всего прочего, на страховку-то в такой ситуации рассчитывать не стоит, наверное?
11: Ну, если у тебя ОСАГО, то, естественно, не стоит, потому что этот случай не является страховым. Ну, вообще, надо начать с того, что, судя по видеозаписям, это смерч. С точки зрения метеорологических явлений, это все-таки смерч. Это не торнадо, торнадо в нашем климате вообще присутствовать не может так. Ну, хотя и смерч тоже маловероятен, как, по крайней мере, утверждал у меня искусственный интеллект с утра, что вероятность появления смерча в Куше и в Нижнем Тагиле, она стремится к нулю примерно. Ну, вот стремится к нулю, это не ноль, да, все-таки такое явление, увы, пришлось наблюдать жителям той же Куши. Ну, если есть страховка КАСКО, надо смотреть все условия, если там есть как раз вот про метеоусловия что-то, то страховка покроет. Но там же ввели еще режим ЧС, насколько я понимаю, локальный режим ЧС вчера был введен, и это позволяет, надо смотреть законодательство, это позволяет какие-то компенсации получать, в том числе и рассчитывать на помощь государства.
10: Но от государства, а не от страховых компаний, правильно?
11: Да, как правило, от государства такая помощь касается все-таки жилого фонда, да, про автомобиль, возмещение ущерба автомобилям редко, когда идет какая-то речь.
10: Угу. Ну, а что по погоде скажешь, по самой? Ты удивился, как и все мы, тому, что подобное, в принципе, возможно, в Свердловской области?
11: Так, конечно, удивился. К тому же еще с учетом того, что в Кушеве последние две недели каждый день лили дожди и не было никакой жары. Да, вот. Ну, просто кажется, что такое метеорологическое явление, оно как раз вот должно образовываться, когда вот какие-то идут осадки, плюс жара, например, какая-то, да. Угу. Вот, и все это начинает с воздушной массы смешиваться. Вот. Но нет, здесь в Куше не было ни жары, ни чего-то еще. Там две недели льют просто дожди, вот,
10: и вот
11: стеной не прекращаясь. Да, эти дожди вот вылились вот в что-то еще. Ну, здесь метеорологи лучше подскажут, я думаю. Я здесь уже пас.
10: Я думаю, эту тему после 10:30 обязательно подхватит Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. И мнения, и прогнозы, и многое другое от синоптиков они нам расскажут. Пока еще по новостям мы пройдемся. Продажи подержанных машин в мае выросли на 4 с небольшим процента. Об этом сообщает сегодня федеральный коммерсант. Спрос на автомобили с пробегом устойчиво растет. Продажи подогревают высокие цены на новые машины, крепкий рубль и опасения относительно сохранения льготных ставок утилизационного сбора. При этом, Максим, обращаю твое внимание, на вторичке сменился лидер. «Лада семерка».
11: Да, ушла легенда, да.
10: Ну, временно вполне возможно.
11: Все равно.
10: Она отошла в сторонку, она еще вернется, да. «Лада семерка» уступила первое место, теперь самой продаваемой БУ моделью стала «Киа Рио». На второе место вышла Hyundai Solaris, а «Лада 2107», та самая легенда, о которой ты сказал, опустилась аж на третью строчку. Кроме того, на что обращают внимание аналитики, растет доля китайских брендов с пробегом, продажи которых в мае показали опережающую динамику. Но это, наверное, тоже объяснимо, да? Потому что все больше китайских машин приходит к нам в страну. Сначала они новые, а потом куда они деваются? Вот на вторичный рынок они и переезжают.
11: Ну, конечно, смотри, здесь как раз вот здесь логическое объяснение вполне есть, да? Вот у нас

0: как там реальная сделка, цена реальной сделки, она часто никому не известна. Вот, потому что есть объявление в классифайде, да, которое легко отследить. Чем закончится сделка, неизвестно, но общую картину составить всегда можно.
1: Mm-hmm.
0: И вот это, наверное, будет интереснее всего, потому что когда начали появляться китайцы, там главный был вопрос, а потом, за сколько я смогу его продать через 3 года, насколько он подешевеет. А на этот вопрос ни у кого ответа не было, так как никто не знал, и рынка такого сегмента автомобилей просто не существовало там, такого огромного. Ну, сейчас вот...
1: А сколько ждать-то, когда уже какой-то баланс организуется на этом рынке?
0: А баланс, что ты имеешь в виду под балансом?
1: Ну, когда уже определенная история будет накоплена, долговечность,
0: думаю,
1: качество этих автомобилей, соответственно, стоимости.
0: Лет, я думаю, да.
1: Люди ж не просто так будут деньги платить, правильно? Они будут готовы платить за то, что понадежнее, за то, что меньше в цене потеряет дальше. 3-4 года
0: маловато. Еще раз отвечаю, еще раз пару лет еще придется подождать, тогда мы получим более объективную картину. Ну, она уже сейчас,
1: еще через пару лет еще более объективнее.
0: Ну, конечно,
1: понятно. В общем, чем больше, тем лучше.
0: Это именно так работает, да.
1: Ну, и в качестве вывода, возвращаясь к происходящему на вторичном рынке, в июне интерес к машинам с пробегом, вероятно, продолжит расти, но без резких скачков. Так считают опрошенные Коммерсантом аналитики. Новый, если угодно, если вам так больше нравится, возрожденный бренд «Волга» и один из крупных банков объявили о запуске льготного кредитования, Максим. Машину можно будет купить со ставкой кредита от 0,0 и 1 сотой всего лишь процента. Наверное, это хорошая новость.
0: Фактически,
1: согласен?
0: Рассрочка, да.
1: Так как будто бы бесплатно.
0: Ну, слушай,
1: даже,
0: это
1: да.
0: здесь «Волга» не является каким-то пионером, да, в этом направлении. Очень многие автопроизводители совместно с банками такие предложения на рынок выставляют. Ну, да, это хоть как-то подстегивает рост продаж. Вот и именно из-за таких предложений мы и видим, да, что средняя ставка на новые автомобили, процентная, да, вот по кредиту, она у нас, она у нас 8% сейчас.
1: Так это уже, можно сказать, не так уж и плохо. Ну, хотя это средняя температура,
0: да,
1: правильно?
0: Ну, слушай,
1: где-то есть
0: это
1: 0, а где-то, соответственно, есть там 15-20.
0: Это абсолютно такая история ожидаемая вполне, поэтому...
1: Ну, ты имеешь в виду, что ключевая ставка снижается, следовательно, снижается и стоимость кредита любого.
0: Нет, нет, появляется... Ну, во-первых, да, во-вторых, такие предложения. «Волга» — это не уникальное предложение, и у других автопроизводителей они тоже есть.
1: Ну ладно, хорошо. Идем дальше. Екатеринбург расторгает соглашение с кикшерингами. Но спокойно, спокойно. Не надо подпрыгивать, не надо пугаться. Для того, чтобы заключить новое. Об этом пишет телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Судя по всему, ну, как мне представляется, поправки готовятся для того, чтобы несколько изменить баланс сил в пользу властей. Так предусматривается два режима работы для кикшерингов. Пилотный для новых операторов, не более 1000 самокатов на согласованной территории, срок до конца сезона. И полноценный для операторов, которые отработали более 2 месяцев, то есть показали, видимо, себя уже каким-то образом, на всей территории города с квотами электросамокаты до 12 тысяч единиц на всех. Электровелосипеды до 4000 единиц. При этом предусматриваются жесткие санкции. За нарушение сокращается разрешенный парк, например, на 500 единиц при полноценном пользовании. И вводятся технические требования к самокатам. Транспорт должен быть не старше 2 лет, иметь ограничение скорости 25 км в час и автоматическое снижение скорости в медленных зонах и так далее. Ну и что мы скажем по этому поводу? Что-то меняется?
0: Ничего бы не скажешь.
1: Или как будто бы и ничего не меняется принципиально?
0: Понимаешь, чтобы ответить на вопрос, что-то меняется или нет, нужно знать условия содержания старого соглашения, которое расторгают. Нам оно неизвестно. Новое мы тоже на самом деле не знаем, да, поэтому здесь комментировать что-то абсолютно невозможно. Ну, какие-то процессы идут. Вот очень удивило меня про новых операторов кикшеринга, да, вот как-то большая тройка, по-моему, сложилась федеральная, причем тройка, да, и местные, как правило, не выдерживают конкуренции. Были попытки в некоторых регионах местных компаний, именно региональных компаний,

0: выйти на этот рынок, но они не выдерживают конкуренции с федералами.
1: Ну, да, в больших так, городах, как, таких тех, как Екатеринбург, да.
0: У наверное, тех больше возможностей, да. Вот, поэтому вот этот пункт, конечно, удивил, да. Угу. Ну, мы с тобой, может быть, не знаем, может, там очередь стоит целая, да, из местных компаний,
1: так, которые хотят. Так, опять же, нам, судя по всему, должно быть все равно, если есть общее количество. По сути, 12 тысяч единиц, все, на всех. Хоть их 5 операторов, хоть 15, хоть 3, больше 12 тысяч электросамокатов их
0: именно
1: не
0: так.
1: Будет.
0: Ну, да. И не зная условия соглашения, мы ничего не можем сказать. И вот те же самые сокращения на 500, да, угу. Допустим, выявили нарушение, у кого-то забрали 500 самокатов. Вот они дальше перераспределяются, или их уже будет 11,5 тысяч? Или их также будет 12, но просто перераспределяться на другие компании?
1: Не, ну в моменте их будет 11,5, а потом после устранения нарушений вернут эти 500, и их опять станет 12. Ну, ну ладно. В общем, фиксируем, действительно, ты правильно говоришь, что-то происходит, к чему приведет, посмотрим. Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Максим, тебе еще раз огромное спасибо и до завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто».
3: Я Максим Путинцев.
4: Я Павел Рубцов.
5: Я Маргарита Балакирская.
3: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
4: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
5: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
4: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра.
3: «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

Тот самый дым, который никогда не рассеется над водой. Smoke on the Water, Deep Purple, легендарные произведения. Мне, кстати, вот на эту композицию к нашему пятничному выпуску программы «Полезные ископаемые» несколько вариантов пришло. «Горячий пламенный» — это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего, вторник, 23-е, сегодня июня. Шпарит, дождик, почем зря, сегодня в Екатеринбурге. Так что всем помните о том, что летом бывает не только солнце, но и дождь. Но в любом случае классного настроения, личных успехов. Что касается рок-календарных событий, конечно, имеются яркие даты. 9 лет тому назад американская группа Imagine Dragons выпускает свой третий студийник под названием Evolve, откуда мы вращаем иногда некоторые знаменитые композиции. Чем реже звучат они, тем краше воспринимаются лично у меня. Ну а еще 17 лет тому назад американская группа прок металлисты Dream Theater выпускают свой 10-й студийный альбом Black Clouds and Silver Linings, откуда мы, кстати, в программе «Полезные ископаемые» одну из композиций вращали. Что касается именинников, в этот день родился Сту Сатклифф, британский музыкант, басист раннего состава Beatles. Мог бы отметить свой день рождения Майлз Гудвин, один из основателей канадского коллектива. В April Wine 77-й день рождения сегодня встречает барабанщик прок-группы Red Bird, это Марк Эштон. И сегодня свой 61-й день рождения встречает ритм-гитарист и один из основателей группы Oasis, это Пол Артурс. Happy birthday! Привет именинникам! Ну и продолжение нашей музыкальной программы. Oasis, главная песня от нас для...

0: яркие эмоции. Почувствуй все сам, кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
1: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

Виражи лично мне напоминают скрипку чуть ли не Страдивари. Марк Нофлер, Дайр Стрейтс и Султан из Свинга, Салтанс оф Свинг. Известная веселая история про то, как Нофлер однажды заглянул в какой-то бар, где выступали артисты, и после своего выступления, когда мазали частенько мимо нот, художественный руководитель этого коллектива сказал: «Перед вами выступали Султаны из Свинга». Но с чего-то нужно начинать свою творческую деятельность, так что дополнительные пламенные тем, кто, может быть, пишет интересные музыку и готов ее представить, например, в нашу активную радиоротацию. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте. Для этой цели есть специальный раздел «Кнопочка попасть в ротацию». Дерзайте. Ну и еще там же, в группе ВКонтакте, у нас голосование на всю катушку идет. Энергичные песни поджидают вашей любви. Ну а что касается предстоящих планов, Пол Маккартни с новой песней, Биби Кинг и Глен Фрей в содружестве. И сейчас одна из великолепнейших песен о любви 20-го столетия, Rolling Stones.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

hast. Du hast mich. Du hast.

эпатажный индустриал, так сказать, в очередной раз во всей красе. Рамштайн, Дулхаст, для мужчин, которые не утруждают себя ответами на женские вопросы. Вопрос открытый для всех фанатов. Будут ли дальше выпускать альбомы? Надолго ли будет их творческий перерыв, пока никому не известно. Ну а в продолжение у нас «Ловите, сорвут» ваши заслуженные Эрик Клэптон с песней из нашей летней коллекции «Black Sabbath» Оззи Осборн в рубрике «Национальный продукт», «Чиж компания» и Борис Плотников в тандеме с песней «Еду». Здесь лето, за окном хоть и дождик, но все-таки лето. Привет тем, кто сегодня поставил для себя самые высокие цели и сделает из невозможного...

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: новости.
1: Добрый день. Ракетная опасность объявлена в нескольких регионах России, в их числе соседний Пермский край, об этом сообщают местные СМИ. Также в Перми ввели режим «Ковер» радиусом 100 километров. Кроме того, об угрозе ракетного удара предупредили Башкортостан. Режим ракетной опасности также объявлен в Волгоградской, Липецкой и ряде других областей. Электричество полностью восстановят в Кушве. Сегодня-завтра пообещал губернатор Денис Паслер. По словам главы региона, основные работы будут сделаны до конца вторника и в среду их завершат. Также в течение 2 дней планируется завершить подачу газа во все дома, которые готовы принимать газ в полном объеме, сообщает Ятин. Смерч, который накануне обрушился на город Кушву, может повториться. Первый торнадо образовался к юго-востоку от Нижнего Тагила и пошел дальше на север. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Еще один может образоваться вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, вчера по Свердловской области пронесся именно смерч, а не торнадо. Торнадо – чисто американское явление. Мощные атмосферные вихри, характерные для климата США, в России не встречаются, рассказали в Росгидромете. Глава Екатеринбурга призвал не создавать ажиотаж на заправках. Алексей Орлов сегодня отчитывается об итогах работы перед городскими депутатами. Выступая в Гордуме, мэр заверил, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Мы надеемся, что все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, сказал Алексей Орлов. Как напоминает «Комсомольская правда», в Екатеринбурге на АЗС сети «Газпромнефть» стали отпускать лишь по 40 литров топлива в один чек. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, в Свердловской области нет дефицита бензина, а временные ограничения по продаже не должны вызывать панику. Участники чемпионата мира по футболу стали массово выходить на поле в розовых бутсах. Такую обувь выбрали игроки сборных Мексики, Канады, США, Бразилии, Германии. По словам аналитиков, розовые бутсы лучше видно на поле, и они выигрышно смотрятся на картинке трансляции из-за контраста с зеленой травой. Кроме того, цвет розовый электрик очень модный в этом сезоне. Доллар 73,77, евро 84,59.
2: Лето на Урале, а рок на Арсенале.

Летом, конечно, самый актуальный вопрос, куда торопишься, куда собираешься, куда, в конце концов, бежишь. В отпуск, конечно, where you gonna run, Питер Тош, легенда Ямайки. Ну и, надеюсь, песня для тех, кто знает ответ на этот поставленный вопрос ребром и грудной клеткой. Это рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных начало четвертого. Что касается погоды, завтра в Екатеринбурге 24 июня синоптики обещают переменную облачность, утром и днем дождь и температура воздуха плюс 21. У нас продолжение в плюсе всегда Billy Idol, Stereophonics с новинкой. Ну и уже сейчас самая перепеваемая сорвиголовая ирландская народная песня в лучшей кавер-версии. Конечно, это Металлика, Whiskey in the Jet.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

красивыми мелодиями. У этих парней всегда все было в порядке. От того не надеются на соседей. Делают музыку сами. Stereophonics, коллектив, у которых не найдете вообще шероховатых идей в своих аранжировках. Ну и эта композиция как руководство к действию. Лучше самому все сделать, не рассчитывая на соседа. Make it on your own. Это я про то, что к своему слуху и вкусу прислушивайтесь, когда голосуете еженедельно за песни, которые предлагаем вам оценить, ну или, может быть, в сотый раз полюбить. На этой неделе у нас энергичные композиции ждут вашего участия в их судьбе в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Завтра, кстати, промежуточные итоги. Действуйте. Очень скоро красота из нашей летней коллекции. Впереди Роберт Плант. И уже сейчас еще одна песня для самостоятельных уже исключительно девушек.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

что за чудак, что за безумец, вот Сид. Да, эта песня могла бы подойти Сиду Барретту, но Элис Купер посвятил ее Глену Бакстону, легендарнейший американский музыкант, гитарист и один основатель группы Элиса Купера, еще и композитор. Музыкант, которого частенько называли так, парень, что называется, не в себе. А вы найдите талант, который был бы в себе. Все наружу отдает ради того, чтобы другие получали те знания в искусстве и ту мощь личного участия в создании музыкальных идей, чтобы и другим тоже было понятно. Ну, а и отдельный пламенный тем, кто, в общем, нажимает на свой личный вкус и принимает участие в создании программы «Полезные ископаемые». Спешите. К этой пятнице жду кавер-версии, которые еще не звучали, на рок-арсенале. Завтра до 16:00, вот финальное время, так что присылайте мне скорее на адрес vilka@rockarsenal.ru, что интересненького раздобыли из кавер-версий. У меня уже набирается плейлист, между прочим. Так что, археологи, отдельный вам пламенный, вступайте в наши ряды, все желающие. А впереди King Crimson, Fool's Garden, еще Ози Осборн в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино». Здесь Виолетта, а я желаю классного настроения. За окном все-таки лето, а это тяжелое крыло, да, промокшее уже, Red Hot Chili Peppers, The Heavy Wing.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, let glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Not in your room, Depeche Mode, одна из знаменитых композиций, у которой есть невероятное количество миксов, ремиксов. Вот, может быть, кто-то найдет достойную кавер-версию, например, для нашей пятничной программы «Полезные ископаемые». Хотя я вообще сомневаюсь, что Depeche Mode, так же, как вот Prodigy, в моем понимании, переделать и перепеть и вообще невозможно. Горячий пламенный, это рок-арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим, на наших студийных, начало 5 вечера. Завтра синоптики в Екатеринбурге обещают нам, ну, по традиции, небольшой дождь утром и днем, и плюс 22 градуса. Что касается предстоящих планов, ловите норвежских групп АХ, будут кис, без них никуда, ну, а уже сейчас для тех, кто, невзирая, так сказать, на прелести уральского лета с дождиком в придачу, знает, что лучшая погода — это любовь на двоих. Аэросмит об этом.

0: видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock and
1: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mullavkin Time». Rock
3: and Talk. Полчаса без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Все правильно, в нашей жизни, если уж пыль, то она идет прямо в пыль. Прах праху, или так можно перевести эту композицию, dust to dust. Вот такое красивое размышление о жизни и любви. Молодой автор-исполнитель собственных сочинений, американский музыкант Труман Синклер. Удивительно то, что до начала сольной деятельности он был фронтменом коллектива Fred Mears, которая играла эму музыку. Вот, очень даже рекомендую вам послушать его две пластинки. Одна вышла в EP формате, а вот последний альбом, куда вошла эта композиция, 2025 года образца. Дебютный полноформатный релиз American Recordings называется. Труман Синклер. Новое имя в эфире рок-арсенала. Ну, дополнительный пламенный тем, кто вообще к новизне относится всегда положительно. Это же свежее ощущение. Это я к тому, что в пятницу вам будут гарантированы, если до конца соберу плейлист из кавер-версий в программе «Полезные ископаемые». Успевайте прислать. У меня набираются песни, больше половины уже имеется. Так что, если у кого-то есть то, что не звучало на рок-арсенале, любимое вами, скорее мне присылайте на адрес vilka@rockarsenal.ru. Успевайте обогнать конкурентов. Так что время бежит. Завтра до 16:00 финал, когда прекращу принимать песни для пятничного выпуска. Кавер-версии. Полезные ископаемые. Гэри Мэнкс, White Snake. Продолжение очень скоро. Ну а уже сейчас легенды 20-го, Sweet из былого заводного. Бодрячок. Ballroom Blitz.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

Такое бывает. Все, что касается тебя, меня уже особенно и не колышет. Dire Straits, When It Comes To You. Ну, каждый, конечно, понимает вначале себя, а затем старается понять другого, да ведь? Ну, надеюсь, в наших с вами взаимоотношениях есть главное слышать и слушать на рок-арсенале любимое. Успевайте проголосовать на этой неделе. У нас энергичные песни поджидают ваше участие в их судьбе. Впереди Боб Марли, будут Бон Джови, а в рубрике «Сделано на Урале» наш любимый чайф. Здесь Виолетта за окном, несмотря ни на что, все-таки лето, у нас дождик перестал. Ну а сейчас ловите ветреный металл, норвежская группа Арк, художественный руководитель Йорн Ланды, кто ж его не знает. Арк и композиция «Weather Wind Blow».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Добрый вечер. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерча в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Денис Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч рублей. Напомню, смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, сегодня может сформироваться еще один смерч к западу от первого в районе границы Свердловской области и Пермского края, пишет издание «Новый день». Между тем, ураган в Кушве вечером в понедельник задержал две электрички с сообщением Екатеринбург-Нижняя Тура и Екатеринбург-Бокситы. Задержка в общей сложности составила 3 часа. Она произошла на станциях Гороблагодатская и Кушево Свердловской железной дороги. Нижнетагильская транспортная прокуратура установила контроль за ходом аварийно-восстановительных работ и обеспечением перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях, говорится в сообщении ведомства, пишет «Новый день». На сортировке в Екатеринбурге сегодня водитель внедорожника на мокрой дороге пошел на рискованный обгон и разбил несколько автомобилей. ДТП попало на записи камер видеонаблюдения, пишет Е1, публикует видео. На улице Строителей водитель Nissan Pathfinder при обгоне по встречной потерял управление, возвращаясь в свою полосу. Разбиты машины, припаркованные возле местного автосервиса. Возможно, водитель увидел препятствие и ударил по тормозам, говорят очевидцы. Также они отмечают, что внедорожник на зимних шинах с шипами. Ранее сегодня в Академическом на улице Краснолесья столкнулись сразу 5 автомобилей, в том числе мусоровоз и автомобиль каршеринга. Процесс возврата средств за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться, сообщили в Российском Союзе туриндустрии. За возвратом денег родители могут обращаться к туроператорам, у которых купили путевки. Те должны получить деньги от своих партнеров. Также решение о закрытии лагерей может служить основанием для расторжения либо изменения договора, отмечают в РСТ. Напомню, в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из соображений безопасности. Отменен заезд во Всероссийский детский центр «Алые паруса». Проводится плановый вывоз отдыхающих из Артека, отмечает «Москва-24». На HBO стартовал показ нового сезона «Дома дракона», приквела «Игры престолов». В центре сюжета продолжение борьбы за Железный трон. Гражданская война между разными ветвями Дома Таргариенов. Всего запланировано 8 серий. Они будут выходить раз в неделю до 9 августа. По мнению критиков, третий сезон «Дома драконов» получил высокие оценки. Так, на Rotten Tomatoes у проекта 95% свежести на основе 44 рецензий. Официальный доллар 73,77, евро 84,59.

Отдельный привет тем, кому эти старые синтезаторы вновь согрели уши и души. Depeche Mode. Вопрос времени, question of time, самый актуальный, пока живет человек. Да ведь, рок-арсенал здесь Виолетта, а на наших студийных уже начало 6 вечера. Отлично провести это время предстоящее. Кстати, завтра в 7 часов вечера в музее андеграунда состоится час винила. Алексей Коршун приглашает. И этот час будет посвящен 40-летию альбома группы Smiths «The Queen is Dead». Завтра, кстати, я уже завершу принимать раритеты-кавер-версии для пятничной программы «Полезные ископаемые». Вот мне Игорь из Смоленска прислал прямо чудо песню от группы «The Smiths». Чужую, правда, прислал. Ну, в общем, успевайте сделать свой креативный вклад в наше, так сказать, культурное развитие для программы «Полезные ископаемые». Подробности, адреса, пароли все найдете в группе ВКонтакте. Роберт Плант, Квин, а еще новинка очень скоро, здесь Виолетта. Ну, я желаю классного вечера. Дождик у нас завершился, лето продолжается. Так что используйте каждое мгновение для удачи. Об этом Майк Трэмп с песней «You

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

конечно, человек — это сплошная мечта. Об этом только что проект Solid Dream, одноименный трек 2026 года, уверенно, цепляет тех, кто вообще с мечтой не только родился, но и продолжает жить. Я, кстати, вот поинтересовалась, особых подробностей пока что не обнаружила, но, может быть, кто-то из вас найдет. Хотя в природе есть еще один такой проект, исполняющий Deep House и Lounge 21 века. Если знакомы с этим жанром, понимаете, что это летнее настроение. Ну, а у нас продолжение. Ловите музыку, которая порадует всех тех, кто этот вечер уже готов тоже по-летнему встретить. Scorpions, Snow Patrol и уже сейчас про поиски любви. Гэри Мур и композиция «Именно эта женщина».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

концертной площадке под бурный продолжительный Rolling Stones, песня, ставшая их визитной карточкой Like a Rolling Stone, является кавер-версией. Вот что значит мастерски сделать чужую песню и присвоить ее на века. Песня, которую написал Боб Дилан. Изначально Боб Дилан, когда писал эту композицию, говорил: ничего в ней особенного нет. Подумаешь, какой-то ритм на листке бумаги. Долго, в несколько дублей была написана и переписана эта композиция Бобом Диланом. И, кстати, в его версии она звучит около 6 минут. Отдельный привет тем, кто полюбопытствует и оригинал послушать. А может быть, еще вариант очень крутой найдет. А у нас впереди будут Beatles, Serge Tankian, Billy Idol, а в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев, «Бригада С». Здесь Виолетта, классного вечера желаю. Привет из 90-х. Уже сейчас... Да, австралийцы In Excess для самой яркой и красивой части нашей аудитории. Убийственный блонд. Suicide Blonde.

0: должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Внимание, друзья! В это воскресенье 28 июня 8 вечера в Joypub летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье 28 июня в 20:00 в Joypub. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
4: Рок-арсенал.

конечно. Настоящая жизнь получается, когда ты живешь и любишь, как в последний раз. Nickelback, If Today Was Your Last Day. Удивительно, что этой песне уже более 20 лет. Отдельный привет тем, кто слышал, как первый раз. Рок-арсенал здесь, Виолетта, а на наших студийных начало 7 вечера. У нас продолжение Ричард Эшкрафт. Далее с концертной площадки Роберт Смит The Cure, прям как из концерта по моим заявкам. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. Сегодня свой 77-й Новый год встречает британский музыкант, композитор, в прошлом барабанщик английского прок-коллектива Rebirth, это Марк Эштон. Обратите внимание, любите подкопнуть интересный музыкальный материал. У Марка Эштона были сольные пластинки, и, кстати, продолжается его сольная карьера, так что полюбопытствуйте. Ну, а сейчас вспомним это удивительное произведение 69-го года. Британская группа Rebirth на барабанах Марк Эштон и трек, который вы помните, поддержали Sympathy.

Вот как ни крутите, все-таки акустические выступления еще больше сближают фанатов и исполнителей. Вот вам яркий пример. Роберт Смит «The Cure» и знаменитая «Close to Me». Нынче Роберт Смит продолжает фестивалить, концертировать, помогать молодым артистам. Мы теплим надежду услышать его сольный альбом. Обещал. Ну, а у нас впереди новая песня от Evanescence. «Little Richard» из «Былого заводного». Ну, а сейчас ключи, которые открывают любые жанры. «Bad Black Keys». Для тех, кто помнит, как было вчера, The Night.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

Ночи большого города заставляют пылать от любви. Скорпионс об этом. Big City Nights. Уверена, что и эта песня находится в трек листей их юбилейного тура. Нынче они продолжают концертировать в честь своего 60-летия. У нас ловите без билетов с концертной площадки Питер Гэбриэл. Дуэт Black Keys будут Chemical Brothers. Здесь Виолетта, классного вечера желаю для тех, кто сегодня еще не успел, так сказать, перетрудиться. Бон Джови с песней для потенциальных почти что бездельников. Сделай хотя бы, что можешь. Do what you can.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
3: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
4: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе: Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20:00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Плюс два, почернела зима, расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, неспособный на бег.

0: Новости.
1: Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о роли саммита на Аляске. Он сказал, что не хочет даже думать о том, что встреча в Анкоридже по урегулированию украинского конфликта была задумана, чтобы выиграть время для довооружения Киева. «Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», цитирует Лаврова агентство ТАСС. Ранее министр заявил, что все заявления из стран Евросоюза сводятся к одному – капитуляции Москвы. По словам Лаврова, в этом была суть заявления Франции, Германии и Британии после встречи с Владимиром Зеленским 7 июня. Между тем, в Воронежской области, пострадавшей от ракетной атаки ВСУ, с сегодняшнего дня и по 25 июня объявлен траур. Указ подписал губернатор Александр Гусев. На территории региона приспущены госфлаги, учреждения культуры и телерадиокомпании корректируют содержание трансляции. В результате атаки ВСУ днем 22 июня погибли 5 человек, несколько десятков пострадали. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, получившим серьезные

Ранение по 300 тысяч. Также повреждения получили фасады 10 многоквартирных домов и 50 автомобилей. Не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Состояние мужчины, пострадавшего из-за смерти в Кушве и госпитализированного в Нижний Тагил, средней степени тяжести. Он находится в стационаре с травмой плеча. Остальные 16 пострадавших разошлись по домам. Об этом рассказал зампред комитет по развитию инфраструктуры Свердловского заксобрания Алексей Свалов. Он приехал в Кушву накануне около полуночи. Присутствовал на заседании оперштаба, а также вместе с главой города обходил город и оценивал масштаб разрушений. Напомню, вечером в понедельник смерч повредил около сотни частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Синоптики говорят, что сегодня смерч может повториться в другом районе области. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73,77, евро 84,59.

Но это знаменитое сочинение 1974 года, способным женщинам уложить, так сказать, на обе лопатки убийственная королева Killer Queen, автор музыки и текста Фредди Меркьюри. Композиция вошла в сборник лучших произведений Greatest Hits. Ну а сама группа рождает, как ни парадоксально это звучит, с каждым годом все больше трибьют коллективов, оттого их песни звучат всегда свежо и по-новому. Всем привет! Рок-арсенал здесь, Виолетта, а на наших студийных начало 8 вечера. Creedence Clearwater Revival, Сэр Пол Маккартни, а еще Pearl Jam в продолжении нашей музыкальной программы. Ну а уже сейчас сопутствующее, красиво выйти в ночь.

0: лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Рок-н-ток» прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mull of Kintyre».

Хуковые строчки в этой песне. Реки выходят из берегов, затопляя наше прошлое. Я чувствую ущерб личной жизни. Pearl Jam – одна из честнейших гранж-групп планеты. И композиция Rage об этом с их альбома 2024-го Dark Matter премия Грэмми. Просто так ее не дают. Альбом получился великолепнейшим. Нынче вокалист и фронтмен, и поэт коллектива Эдди Веддер не только продолжает сольную деятельность, но и становится наставником для молодых исполнителей. Что новенького у него, можете вот в нашей группе заценить. Ну и у нас там в группе ВКонтакте продолжается на всю катушку голосование. Энергичные песни ждут вашей любви. Все ли дождутся? Решайте. Новинка очень скоро. Эрик Клэптон, Лед Зеппелин, не за горами. Сейчас гоняем на концерт, где еще есть такая возможность. Дэвид Боуи, пронзительная

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: реклама.
1: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Привет всем, кто подпевал. Модники из 90-х, МФ, нетленочка, Unbelievable. Невероятная песня, но для тех, кто не разучился замечать красивые. У нас в продолжении лучшее. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Наутилус Помпилиус, а уже сейчас Оззи Осборн и Зак Уайлд. Про то, что такое хорошо, что такое так себе. Nothing feels right. Вот на этих нотах, зажигающих в ком-то желание вокруг себя как минимум устроить гармонию, машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Кирилки.
1: Рок-мюзик.
2: Рок-арсенал. 104,5 FM.
3: Рок-арсенал. Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Nautilus Pompilius. Скованные одной цепью. Металлика.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Чайф» с авторской версией песни Майка Науменко и группы «Зоопарк».
2: В тот день, когда ты решишь, что жизнь была напрасна, когда сыпятся краски с картины,

когда даже солнце покажется тебе слишком тусклым. Может быть, в этот день ты придешь ко мне, в тот день, когда в твоих ушах зазвучат сирены, когда ты тщетно будешь мечтать о тишине, когда тебе будет нужен хоть кто-то, с кем не нужно говорить. Может быть, в этот день ты вернешься ко мне.

0: Может быть, в этот день ты вернешься ко мне.
1: СМИ Радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Creedence Clearwater Revival.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».